Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Парни, запомните, если девушка к вам подходит и спрашивает, можно с тобой поговорить? Это может означать только одно: расследование уже закончилось, и присяжные подруги вынесли свой вердикт. Поэтому действовать нужно быстро, а именно подать апелляцию в нужную инстанцию, в щечку, а лучше сразу в высшую инстанцию, в губке.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Миша Набоков, Торского радио, вместе с вами слушал самого интеллигентного артиста Дмитрия Маликова. И, кстати, больше всего я, наверное, уважаю в людях именно это качество. Недавно в метро я случайно, но очень сильно толкнул одного мужчину. Он был в очках, с тростью, с каким-то саквояжем. И он так посмотрел на меня, улыбнулся.

0: Миша Набоков в Тарском радио вместе с вами. Недавно ехал в поезде. Очень повезло с соседом. Интересный попался человек. Я достал салат. Он такой: извините, а вы все доедать будете? Поставил бутылку с водичкой. Он: извините, а вы все допивать будете? Достал книжку читать. Он мне говорит: извините, а вы все дочитывать будете? Я уснул и вижу сон. Значит, подходит ко мне этот мужчина и спрашивает: извините, пожалуйста, а вы весь сон досматривать будете?
1: Русское радио в твоем мобильном.
2: Русское радио.
1: В любое время. В любом месте. Вместе.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно встретил знакомого, и он такой попросил меня очень необычную просьбу, в общем, от него была. Сказал мне, что ты же на радио работаешь. Я говорю, ну да. Можешь сказать одной девушке спасибо просто? Она меня очень выручила, у меня столько появилось денег. Я сказал, ну да, конечно, ответил. А что она сделала-то, если не секрет? Он так улыбается. Я ответил, она...

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Раньше при встрече люди в знак уважения снимали шляпу. А вот как сейчас понять это? Конечно, если ты не встретил, например, Михаила Боярского, да, кого-то еще. Я это понял, недавно осознал, скажу больше. Мне даже оказали такую честь. Когда я спросил мужчину на улице, он вытащил не один, а целых два наушника. Страх.

0: не скучаю.
1: Не скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам не замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.
2: Я тебя люблю.

вырыть, скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково,

0: нежной рукою обниму. Солнышко ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Русское радио.

Ночных сообщений тревожит.

такая в цвете в любое время года, но малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

хочет устроить себе праздник в любое время года, не ждать ни новогодних каникул, ни своего дня рождения, а желает получить эксклюзивный музыкальный подарок от Русского радио, поднимайте руки выше. А лучше делайте погромче, потому что я скажу вам по секрету, у вас есть такая возможность. К 30-летию «Золотого граммофона» мы выпустили лимитированную виниловую пластинку с песнями самых титулов.

он их артистов. В продаже ее, конечно же, не найти. Но 5 экземпляров мы разыгрываем на нашем канале в Макс. Так что подписывайтесь, нажимайте «Участвовать», и 18 сентября кому-то очень сильно повезет.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне было их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Я пройдусь по нам мурашками на чуть-чуть зеленой суши.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков, Нарском радио вместе с вами. Я часто слышу истории про то, как там папы перепутали детей в садике, забыли, в каком классе ребенок и так далее. Но это все ерунда, потому что когда мой племянник пошел в первый класс, меня попросили снять это событие на камеру. Я согласился, приехал и 2 часа снимал разных людей, фотографировался с классным руководителем. Потом выяснилось, что я приехал не в ту школу.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Супер-диджей. Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Одного моего знакомого прозвище Извинидзя. Да, представляете? Нет, он ходит совсем не тихо, даже наоборот, но зато умеет мастерски оправдываться за все свои поступки. Поэтому он Извинидзя. Например, я вот его спрашиваю, да почему? Почему не сделал то, что просили? Почему опоздал на работу? Почему вот это? Он отвечает спокойно, с улыбкой. Слушал любимые песни на русском радио. И ведь не придерешься.
1: Что слушает страна? Давай не ждать, как будто завтра звезда пар. Блеском глаза всех побежит. Русское радио.
2: Зима будет снежной, а лето жарким. Любовь будет нежной, а солнце ярким.
1: Только любимое. Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Я думаю, после такой песни желание продлить лето возникло само собой. И есть классная идея по этому поводу. К 30-летию «Золотого граммофона» мы выпустили лимитированную виниловую пластинку с песнями самых титулованных артистов. В продаже ее не найти, но 5 экземпляров мы разыгрываем на нашем канале в Макс. Подписывайтесь, нажимайте «Участвовать». Победители мы узнаем совсем скоро, буквально через 10 дней.
1: На этой неделе номер 3.
2: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не...
1: Номер 2.
2: Какое счастье вдвоем любить одно. Какое счастье.
1: Номер 1.
3: Когда не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
1: Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. «Золотой граммофон» на русском радио. Закачай мобильное приложение русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
4: Русское радио.
1: Русское радио. Всегда с тобой. Что слушает страна?
5: Давай начнем все сначала. Обиды бросим с причала.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
2: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
7: Капсикам.
6: Маме скрутила шею весной.
7: Капсикам.
6: Плечо подмывает у сына порой.
7: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
6: Капсикам. И боль на удалении.
7: Капсикам. Моя сила в движении.
8: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. В автосервисах «Фит-сервис» замена масла в двигателе бесплатно при покупке масла в автосервисе. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на masla.fitauto.ru.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел. Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
15: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.
16: Вы заметили, что люди, имеющие одну с вами точку зрения, как-то красивее остальных? Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499. Я искал тебя.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно прочитал в социальных сетях на страничке одной своей знакомой: «Осенью должны падать листья, а не настроение». Интересно, что в этот же день у меня упал шкаф. Так что, если вдруг упало настроение, поверьте, это не самое страшное. Мы его сейчас быстро поднимем, если что. Хотя после вот этой песни, мне кажется, соберется даже

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Я в этом убедился лично. Идеализировать кого-то это не очень хорошо, скажем честно, да? А вот одеализировать, особенно по утрам, идеально. Особенно под любимые песни. Попробуйте.

0: Про что, про что? Про авто.
1: Про автомобили. Внутри и снаружи рассказывает Андрей Осипов.
2: Во вторник в 20:30.
0: Про автомобили на русском.
3: Русское радио представляет обновленный сайт русского радио. Русрадио.ру. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт русского радио. Русрадио.ру.
4: Все будет интерактивно хорошо.
5: Что слушает страна?
6: Если ты...

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
13: Осень – это время года, когда ты выходишь из дома в куртке, в обед тащишь ее в руках, а вечером мечтаешь о пуховике. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.
14: Мы с тобой мечтаем.

Нам сейчас очень нужны они, это неоспоримый факт. Русские перцы совсем скоро из осеннего вторника сделают настоящий праздник. Ждем очень сильно.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство оценит эффективность форумов, которые проводятся за счет бюджета. Такое поручение премьер Михаил Мишустин дал Минфину. По итогам аудита к декабрю в Кабинете министров представят меры, которые оптимизируют проведение подобных мероприятий. Ранее в Совете Федерации попросили проанализировать систему форумов. В ответ Мишустин сказал, что организацией таких событий должен заниматься бизнес. Самозапрет на азартные игры через МФЦ за неделю оформили свыше 700 россиян. Об этом РИА Новости сообщили в Минэкономразвития. Правило вступило в силу с 1 сентября. Граждане могут добровольно ограничить свое участие в играх в казино, залах игровых автоматов, букмекерских конторах и тотализаторах. Подать заявление можно лично в любом МФЦ или в электронной форме через сайт госуслуг. Минимальный срок действия самозапрета – 12 месяцев. Отменить его досрочно невозможно. Правительству предложили ставить зарядки для электромобилей в многоквартирных домах без согласия всех жильцов. По замыслу участников рынка, такое оборудование приравняют к базовым коммунальным услугам. Ранее с такой инициативой выступил Минстрой, однако, как пишет газета «Известия», при активном использовании зарядных станций повышается риск перебоев в электроснабжении квартир. А еще нужно будет ужесточить требования к пожарной безопасности для парковок. Третью часть «Дюны» и «Новых мстителей» покажут в России не раньше апреля, то есть на 3 месяца позже мировой премьеры. В ассоциации владельцев кинотеатров отметили, что выход этих фильмов в российский прокат не запланирован до марта включительно. Ранее СМИ сообщали, что премьеру «Новых мстителей» и «Третьей дюны» в России могут перенести. Это связали с выходом в середине декабря российского фильма «Простоквашино. Зима». В Москве 7:02. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
2: Сияет голосами утро, и новый день пришел. У них все будет круто, все будет хорошо.
3: Лопаньки! Здорово, дорогие! Здорово, любимые! Привет, замечательные! Дамочки и господа! Люди родные, давайте просыпайтесь скорее! Вау. Какая хорошая музыка! Димка снимает куртку, Полина снимает шубу, я снимаю... А мне нечего снимать, я пришел в плавках исключительно, потому что, ребята, ну, не, честно, ну, вы серьезно, 8 градусов! 8 градусов!
4: Это,
3: ну...
4: Вот эта рыжая шерсть, это значит не шуба, это понятно, да. Понятно.
3: Это помнишь, как еще группа Люба пела? Депиляция! Да-да-да-да-да! Это главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Для вашего шикардосного настроения, чтобы осень вас обняла, а мы вас обнимем гораздо раньше.
4: И в такие моменты я радуюсь, что у нас все-таки радио.
3: Радуюсь. Сегодня гляжу на тебя и радуюсь. А что ты радуешься? А что, некрасиво, что ли?
4: Не, красиво, но не для всех.
5: Я бы хотела, чтобы на нас посмотрели.

0: С утра, да, с утра, да, такую красоту не всем надо видеть.
1: Ну, не знаю, ты прибедняешься, мы прекрасно выглядим.
2: Да?
1: Не,
0: мы прекрасно выглядим.
2: Не, хорошо, хорошо, можно называть меня дед, потому что меня интересуют только бабки.
1: Они будут. Не будут, да? Если ты про бабки в плане денег.
2: В плане денег, но это же не наши, это 10 тысяч кому-то из, кто-то звонится в игру против правил.
0: Шепот шороха.
2: Шепот
1: шороха?
0: Шепот Прохора.
2: Шепот Прохора?
1: Шепот Прохора. Да. Ну, что нам придется?
0: За бабки. Мы же за бабки тут.
2: Это, да. это драма ужаса.
0: Так, ребят, да, ну давайте все серьезно. У нас игрушка еще слово на вылет будет. Конечно. Там колонка.
2: Однозначно. Да, газовая причем, да.
1: Перченый гороскоп уже совсем скоро прозвучит. Не пропустите.
2: 12 друзей русских перцев там появится, а прямо сейчас настоящая музыка.
0: Вообще тут сели, шутят, как будто бы у нас какое-то главное утреннее шоу страны.
2: Дали по-серьезно.
1: Ну, конечно. Надоели смеяться.
2: Хватит, давайте, поехали.
0: Вот вам и адрес безнадега.
2: .ру. Нормально, да, заходите.
3: Русские перцы на русском радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Вот сейчас я думаю, как мне отомстить психологам.
2: Так.
1: Потому что они меня обозвали.
3: Как?
1: И не только меня, но еще и тысячи людей, которые увлекаются грибами.
2: Увлекаются грибами?
3: В каком смысле?
2: Их не психологи.
1: Нет, это психологи. Грибники, скрытые лудоманы, считают психологи. Потому что каждый гриб дает дозу дофамина. Ну, сюда же, я так понимаю, можно отнести и людей, которые собирают землянику. Потому что одну ягодку беру, на вторую смотрю, третью замечаю, четвертую в рот кладу.
2: Отлично.
3: Схема рабочая.
1: Это вот я так летом. У меня просто
2: предварительно помыть надо, чтобы в рот положить.
1: Не обязательно, Антон. Это экологически чистая грязь.
2: Хорошо.
1: Вот. У меня есть даже своя личная земляничная полянка на моих ореховских холмах.
3: Нифига себе, ты богатый человек.
2: Это ты как в костюме медвежонка там сидишь?
1: Ну, я вам рассказывал, где я загораю каждый лет.
2: Так что с грибниками-то, скажи мне.
1: Так вот, найденный гриб вызывает чувство награды, мозг просит добавки, но сюда же и про ягоды тоже можно. Включаются древние инстинкты. Человек воспринимает находку как добычу и чувствует, что сделал что-то важное для выживания. И работает это по такому принципу. Сейчас еще одну полянку и домой.
3: Согласна.
2: Ну, это получается как казино просто, да? Ну, вот, я думаю, грибы запретить надо, потому что это азарт определенный. Понимаешь?
1: Да.
2: Так, еще два грибочка и домой.
1: Знаете, я вот просто раньше смотрел, когда в центре города на станции полянка, на улице большая полянка и малая полянка. Что ж там ходят, люди озираются.
2: Они ищут среднюю полянку.
1: Они в поисках грибов.
3: На этой полянке.
1: Да.
3: А там нет грибов.
1: Там все забетонировано.
2: Я помню, в моей молодости такое количество людей ходило по улице в поисках грибов.
1: Это все-таки из Петербурга.
2: Да, не нашли.
0: Русские перцы на русском радио.
1: Так, давайте посмотрим быстренько на пробки. Сервис Яндекс.Карты оценил ситуацию в 1 балл. Пятницкое шоссе у нас от Федоровки до Светлых Гор на полчаса. Щелчок от Пехорки до Восточного по-прежнему стоит. Волгоградка от МКАД до Ташкентской улицы, но там быстро проедете за 8 минут. На трешке от Савеловской эстакады до Новой Башиловки. А, вот еще на Рязанке у нас тоже от Поперника до Луховицкой улицы. А на Хордах пока ничего нет. В принципе, свободно, так что проезжайте.
0: Что слушает страна?

0: перцев. Ну вот они здесь, собрались 12 друзей русских перцев, да и ваших тоже. И начинаем мы с овнов. Ха-ха.
1: Овен, сегодня кто-то попытается втянуть вас в чужую драму.
0: Но драмы больше нет, поэтому помните, участвовать не обязательно.
2: Дорогие коллеги-тельцы, сегодня самое время достать из шкафа вещи, которые вы берегли на особый случай. Все-таки сегодня придет нам король. Ой, особый случай наступил.
1: Не к нам.
3: Не к нам придет.
2: Ну не к нам, но к нам.
3: Коллеги-близнецы, ваша способность поддержать разговор сегодня приведет к неожиданно полезному знакомству. Я-то думала, ты достанешь свой наряд, потому что завтра наш праздничек такой.
2: Это будет в гороскопе на завтра.
0: А у вас какой-то маленький праздничек?
3: Да.
0: Раки, не отказывайтесь от приглашения только потому, что планировали провести вечер дома. Идите в гости.
2: Львы, сегодня лучше уступить сцену кому-то другому. Вы удивитесь, как приятно просто наблюдать.
3: А вот девы, вы проверьте список дел. Там наверняка есть пункт, который давно потерял всякий смысл.
0: Да. Весы, что там у меня? Значит, а кто-то сегодня попросит вас выбрать между двумя вариантами. Не перекладывайте ответственность, решайте сами. Так, Катя или Лена.
2: Скорпионы, не рассказывайте о своих планах человеку, который слишком любит давать непрошенные советы.
3: Стрельцы, день располагают такой к маленькой авантюре. Главное, чтобы потом было что вспомнить.
0: Посидеть да вспомнить. Козероги, сегодня вы поймете, что одна проблема решилась еще до того, как вы успели за нее взяться. Значит, и проблем-то не было.
2: Водолеи, необычная покупка. Покупка или находка сегодня неожиданно окажется одной из самых удачных за последнее время.
3: И рыбы. Вечером захочется вернуть себе кусочек детства. Не сопротивляйтесь этому желанию.
4: Перченый гороскоп на русском радио. Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина.

0: Реклама на русском.
1: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
2: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Кэш можем.

0: бесплатно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции.

0: имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
1: Топ покупок месяца.
2: Амода C5. Добавить стиля.
1: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
2: Амода C7. Собрать все взгляды.
1: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Нужно ли пить витамин D, если твоя жена – солнышко? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: А давайте поговорим про любовь.
1: Ой, наконец-то. Да.
0: Счастливая
2: любовь
0: помогает карьере, а несчастная скорее мешает. Это выяснили исследователи.
1: Какие?
0: Ну, какие-то
1: которые
0: есть.
1: Помогла любовь.
2: Которые, да. Да, которые занимались исследованием любви.
0: Да, давайте, значит, поподробнее. Значит, половина россиян считает, что взаимные чувства помогают продвигаться по карьерной лестнице. Да. А вот невзаимной любви все там наоборот происходит. 37% уверены, что она мешает работе. И только 10% видит в ней карьерный стимул.
2: Не, ну если это взаимная любовь, например, с твоим руководителем, который может тебя продвинуть по карьерной лестнице.
0: Ой, ну что такое говорите?
1: Ты что? Это же харассмент.
2: Подождите. Если это взаимная любовь, вы ничего не понимаете в любви.
0: Это превышение полномочий. Вообще нельзя.
2: В смысле?
0: Ну, в смысле?
1: Там он тебе подходит за дело кадров. Добрый вечер, здравствуйте. Превышайте.
0: Да.
2: Нет, любовь вообще, она рушит все законы, все преграды.
0: Я согласна.
2: Настоящая, взаимная.
1: Однозначно.
0: Значит, при этом женщины, чаще мужчины считают, что даже если несчастная любовь у вас случилась, она может пойти на пользу карьере.
1: Да, если вы песни пишете, к примеру, сразу же, вот несчастная любовь и 20 треков.
0: Да.
1: Он ушел.
2: А с другой стороны, для кого Эмиль Брагинский написал свою знаменитую пьесу «Сослуживцы»?
1: Ну, для нас, кого? Конечно.
0: Угу.
2: Ничего людям уроком не идет.
1: Действительно.
0: Ну, иногда мне кажется, что расставание служит для женщины некой мотивацией потом доказать и себе, и потом ему. Ты посмотри,
1: кого ты потеряла.
0: Да, посмотри вообще.
1: Нам действительно, нам в карьере реально помогает любовь. Любовь Аркадьевна Малярецкая.
0: Спасибо,
1: дорогая.
3: Русские перцы на русском радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: А вот представьте, если бы, допустим, из песни вылетело вот это слово главное — «любовь».
2: Да, все.
1: И все, она потеряла
2: смысл.
1: Это
2: песня уже была бы не про любовь, уже не романтика.
1: А просто про недвижимость в Москве.
3: Да.
2: Про недвижку или вообще про какое-то что-то страшное, что она забрала.

0: поднялся на 7-й этаж, а дальше вот три.
1: Непонятно что.
2: Да, а там лифт не работает. Ой, да. Страсти-то какие.
0: А она Мэри Поппинс.
1: Или доставщик не к той квартире заказ принес.
0: Да? Ну, а это такое? Отвратительно. Если еда приезжает не туда, еда не туда.
2: Да, тогда Антон будет решать этот вопрос. Сейчас у нас серьезный разговор с вами будет, друзья. У нас слово на вылет. Вот и узнаем, что вылетело из песни.
1: Да. И какой еще?
2: Верните его на место, пожалуйста. 8495-995-105,7. Наш номер телефона.
3: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru.

0: консультация специалиста.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, а Азия помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов Азия. Партнер, на которого можно положиться.
2: Азия-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте азия-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026-16+.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Порто Пятти в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек с 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте Сбербанк.ру и по телефону 0321 ПАО Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
2: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
6: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
9: Да никаких.
8: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
9: Перевожу.
8: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
9: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
8: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
2: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: И даже если все двери перед тобой закрыты, знай, что дверь холодильника открыта всегда. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Моторном радио. Слово на вылет.
1: Дайте танцев! Ой, хорошо! И вот сейчас вот, вот так вот, смотрите. Смотрите, видно, вестибулярочка на моем.
2: Присаживайтесь, Антошенька.
1: Хорошо, ладно.
3: Это наша аналоговая сэмпл-машина.
1: Я долбе.
2: Мы заметили.
1: Ребята, Светлана дозвонилась из города Киров. Сейчас будет играть нашу популярную игрушечку «Слово на вылет» и выигрывать, конечно же. Света, привет!
4: Доброе утро, перчики!
2: Доброе утро! Мы тут вспоминали сейчас Киров, как мы по нему гуляли, как было холодно и интересно.
1: Как застрял наш Димка в колесе.
3: Нет, я застрял в чане с квасом.
1: Это нормально, это нормально.
3: У вас там такой ягодный квас, кстати, вкусный, фиолетовый.
4: Да, есть такой.
3: Да, давайте посерьезки сейчас. У нас для вас, дорогая наша Светочка, есть задание. Мы вам поставим песню, кусочек маленький.
1: А вы нам танец.
3: Там отсутствует одно слово. Нейросеть его взяла и слезала. Верните его, пожалуйста, на место. За это получите классную колонку.
1: Да, песня спокойная, такая популярная, веселая, добрая. Вы прекрасно ее знаете. Слушайте внимательно, дорогая наша.

0: сердце.
1: Там что-то стырили, я так понял.
2: Нет, да. Стынет.
3: Стынет?
2: А, стынет.
3: Что-то стынет.
1: А я думал, что-то стырили на плите.
2: Стынет на плите.
3: Ну, можно, кстати, и стырить тоже это.
2: Не смотри при этом на меня.
1: Так, Светочка. Кто же там стынет?
4: Или что? Очень-очень плохо было слышно, поэтому я вообще ничего не поняла.
3: Ну, эту песню же вы знаете?
4: Песню знаю, очень хорошо знаю.
1: Ну,
4: но...
1: вот спойте.
2: Спойте и поймем, что за слово. Значит,
1: стынет что-то там на плите.
3: Ну, или логически давайте вот несколько раз попытаемся тыкнуть куда-нибудь и понять, что же стынет на плите.
2: Логически тыкнуть — это как раз в стиле Жуковой.
3: Да. Вообще в женском стиле логически тыкнуть, знаешь, да. И очень даже везет иногда.
2: Света, укол зонтиком два.
1: Света, слово.
3: Свет, ну давайте, это же любовь.
2: Давай.
3: Ну просто давайте, слово какое-нибудь скажем с вами.
2: Что может стынуть на плите?
4: Чайник.
2: Чайник?
3: То есть вы думаете, что Сергей Жуков стынет чайник на плите? Да?

0: Не, ну есть артисты, которые про посуду поют. Может
1: быть, да, нет, ну есть такие, но просто, ну, поймите правильно, Жуков, набравший неоднократно кучу стадионов, но может себе позволить чайник электрический.
2: Конечно.
0: Да. Это был ужин.
1: Бросался.
2: Да, он остыл там.
1: Это был ужин.
2: А и наша колонка остыла тоже.
1: Да.
2: Потому что вы, к сожалению, не получаете.
1: Холодная колонка. Ужас какой. А что, по-моему, мы больше расстроились, чем в обстановке света.
2: Это...
0: Да, грустно.
3: Из-за связи я ничего не слышала, и так вот так.
1: Главное, да, Светочка, очень... это связь между нами, да. Дорогая вы,
0: Свет,
1: наша.
0: Ну послушайте, понимаете? Эту песню вот там и найдите это слово среди множества других.
1: И предъявите Жукову, чтобы он четче пел.
0: И вот. Чтобы про чайник уже спел наконец.
1: Да, чайник на плите.
4: Слово на вылет на русском радио.
5: Я летал во сне. Я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слезы.

0: Хочется действительно плакать в темноте от той погоды, которая сегодня в столице. Плюс 8 градусов с утра, бодрящий сентябрь, не иначе. Сегодня днем максимум будет до 14 градусов без осадков. И вот даже солнышко вылезет, чтобы нас с вами немножечко согреть.
1: Реклама на русском.
2: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-embarus.ru.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер 32 класс, 8 миллиметров. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Камера, мотор, начали!
5: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
6: Есть дома, которые растут вместе с вами. ЖК «Адмирал» — это архитектура будущего, где масштаб не про высоту, а про амбиции. Футуристичные башни, редкие виды, пространство, которое не стесняет. Здесь хочется ставить новые цели и просто жить. А в сентябре возможность войти в этот масштаб со скидкой 15%.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС-Шоссейная». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено, действует до 30 сентября 2026 года. Подробнее на galsdefisdevelopment.ru.
8: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
9: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
8: Гипервыгода в каждой покупке.
9: Все подробности на lenta.com.
10: Начав в квартире поиск чего-то, можно нечаянно сделать генеральную уборку. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
1: Новая песня на русском.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство включило антидроновое оружие в перечень специальных средств защиты для сотрудников Почты России. Как пишет ТАСС, это необходимо для противодействия беспилотным, воздушным, подводным, надводным судам и аппаратам. Отдельно устанавливаются правила выдачи такого оружия. В зависимости от выполняемых задач, это может быть охрана почтамта или сопровождение денежных средств. Такое решение связано с атаками беспилотников на логистические объекты. Счетная палата выяснила, что операторы связи занижают отчисления в резерв универсального обслуживания. Из него государство финансирует развитие связи в селах. Оказалось, что за 3 года было недополучено почти 3 миллиарда рублей. Каждый второй участник рынка показывает Минцифры доход ниже, чем в налоговой отчетности. Дело в том, что министерство не проверяет такие расчеты. В Российском Союзе туриндустрии не согласились с предложением запретить иностранным авиакомпаниям использовать чартерные рейсы. Участники туристического рынка заявили РБК, что это может привести к сокращению объема перевозок по самым популярным направлениям. Кроме этого, подорожают поездки. Ранее Аэрофлот предложил сдерживать экспансию иностранных перевозчиков через ограниченный доступ к регулярным и нерегулярным рейсам. На US Open осталось 2 россиян в женском разряде. В четвертьфинал турнира в Нью-Йорке пробилась первая ракетка России, 5-й номер мирового рейтинга Мира Андреева. Ранее на открытом чемпионате США она не проходила дальше 3-го круга. Среди мужчин путевку в четвертьфинал получил Карен Хачанов, который занимает 50-е место в рейтинге ATP. 4 года назад он играл в полуфинале US Open. Это последний в сезоне турнир «Большого шлема». В Москве 8:02. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.
2: Спонсор часа ООО «Фит Автосервис». 5-звездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября в автосервисах «Фит Сервис» диагностика ходовой части бесплатна и скидка 15% на ремонт. Запись на free.fitauto.ru.
0: С утра идут на ура! Русские перцы на русском радио.
3: Вот второй час в компании главного утреннего шоу страны. Русские перцы на русском радио. Здесь Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев. Люди, здравствуйте. Кто присоединился, тот молодец.
4: Да, доброе всем утро. Доброе утро. Вот. Хочу вспомнить выходные дни.
3: Давай.
4: И сказать, что я больше никогда это не повторю, ребятки. Из меня, конечно, суперхозяйка никуда.
3: Почему?
4: Ну, потому что я, значит, решила приготовить королевский завтрак своим, значит.
3: Так.
4: Что в него должно было по моим планам войти?
5: Бобовые.
4: Яйцо пашот.
5: Вау.
4: Да, авокадо тост. Кофе с пенкой. Это по следам отпуска, который вот закончился у нас недавно, как кормили в отеле,
5: понимаете? Да, вы хотели повторить All Inclusive.
3: Да. Значит... И люди вышли на кухню и говорят, а что это за следы?
4: Значит, что было?
5: Это я из отеля привезла.
4: Яйцо. Оно уплыло у меня.
3: Уплыло?
4: Да.
3: В круиз.
4: Да, в слив.
3: Яйцо пашот. Да пашот ты.
4: Не получился. Авокадо каменное. Порезать его не смогла. Ну, а кофе уже, потому что я была на таком стрессе, просто, видимо, руки тряслись. Просто все расплескалось.
5: Слушай, я вспоминаю Новый год.
4: Ну и все, я больше никогда, сказала я.
3: Расплескался кофеек.
5: Расплескался. Я просто помню фотку новогодней елки Полинкиной, которая...
4: С гирлянды моей.
5: Которая с гирлянды тоже не нашла общий язык, она просто швырнула ее на елку.
3: Да, и главное, что...
4: Авторская методика.
3: Ты в углу там не видел еще ситуацию. Там же замотаны в гирлянде все домочадцы, которые нечаянно сказали, нам не очень нравится эта елка.
4: Да.
3: И они лежат в углу, мигают там. Все
4: да,
3: хорошо.
4: В этом году я буду искать человека, кто мне намотает росу на елку. Но мы сегодня не об этом будем говорить.
3: Погоди, то есть кому нужно позвонить тебе 30-го дня, я тебе росу на елку намотаю.
4: Можно
3: ты говоришь,
4: пораньше.
3: Конечно, пожалуйста.
4: Можно подъявить. Пораньше? Я могу с 15-го уже принять человека.
5: Ну, то есть я понимаю, о чем ты говоришь.
3: Дизайнер елки.
4: Да.
5: Мы сегодня хотим спросить у наших слушателей, когда они себе сказали, больше никогда.
4: Больше никогда.

0: Корнич Найн.
1: Больше
0: все.
1: Такого королевского завтрака я сделать не смогу. А мои любимые домашние кушали, значит, извините, что говорю слово кушали, да. Они ели йогурт, да, то, что есть всегда в холодильнике.
0: Ну, действительно, ели, потому что то, что приготовил ты, это нужно кушать.
2: Это правда.
1: Кушать.
0: Да, да, да, да. Кофе достали, вытри.
2: Обратись уже к Ивану Соловьеву на курсы.
0: Хорошо. Приезжай тебе каждое утро и готовь тебе королевский завтрак.
2: Да, у него там, тем более, в морозилке много чего лежит, и можешь поделиться с тобой, ну, чтобы твои домашние не с голоду не померли.
0: Там в морозилке много чего лежит, и продукты тоже, кстати.
2: Так, ребят, давайте наши координаты.
1: Давайте.
2: Макс, пожалуйста, пишите, когда вы сказали себе «больше никогда».
1: Вообще никогда. Да. Напишите, что ВКонтакте.
0: Да, и третья Хорошевская, дом 12. Подходите сюда, поболтаем.
3: Русские перцы на русском радио.

0: Больше никогда.
1: Нет.
0: Никогда. Ни за что. Не сделаю это. Что, вот расскажите нам, пожалуйста, как Юлечка это сделала из Казани. Она пишет, ей 46 лет. И с тех пор, как в садике, она попробовала перловку, больше сказала никогда. Ой. И по сей день она ее не ест.
1: То что, можно попробовать жареную, кстати.
2: Ну, как бы да. Пареную.
0: Терпеть не могу.
2: Вкусненькая. Не люблю ее.
0: А суп в супе вот...
1: Нет, в супе не надо, а вот перловочка, которая такая поджаристая, такая.
2: Но она как бы так лопается еще на губах. Ну, да. Кому-то
1: но
2: нравится.
1: Но зато потом ты знаешь, что ты съел пару ложек перловки, все, и до вечера можешь не есть.
2: Пару ложек перловки.
1: Пару ложек перловки.
2: Да. Вот давайте еще это все как бы заполируем вот таким вот серьезным сообщением.
0: Давай.
2: Когда мне было 9 лет, я увидел за домом компанию ровесницы, девочек постарше, две из которых держали в руках си и предлагали окружающим. Одна моя ровесница за уйня, и ей тут же стало резко плохо. Старшие девчонки разбежались, скорую пришлось вызывать мне. Девочка провела в реанимации долгое время, вышла вся зеленая из больницы. Короче говоря, суть в чем? Никогда не возникает и не возникнет желания ни ни употребить напитки разные.
1: Ага.
2: Короче говоря, правильно делайте. Не уйте и не употребляйте...
0: Что у тебя сегодня с буквы К?
2: Ну, я как бы цензурирую.
1: Ты так зашифровал, никто ничего не понял.
2: Короче, мы против вредных привычек.
1: Вредные привычки.
2: Берегите здоровье, пожалуйста. Умоляем вас.
3: Русские перцы. Смеяться обязательно.
2: Давайте посмотрим на пробки, что говорит нам сервис Яндекс.Карты. Итак, есть проблемы, конечно же, уже 3 балла. Вот такая общая оценка. Пятницкое шоссе, деревня Баранцево. До Жилина стоит на час. Давненько там пробок не было. На шоссе энтузиастов от Советской улицы до эстакады 40 минут. Новая Рига, северо-западный тоннель от деревни Позднякова до западного портала. Есть на проспекте Мира в сторону центра, естественно, 7 баллов. Уже красное там все. Ну и Ленинградка, Волоколамка пожелтели.
3: Реклама на русском.
4: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
5: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
6: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
7: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
6: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
8: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
9: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
10: Вот тут-ту, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам.

0: ходил холодный, если плащ надел не модный, ты не слушал русских перцев.
1: Да, вот какое сообщение нам пришло тут от Таси, что она больше никогда не будет делать. Ну-ка. Антон Владимирович, послушайте внимательно. Может быть, таким образом вас отучить от такого количества кофеина? Так. Смотрите, Тася, значит, работала в мужском коллективе. Ну, и там меня единственную девочку не очень любили, хотя очень странно, Тася, обычно наоборот. И мальчик угостил меня кофе. Я почувствовала подвох, думаю, странно, очень странно. А в кофе он положил 3 ложки соли. Вот больше никогда я не пью кофе и не ведусь на развод.
2: Я представляю лицо Таси, которая выпила этот кофе и говорит, странно, очень странно, мы не знаем, что это такое.
1: Да.
2: Если бы мы знали, что это такое,
1: мы не знаем, что это такое.
3: Нормально, по кофейку.
2: А вы что, не пробовали? А, ну 3 ложки соли, да. На самом деле, чтобы кофе был ароматный, туда обязательно надо щепотку соли добавить.
1: Да, Антон?
3: Да, и тертого яблочка.
1: Я еще думала о корице.
2: Нет,
1: соль, тертое яблочко его вообще можно везде добавлять.
2: Соль даже в сладкую манную кашу добавляют для вкуса.
1: Да, да. А сахар добавляют в борщ.

0: борщец.
1: Можно еще некоторые в кофе швыряют гвоздику еще.
2: Бывает такое, да.
0: Гвоздику.
2: Сейчас тем более осень.
1: Да.
2: А кто-то еще тыквенные семечки туда.
0: А кто-то, знаете, сливочное масло в кофе.
1: А потом вот это все такое вместе кинуть туда и вылить.
0: Куда?
1: Не знаю, в рассаду.
2: Это как вот это новое зумерское слово «бурмалды».
1: Бурмалды в денежное дерево.
2: Вот это практически. А Анечка нам написала криминальное сообщение. Она однажды оставила ребенка с няней, и муж поставил камеру. Мы увидели, как эта няня грабит нашу квартиру. Больше никогда не оставляю. Анечка, ну вот как раз вам камера для этого, чтобы вы ее с поличным-то быстренько...
1: Нагленькая нянечка.
0: Это нянечка.
2: Квартиру обнесла.
3: На русском радио. Реклама на русском.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозные премьеры по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
6: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито». Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
8: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
9: ОСАГО в Альфа-страховании.
10: Вот настоящий порядок.
11: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
7: Красота-то какая, лепота.
12: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
13: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
14: Все инструменты РУ для профессиональных закупок. Для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
15: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
16: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
17: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
18: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
19: У меня дело выгорело!
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
1: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Вы владелец бизнеса.
10: А значит, работаете за...
12: Троих.
10: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито работе 12+.
11: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
20: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
21: Погнали!
20: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
22: Ремонт в квартире – лучший способ узнать, сколько неприличных слов знает твоя интеллигентная жена. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: русские перцы.
1: Ой, сейчас такое.
2: Туточки, туточки.
1: Да, на русском радио. Русские перцы, правильно, Полина, Дима и Антон. И мы читаем ваши сообщения по сегодняшней теме, когда вы себе сказали «больше никогда». Вот, кстати, Саша, я прям с вами согласен, Сашечка. Она что больше такое? Никогда не будет носить короткий пуховик после того, как купила до пяток.
3: Конечно.
2: Такое, слушай, эти палаточки такие.
3: Это как ты в одеяле как будто бы ходишь.
1: Да, такой кайф, тебя нигде не задувает, не продувает.
2: Ой, спальный мешок.
3: Я сегодня же достану свой любимый пуховик до пят.
1: А чего, уже пора.
2: Не, сейчас распогодится.
3: На два денечка.
2: Ну да, ну так, ну будет бабье лето.
1: Ну как раз отвисит пока.
2: А потом мужицкая осень.
3: Не надо, чтобы у нас ничего отвисало.
1: Ну я про пуховик.
2: Только челюсть от зарплаты.
3: Да, Кристина написала, что значит, у ее супруга каждый раз он говорит: больше никогда не пойду работать в дальнобой. Но каждый раз уезжает, и так уже 5 лет.
2: Больше никогда не в рейс.
3: Кристина, почему вы не хотите стать дальногерл и вместе со своим дальнобоем ездить вместе?
1: Это опасно.
2: Это,
3: да, сейчас уже
1: тяжело.
3: Это,
2: дальногерл?
3: Дальногерл. Что?
2: Дальнобой и дальногерл?
3: Да.
2: Ага.
1: Дальномен и дальновумен.
2: Да.
3: Что-то кто-то имеет против? Это же романтика.
1: Дальногерл. Я дальногерлщица. Дальногерлщица.
2: Ага.
1: Ой, ладно.
2: Я не буду развивать эту тему вообще.
3: Не надо.
1: Татя, давай вот эту тему, Антон, про еду чуть-чуть добавим
2: сюда. Да.
1: Таня нам написала, она сказала, что я больше никогда не буду делать 300 банок заготовок.
2: Почему?
1: Потому что полка, наверное, сломалась уже.
2: А если мы придем, извините, к вам зимой в погребок?
1: Да. Ой. Таня, вы нам, пожалуйста, список того, чего у вас там заготовлено, скажите, потому что мы принимаем, значит, вареньем из вишни.
2: Естественно.
3: Малиновое.
1: Малиновым, так, компотиком из тоже малины
2: все,
1: и вишни.
2: Все, спасибо, посадку, перейдем к огурчикам.
3: Да, Танечка, к огурчики, пожалуйста.
1: Ждем список огурчики, помидорчики и, самое главное, хреновину.
3: Да нет, самое главное, это перцы.
2: Конечно.
3: Перцы.
1: А кто их маринует? Их с живыми едят и свежими.
3: Ну, можно закаточку сделать. Не ел маринованных перцев. Вы представляете? Димка столько лет прожил.
1: Наверное,
2: я хотел бы тебя спросить, а вот в составе лечо?
3: Mm-hmm.
2: А, нет, ни разу что?
1: Что ты мне тут лечо устраиваешь?
2: Давай не лечо меня.
0: Русские перцы на русском радио.

0: Русские перцы. Настроение на плюс.
1: Действительно, ты и есть любовь, ты настоящая сумма. 10 тысяч рублей.
2: Денежки, денежки, люблю.
1: Вот давно у нас никто не срывал куш и не выигрывал всю сумму. Давайте, может быть, как-то все-таки постараемся это сделать вместе с вами, наши любимые слушатели.
3: Тут все зависит только от них.
1: Да, только от них.
3: Мы можем только задать вопросы.
1: Да, мы настроить как-нибудь, супер поддержать.
3: Так, давайте, я давно заклинание
1: да,
3: не
1: да,
3: говорю.
1: Да, давай.
3: Сим салабим, ахалай махалай.
2: А где все. Этот твой друг это, из Средней Азии, Чуфырь-муфырь или кто-то
3: а,
2: там?
3: А, Чуфырь.
2: Ага, понятно. Так, я пошел, значит, за баблищем, вы диктуйте номер.
1: 8-495-995-105-7. Игра против правил.
0: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.

0: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
1: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование. Я волна.

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. Аутер телеком комплекс. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
3: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
4: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
6: ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
7: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
8: «Пятерочка» доставляет.
9: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
10: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
11: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-98-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
12: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
13: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
14: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
15: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту привилегии 25%. «Рандеву» – мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на «Рандеву.ру». «Рандеву», город Москва, Бугарин, 114-774-652-74-44.
16: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
17: Для того и две половинки, чтобы сидеть на двух стульях. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Ух ты! Хабабыга против!
2: Сказочный. Ребята, розыгрыш у нас. Розыгрыш денежек. Ну что, миллионеры, готовы? Правильно. Ну вот, вы готовы. А дозвонился Евгений из Москвы. Сейчас будет играть в игру против правил. Выигрывает денежки. Евгений, здравствуйте.
3: Доброе утро.
4: Всем привет.
3: Ой, Женя, вы так звучите прям громко. Да. Откуда вы нам звоните?
4: Что еще раз?
3: Откуда звоните? Что делаете?
4: На работу двигаюсь.
3: Вы в машине, значит.
2: Жень, ты что-то какой-то грустный. Что-то случилось, нет? Как настроение?
4: Все прекрасно.
2: Все нормально? Все просто прекрасно. Ну, серьезный дядька просто, да, такой? Прям серьезный. Прям. А, нет, поржал, не серьезно.
5: Да, Жень, здесь очень важна в этой игре хорошая связь, потому что вы должны слышать хорошо вопросы от Антона. Всего 20 секунд у вас будет на первый раунд. Пожалуйста, выключите радио, слушайте нас в трубке, чтобы не было никакой задержки.
3: Угу. Договорились?
4: Да, договорились.
2: Ну, тогда...
3: Женечка, удачи вам.
5: Я еще не все правила озвучил.
3: А, не все правила.
5: Конечно, 5 вопросов по 1000 рублей за каждый неправильный, но логичный ответ. Вот и все, а раунд длится 20 секунд.
3: Хорошо, Женечка, удачи еще раз.
4: Поехали.
2: Какой инструмент используют, чтобы закрутить винт?
4: Отвертку.
2: Как звучит?
3: Женя, ну как так, на первом же вопросе прокололись.
4: Ой.
3: Ой, вот вам и ой. Вот вам и ой.
4: Бывает.
3: Бывает.
4: Да.
5: Нельзя было говорить отвертку.
2: А по-моему, Женька...
4: Да, я понял.
2: Просто позвонил, чтобы это самое пожелать там хорошего дня поболтать.
3: Мне нравится ваша реакция, что вы не расстроились. Потому что у вас есть еще одна возможность потом позвонить нам. Вы же ничего не выиграли.
2: И еще раз сказать отвертку. Вообще не проблематично.
5: Но на другой уже вопрос.
2: Женечка, мы вас крепенько обнимаем. Желаю вам хорошего дня и отличного настроения, дорогой.
0: Игра против правил.
1: А баба-яга все равно против.
0: На Русском радио.
6: Спонсор часа ООО «Фит Автосервис». Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября замена масла в двигателе бесплатно при его покупке в автосервисах «Фит Сервис». Запись на maslofree.fitauto.ru.
0: Русские перцы на Русском радио.

0: Тут уже во всем чувствуется дыхание осени, световой день сокращается, ночь холодная, листва желтеет, настроение становится тоже соответствующим, таким меланхоличным, да и погода тоже рисует свой осенний прогноз. Сегодня плюс 13 всего лишь, переменная облачность, а вот завтра чуть-чуть все-таки потеплеет.
1: Реклама на русском. Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите за нее же. ООО «Специализированный застройщик Гуд Сити». Проектная декларация на fsk.ru и на naш.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
2: Камера, мотор, начали!
3: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
4: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.
5: Есть дома, которые растут вместе с вами. ЖК «Адмирал» — это архитектура будущего, где масштаб не про высоту, а про амбиции. Футуристичные башни, редкие виды, пространство, которое не стесняет. Здесь хочется ставить новые цели и просто жить. А в сентябре возможность войти в этот масштаб со скидкой 15%.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС-Шоссейная». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено, действует до 30 сентября 2026 года. Подробнее на galsdefisdevelopment.ru.
7: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
8: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
7: Гипервыгода в каждой покупке.
8: Все подробности на lenta.com.
3: Программа «Миллион призов». Голосуем онлайн с 18 по 20 сентября и выигрываем от 1000 до 50 тысяч призовых баллов на все. От билетов в зоопарк до пополнения тройки. Все подробности на mos.ru.

0: Существующая группа МСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Когда мужчина говорит, что внешность не главное, он имеет в виду свою собственную внешность. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минобороны предложила забирать часть федеральной единовременной выплаты у осужденных контрактников. Это если они не были приговорены к лишению свободы, остались служить после решения суда. Такая мера может коснуться военнослужащих Минобороны и Росгвардии. Осужденного за уголовное преступление обяжут вернуть сумму пропорционально времени, которое остается до окончания службы. Такое же правило сейчас действует для военных в случае увольнения раньше срока окончания контракта. В детских садах запустили проекты по приобщению детей к традиционным ценностям. Минпросвещение заявили, что в рамках добрых игр дети будут участвовать в беседах и творческих занятиях, предусмотренные чтение книг. Материалы программы посвящены темам добра, семьи, здоровья, труда и родины. В нынешнем учебном году участие будет добровольным. А проект «Орлята дошколята» разработан как подготовительный этап к школьной программе «Орлята России». Предполагается участие не только педагогов, но и родителей. Водителям разрешили предъявлять права и СТС через мессенджер МАКС. Электронные документы приравнены к бумажным оригиналам. Такие изменения правительство утвердило в конце августа. Правило вступило в силу сегодня. Однако технической возможности пока нет. Минцифры пообещали разработать такой функционал в ближайшие месяцы. Каждый четвертый опрошенный россиянин купил витамины и биодобавки на осень. Обычно на это тратят от 2 до 7 тысяч рублей. Как пишет ТАСС, четверть респондентов сдают анализы, около 20% в первую очередь обращают внимание на ментальное здоровье и записываются к психотерапевтам. Кроме этого, осенью многие начинают следить за своим питанием и сном, еще начинают регулярно гулять на свежем воздухе. В Москве 9 часов 2 минуты, утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: «Русские перцы».
2: Ну, скажите нам, пожалуйста, когда из вашего рта прозвучала вот эта фраза «Я больше никогда,
3: я ни больше за что». Никогда.
2: Да, вот мы это ждем от вас. Я надеюсь, что это нас не будет касаться.
3: Нет, нет.
2: Вот.
4: Нет.
2: Ни Антона Юрьева.
3: Нет, нет.
2: Ни Полиночки Жуковой.
4: Нет, нет, ни в коем случае.
2: Ни Диму Морозова. А да, все да. Это вместе называется «Главное утреннее шоу страны «Русские перцы».
4: Да, это мы. Всем еще раз привет в этот шикарный, надеюсь, теплый для вас вторник. Может быть, на улице холодно, но мы уж точно ваши. Персональные согреватели.
3: Да, мы доброе тепло.
2: Да, мы такое бесплатное отопление.
4: Да, безвозмездно дающее вам все, да, что вы хотите.
2: Это как вот та анестезия бесплатная. Баю, баюшки, баю.
4: Не-не, никакой баюшки, баю, вы чего?
2: А мы вот такое бесплатное отопление. Так, ребят, ну давайте реально согреваться. И согреваться будем вашими сообщениями, которые вы нам пришлете по сегодняшней теме. Если вы еще не поняли, мы просим вас написать нам, какой случай заставил вас сказать «больше никогда».
3: В группе ВКонтакте напишите, там есть пост прям под ним.
4: Да, можете также писать в канале в Максе, там есть красивая фоточка с нами.
3: Да.
1: Русские перцы.
0: Русские перцы. На русском радио.
5: Ты

0: кстати, ни одного сообщения не пришло по поводу того, что я больше никогда не заведу отношения с водолеем, там, с тельцом.
1: Кстати, действительно.
2: Вам не стыдно, правда? Ну что это такое?
0: Ну напишите нам ваш опыт, да, мы очень ждем. Вот Марина говорит, никогда больше, буквально вчера детям сказала, что больше никогда не куплю им ничего сладкого, потому что конфеты они делят очень эмоционально. А сегодня же с утра подходит дочка и говорит, мамочка, а вкусняшки ты купишь? Ну, конечно же, купила.
1: Да. Это так же, как Валентин написал, что каждый понедельник он себе говорит, никогда больше на дачу. И каждую пятницу все снова и снова.
2: Чего ж в пятницу-то? Едьте в четверг, не устраивайте пробки.
1: Ну, а в пятницу работать надо.
2: Берите выходной.
1: Ну, как-то каждый раз не получится.
2: Да?
1: Ну,
2: почему?
1: Да.
2: Можно.
1: Не знаю.
2: В пятницу он всегда заболевает.
0: Ой, нам Артем тут написал такое сообщение. Больше... Доброе утро. Больше никогда не буду работать с Володей.
1: А что он сделал?
0: Ну, Артем, напишите, что же сделал этот Володя?
2: В чем проблема, Сорокин? Я не понимаю. Чем тебе не нравится?
3: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.
0: Так, на пробке давайте посмотрим, что происходит сейчас на дорогах.
2: Проблема.
0: Сервис Яндекс.Карта.

0: Оценил ситуацию в 5 уже баллов. На Пятницком шоссе 2 часа почти постоите от Баранцева до Жилина. Есть на МКАДе от Дмитровки до Путилково 51 минута. На Новой Риге тоже есть проблемки. На Носовихе, на Боровском шоссе, это Озерная от Попутной улицы до Мичуринского. Есть на Трешке от Шарикоподшипниковской до Ленинского полчаса. И сам Ленинский в центр стоит на 8 баллов.
1: Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Реклама на русском.
2: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же. ООО «Специализированный застройщик Гуд Сити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: А скажите, а где здесь поезд на Саратов? Уже ушел? А куда? Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.
4: В темном коридоре вещи. Такси где-то в пробке, но на сердце много три.

0: родина ждет. Русские перцы, вперед!
1: Русские перцы
0: на русском радио.
2: Продолжим нашу тему. Какой случай заставил вас сказать «больше никогда»? Димка, ну рассказывай.
3: Я тут насмотрелся вчера видосиков нашего нового парка развлечений, вот с этими аттракционами, на улице их открыли. А я катался там же, но только внутри. Там такое тоже была американская горка черепашки. И я понял, что больше я никогда не полезу на экстрим-аттракционы. Это был мой последний раз. Все, я прокатился там, теперь у меня постоянно щелкает шея. А все почему? Там крепление какое-то неудачное. То есть я привык, что на американских горках тебя обычно за плечи вот так вот крепят.
2: Как рюкзак.
3: Да, и еще у тебя на поясе тоже какая-то держалка металлическая. Но здесь только на поясе. Получаются такие, знаешь, как будто бы железные шортики.
4: Ну, может, это не для твоей большой...
3: Вот. И я тоже у них спросил. Говорю, слушайте, а я не могу вылететь? Нет, еще никто у нас не вылетал из этих кресел.
4: Никто не вылетал.
3: А у вас несчастные случаи на американских горках были?
4: Нет. Американские, а не русские горки.
3: И ты, в общем, как в этой центрифуге. Раньше мне нравилось. В парке Горького, на ВДНХ. Я всегда катался на американских горках. Мне очень нравилось. Но вот после этого я понял, что все. Больше никогда.
4: Они очень расстроены. Они потеряли такого клиента.
2: Да. А как же, я думаю, мы поедем все вместе в какой-нибудь парк аттракционов.
4: Мы поедем, мы кататься будем. Он нет.
3: Не, мы можем, значит, я предлагаю, пожалуйста, мы можем зайти вот в этот вот лабиринт зеркал, где безопасно. Да. Можем, в принципе, на лошадках покататься на карусельках.
2: Да?
3: На чем еще? Ну, ладно.
2: Комната страха.
3: Ну, я не боюсь ничего. Я могу с вами прокатиться на, знаешь, вот этом паровозике, который едет там медленно-медленно, со скоростью 3 километра в час.
4: Это очень удобно, кстати.
2: А вот на ракушках ты можешь покататься с нами?
3: Нет.
2: Нет?
4: Почему? Кружиться?
2: Нет.
4: Все, тогда комната страха, раз ты не боишься.
3: Моя вестибулярка вышла из чата.
4: Там при входе 3 памперса выдадут, и все, и можно бу!
3: Я не боюсь. Ну, там что там бояться? Пластиковых скелетов, значит, вот этих клоунов.
4: Значит, будь уважительно, относись к аниматорам, выпускникам театральных вузов. Они тебе делают бу! И трогают тебя за шею и дышат тебе в ухо.
3: Я имитирую ужас.
4: Хорошо.
3: Да, страшно, страшно, очень страшно.
1: Русские перцы.
0: Русские перцы. На русском радио.
5: Реклама на русском.
6: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
7: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.
10: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
11: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
12: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
13: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа? Все под контролем.
14: Красота-то какая! Лепота.
15: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
16: Джили-сити.

0: Stingray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
1: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дealer Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
11: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны «Порто Пятти» в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек с 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Как я докатился до такой жизни?
14: А я люблю кататься! Рекламная служба Русского радио. 5-7-9-7-7-9-9. Код 4-9-9.

0: Наверное, надо 1000 раз сделать что-то, чтобы потом себе сказать: больше никогда.
1: Никогда.
0: А, ну, вот у Марии, например, по-другому было. Она с первого раза, видимо, это поняла. Боится ужасно высоты. Как-то были на море, там пошли на конные прогулки. Ой, обожаю это. На море конные прогулки в горах. Класс. А она, вот Машенька, говорит, что не думала, что будет так страшно сидеть на лошади. Было очень высоко и жутко. Тропинка была опасная. Справа обрыв. Да, там так. И она вздрагивала, когда лошадь спотыкалась, наклонялась попить водички. И когда вот этот кошмар закончился, я себе сказала: больше никогда не сяду на лошадь.
2: Страшно так было, конечно.
0: Не, мне тоже на лошади страшно в горах, но это такой адреналин, потом есть что вспомнить.
3: Не, я в горах катался на лошади, я вообще кайфанул. Я себя почувствовал такой гардемарин Д'Артаньянович Мушкетеров.
2: Такой фигурой, да?
3: Да, такой.
2: Мощный.
3: Такой, знаешь, да. И ты и мне еще говорят: спину держи, я спину держу.
0: Я ради лошади похудел на 10 килограммов, чтобы ей легче было тащить меня.
3: Не, у меня такая, знаешь, у меня такой конь был прям такой, вот прям. Он говорит: конечно, Анток, садись, я даже не замечу. И я, значит, у меня спина прямая, да, я на лошади сижу, значит, поседаю, да.
0: Так.
3: Вот, а внизу вестибулярочка такой.
0: Не, там должна была быть другая песня.
3: Такая.
0: Мы пойдем с конем
2: по полю вдвоем.
3: Боже ж ты, у нас четверо, пока еще мы вместе.
4: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: Ой, знаете, какое сообщение пришло, отбивающее аппетит? Ксения написала, что лет 15 назад она попробовала роллы. И знаете, вообще не зашло.
1: Почему?
0: Ну, так вот. Больше суши она не ест.
2: А вы сами их готовили, что ли?
0: Нет, я так понимаю, заказала, наверное, Ксения.
2: В том анекдоте. Ой, Луча на повороте плохо поет, мне Рабинович напел.
1: Да, это про Битлз был, ну ладно.
2: А вот Леночка говорит, что из Краснодарского края, что очень много раз она говорила слово «никогда». Например, когда училась на парикмахера, говорила, что красить я никогда не буду. А сейчас делает любое окрашивание. И про мужа говорила, никаких командировок больше, но второй год на расстоянии.
0: Да, вот так тоже бывает. Света нам написала, что несколько лет назад она возвращалась вечером с дочкой с прогулки через рыночек у дома. И ребенок очень сильно захотел орешки. Ну, до закрытия рынка еще было 15 минут. Они туда пошли, и парень-продавец отказался нам продавать. Сказал, что уже поздно, и он все, уходит домой. Дочка расплакалась, а я в сердцах сказала, что никогда в вашей палатке ничего больше не куплю. С тех пор прошло уже больше 10 лет. Но именно эту палатку я обхожу стороной, даже если что-то очень надо, да. И дети тоже мои там больше ничего не покупают.
1: А если прохожу мимо, то плюю туда.
0: Да, у меня, кстати, есть такое с пунктом выдачи.
2: А у меня
0: с маркетплейса, да, мобильным... я там поругалась.
2: У меня
1: погоди,
2: туда,
1: это знаменитый пункт. Она заходит, да?
0: Я туда не захожу даже.
1: Ты зайди туда и скажи, а я вас ничего не заказывал. На, уходи оттуда.
0: Я так и делаю, а ты знаешь, что видел.
1: Конечно, я же в этом пункте, я в ПВЗ работаю.
2: Он его держит.
0: Понятно.
1: Я держу ПВЗ.
0: Понятно, все тогда.
2: У меня интереснее была история, когда я купил телефон, он оказался бракованным, его много раз ремонтировали. Ну, короче говоря, мое проклятие сработало, этот магазин закрылся по всей стране.
0: Ой, а приходи в мой пункт выдачи, а?
1: Дима, нет, не интереснее история. А что там по ПВЗ?
3: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
9: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
10: ОСАГО в Альфа-страховании.
11: Вот настоящий порядок.
12: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
13: Красота-то какая! Лепота!
14: АО «Альфа-страхование» – лидер ОСАГО в России.
15: Основание рынка для всех страховщиков агентства страховых новостей по итогам 2024 года.
16: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
17: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
18: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на Авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
19: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: консультация специалиста.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте сыр со вкусом топленого молока Ашан «Красная птица» всего за 79,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
5: Капсикам.
4: Маме скрутила шею весной.
5: Капсикам.
4: Плечо подмывает у сына порой.
5: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
4: Капсикам. И боль на удалении.
5: Капсикам. Моя сила в движении.
6: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
8: Предпочитаю делать как можно меньше. А что поделаешь? Если предпочтения у меня такие. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: День настает, Родина ждет. Русские перцы, вперед!
1: Русские перцы
0: на русском радио.
2: Вот еще одно сообщение пришло от Андрея. Ну, тут просто скандалище.
3: Угу.
2: В 90-е годы он смотрел соревнования каскадеров мира, и, значит, в судьях был Жан-Клод Ван Дам.
3: Так.
2: И когда он выставлял оценки, то он сказал, что русским не поставит он 5 баллов. С тех пор фильмы с его участием я не смотрю.
4: Да как он больше не снимается?
5: Это проклятие.
4: Ну как, снимается, но в таких фильмах...

0: категории. Ну, все. Короче, хороший актер.
1: Отменяем Ван Дамма.
2: Старые фильмы можно посмотреть до этого, до этой
0: можно,
2: фразы?
0: Можно, да. Кровавый спорт, а вот это вот, да.
2: Так, у нас в этой студии появляется тоже свой Ван Дамм.
3: Здравствуйте.
0: Да.
3: Вам не дан.
0: Доброе утро, ребята.
3: Доброе утро.
1: Ну что? Рассказывай.
3: Слушайте, ну у вас тут такие интересные истории. У меня тоже есть что в копилочку добавить. Короче, была у меня любимая артистка. Вот, и она была настолько популярная, что однажды продавала билеты на свои концерты. Вот, знаете, как бывает, типа, все, в 12 часов открывается продажа, вот буквально на один час успел кто, тот купил. И я успел.
1: Так.
3: Я купил. Вот, я, правда, ошибочно свою фамилию другую указал. Ну, у меня несколько альтер-эго, чтобы вы понимали, все дела. Вот, и потом, когда я за билетом пришел, они сказали, а мы вам не отдадим.
1: И
3: я так расстроился, и все. И я внес ее в черный лист. Вот так, что теперь ей пришлось вот...
0: Так и хочешь, ты прямо когда ты пришел за этим билетом, и тебе сказали, мы вам не отдадим, ты прямо так и сказал, ну почему? Вот так это было?
3: Сдает, понимаете, он знает творчество.
2: А зачем ты подписываешься именем Ода Мэй Браун?
0: Да. Подписывайся Жан-Клод Ван Дамм.
3: Тогда мне теперь точно вообще никакой билет не дадут, понимаешь?
1: Ну ладно, возвращаем обратно тогда.
0: Нормально.
2: Ну если что, мы тебе можем ее песни спеть сами. Ну,
3: давайте.
0: Не надо.
1: Потом как-нибудь.
0: Не надо.
3: Ладно, сейчас вот это закончится, радиовакта, вы споете.
2: Ну, давайте тогда Владимир Преснякова споем песню.
0: Это можно, это можно.
2: Аня Семенович.
1: Это тоже можно.
2: Список большой. У тебя на 5 часов песен хватит.
3: Спасибо, ребята, оставайтесь с нами.
0: 5 часов.
3: На 5 часов.
0: Семенович, дорогие друзья, на Русском радио.
1: До завтра.

0: Реклама на русском.
1: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
2: Кого?
1: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
2: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно!

0: Стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
1: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.
2: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечит зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
3: Чтоб глаза смотрели дружно в Ясный Взор, ребенку нужно.
4: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
5: Есть дома, которые растут вместе с вами. ЖК «Адмирал» — это архитектура будущего, где масштаб не про высоту, а про амбиции. Футуристичные башни, редкие виды, пространство, которое не стесняет. Здесь хочется ставить новые цели и просто жить. А в сентябре возможность войти в этот масштаб со скидкой 15%.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС-Шоссейная». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено, действует до 30 сентября 2026 года. Подробнее на gasdefisdevelopment.ru.
7: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
8: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
7: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
9: Программа «Миллион призов». Голосуем онлайн с 18 по 20 сентября и выигрываем от 1000 до 50 тысяч призовых баллов на все. От билета в зоопарк до пополнения тройки. Все подробности на mos.ru.
10: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
11: Застройщик АОС ИЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
12: Ученые изобрели новый тест на внимательность. Одна полоска внимательный, две полоски невнимательный. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В правительстве рассказали о сокращении количества киберпреступлений в России. С начала года почти на треть. В Кабинете министров подготовили правила безопасного поведения граждан в цифровом пространстве. Предлагается план действий для людей, которые столкнулись с мошенниками в интернете. Рекомендации планируют внедрить в образовательные программы в детских садах, школах, колледжах и вузах. Ранее в Минцифры заявили, что меры по борьбе с кибермошенничеством приносят результат.

0: Продавцы попросили правительство взять под контроль выплаты от Wildberries. Газета «Коммерсант» пишет, что хотят привлечь к этому антимонопольную службу и налоговую. Селлеры жалуются, что Marketplace задерживает выплаты за проданные товары в последнюю неделю июля. В общей сложности это примерно 20 миллиардов рублей. В свою очередь в Marketplace утверждают, что столкнулись с DDoS-атаками на свою систему. Больше половины российских застройщиков срывают сроки сдачи домов. Например, как пишет газета «Известия», в нынешнем году только 11% новостроек Москвы были сданы без отставания от графика. В результате покупатели все чаще выбирают готовые квартиры. Такая ситуация может привести к банкротству застройщиков. Из-за недостатка средств на эскроу-счетах им будет сложнее выполнять обязательства. В ассоциации владельцев кинотеатров допустили прекращение предсеансовых показов. От такой практики могут отказаться в ближайшие 2-3 месяца. Сейчас, благодаря этой системе, зрители могут посмотреть в кино зарубежные фильмы, у которых нет прокатного удостоверения. Например, кинотеатры продают билет на картину, которую показывают в России легально, но перед ней, как будто бесплатно, запускают фильм, не имеющий разрешения на прокат. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках.
1: Новости на русском.

0: На русском радио Тимур Бодров.
1: Так, признавайтесь, друзья, какая была ваша первая мысль утром после пробуждения? Что-то типа того. Нет, все-таки последний эпизод сериала этой ночью был лишним, точно. Или на спорт я сегодня не пойду. Если что, у меня была традиционная игра. Посплю еще 5 минуточек. Ну, еще 5 минут.

Вот игра, в которой невозможно выиграть, ну, разве что наверстать упущенные выходные. А пока на календаре вторник, и какими бы сложными, туманными не были ваши первые утренние мысли, всех обязательно спасет любимая музыка на русском радио, разбудит, обнимет, даст заряд правильного настроения. Я Тимур Бодров, всем привет и погнали!

И вот что сообщает нам Яндекс.Карты. Общая загруженность по Москве 6 баллов. Самая большая пробка на 3 часа на Ярославке, на проспекте Мира от МКАДа до Докукина. Также не проехать на внешней стороне Садового кольца от Шлюзовой набережной до 1-го Коптельского переулка. Пятницкое шоссе тормозит от поворота к заводу до деревни Жилино. Летчика Бабушкина там все стоят от улицы Минжинского до Ярославского шоссе. Хорошего дня, не попадайте в пробки.

так люблю эту песню группы Айова, что хочу, чтобы у нее было продолжение, сиквел. И даже готов накинуть пару-тройку идей для коллектива. Даже есть строчки, приготовил вот. «Наша стычка в утренней электричке». Или, как вам такое, «Мы кружимся, как глобус в забитом автобусе». И вот еще мое любимое, но, правда, немного грустное. «Ты меня не забывай, уезжая на трамвай». Так что, Катя Айова, ребята, берите меня в соавторы, у меня еще много идей.

0: Реклама на русском.
1: Хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
5: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанка».

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
4: Мое первое и последнее занятие йогой закончилось выводом. Докторская колбаса никогда не свернется в краковскую. Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

Идеального времени не существует. Об этом Мари Краймбрери на русском радио. Уверен, было каждого, у каждого такое, когда мы ставили себе условия, мол, вот похудею и начну ходить в бассейн, или вот наступит Новый год, тогда и брошу вредные привычки. Так не работает, друзья. Это все ловушка, которая мешает нам жить в моменте. Самый лучший день для того, чтобы начать быть счастливым, это сегодня, это здесь и сейчас.

0: Да, вы замечали, как сложно порой бывает произнести одно слово простое, обычное «извини», «прости». Да, мы готовы часами спорить, доказывать правоту свою, но, по-моему, настоящая сила в умении вовремя заметить переживание, боль, сказать «я был неправ, прости». И как же круто, что об этом говорят большие артисты, только что NU в истории «Я тебя обидел». По-моему, потрясающий пример настоящей мужской зрелости, потому что признать ошибку — это первый шаг к тому, чтобы спасти то, что нам по-настоящему дорого.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
10: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
11: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
12: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО Телеком Холдинг. УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
3: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
6: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября.

0: Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Коммунальщики, к вам всего две претензии. Когда вы уже начнете топить? И когда вы, наконец, топить закончите? Рекламная служба Русского радио 579-7799.

Вот он, гимн чистой, искренней, вечной любви от Натана и Алсу. Ну, вообще, если уж так посмотреть, все песни только о любви. Любовь, она разная. С утра мы, я, например, объясняюсь в любви к подушке, позже к чашке крепкого кофе, а днем к доставке вкусняшек. Но когда нужно по-настоящему согреть душу, поднять настроение, всегда спасет любимая музыка на русском радио. Среди спасателей, точнее спасательниц, прямо сейчас с нами Зиверт.

0: остаться как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Только для подписчиков Русского радио в Макс. Эксклюзивный винил из юбилейной коллекции в честь 30-летия премии «Золотой граммофон». Не упустите уникальную возможность стать обладателем одной из 5 пластинок из лимитированного тиража. Подписывайтесь на Русское радио в Макс, нажимайте «Участвовать» и победителей узнаем 18 сентября. Русское радио в Макс. Присоединяйтесь. 12+.
2: Реклама на русском.
3: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите за нее же.
4: ООО «Специализированный застройщик Гуд-Сити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2020.

0: 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
1: Никогда не вешайте магнитики на холодильник. Они по ночам притягивают. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: любимая на русском.
1: Полгода плохая погода, полгода совсем никуда.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство включило антидроновое оружие в перечень специальных средств защиты для сотрудников Почты России. Они будут сбивать беспилотные воздушные, подводные и надводные аппараты. Отдельно прописали правила выдачи такого оружия в зависимости от выполняемых задач. Это может быть охрана почтамта или сопровождение денежных средств. Такое решение связано с атаками беспилотников на логистические объекты. В Госдуме предложили в 5 раз увеличить лимит выплаты остаткам от капитала, то есть семья сможет получить 50 тысяч рублей, если такая сумма осталась после использования материнского капитала. Сейчас разрешено обналичить максимум 10 тысяч. Авторы инициативы заявили ТАСС, что такой низкий лимит не позволяет эффективно тратить средства, например, на ремонт жилья или образование детей. ЦБ получил вдвое больше жалоб на навязывание услуг при кредитовании со стороны банков. Кроме этого, участники рынка зачастую отказывают в возврате средств. Причем, как пишет газета «Известия», такое происходит несмотря на повышение штрафов за обман потребителей.

0: Ранее сообщалось, что банки берут значительные комиссии при продаже страховки, а еще предлагают за деньги перенести срок очередного платежа по кредиту или предоставить кредитные каникулы. Миноборнауки изменит распределение бюджетных мест в вузах. Теперь их количество будет напрямую зависеть от того, работают ли выпускники по специальности и сколько получают в первый год. Согласно проекту ведомственного приказа, в статистику впервые добавят самозанятых, а вот успехи иностранцев в трудоустройстве уже не будут принимать во внимание. Дело в том, что многие из них после получения диплома возвращаются на родину. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире Тимур Бодров.
1: Новости. Новости на русском. На русском радио. Тимур Бодров.
2: Да, как там говорится, вторник – самый незаметный день. Понедельник – день боль, среда – маленькая пятница, четверг – предвкушение, пятница – целый праздник, а вот вторник – что такое вторник? Вторник – это вчера был понедельник, а до выходных еще целая вечность. Но мы можем переписать сценарий этот и сделать вторник лучшим днем недели, а? Давайте устроим бунт против рутины, порадуем себя, побалуем, и мы, Русское радио, добавим правильный саундтрек. Группа «Добро», Валерия уже готова к выступлению.

нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: Реклама на русском.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите за нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Хорошо посидели? Это когда не разошлись, а расползлись. Рекламная служба русского радио 5-7.

0: Похоже, тема небес, полетов авиации не отпускает Владимира Преснякова. Но вы помните стюардесса Жанна, любовь самолет, аэропорты и вот только что синяя птица. По-моему, идеально вписывается в этот воздушный ряд. Та самая песня, которая дарит ощущение полета. И да, возвращает веру в то, что своя синяя птица есть у каждого из нас. 11:16 в Москве. Я Тимур Бодров. Музыкальный марафон на русском продолжим скоро с Бурито, Стасом Костюшкиным. Прямо сейчас встречаем Максим.
1: Тимур Бодров на русском радио.

Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина.

0: Реклама на русском.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту привилегии 25%. «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на «Рандеву.ру». «Рандеву», город Москва, Угорян, 114-774-652-74-44.
5: Вас выселяют из ипотеки. Квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
6: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Конечно, можем.
6: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Конечно, можем.
6: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
5: Конечно, можем.
6: И кэшбэк 5% можем?
5: Конечно, можем.
6: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
7: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло».

0: деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
2: 15+. Счастье любит путешествия, вкусную еду и веселье, а не вот эту вот пресловутую тишину. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Я какое-то время думал, что имя сценическое буррито отсылает к мексиканской лепешке с мясом. Ну, есть же у нас группа «Пицца». Но на самом деле имя — это три японских иероглифа «Бурито», обозначающих «воин», «справедливость», «меч». Ну, короче, музыка «Бурито» — это оружие воина, бьющее точно в цель ради справедливости. Ну и нашего хорошего настроения, разумеется. Ну и я, Тимур Бодров, тот еще воин, герой невидимого фронта. Меня не видно, но зато хорошо слышно. Музыкой хорошей радую. Руки вверх, Юлиана Караулова. Скоро с нами, прямо сейчас, Ирина Дубцова на русском.

0: крошка моя, я по тебе скучаю. По-моему, это самое искреннее, душещипательное обращение к свежему круассану, эклеру, ну или хотя бы корочке бородинского хлеба от того, кто решил следить за килокалориями, сел на диету и все эти вкусняшки исключил из рациона. Хочется вас, конечно, поддержать, друзья. Ну и помните про другой девиз: «Но я вернусь, ты об этом знаешь». Так что, когда у вас там углеводный отрыв? Наверное, на выходных. Короче, в субботу утром кондитерская содрогнется.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет, это Юлиана Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.

0: Ани Семенович. Пишите свои сообщения с приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио. Реклама на русском.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: регистрации с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Онлайн-кинотеатр Винк представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре Винк.
4: Реклама 18+.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
6: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
8: Капсикам.
7: Маме скрутила шею весной.
8: Капсикам.
7: Плечо поднывает у сына порой.
8: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
7: Капсикам. И боль на удалении.
8: Капсикам. Моя сила в движении.
9: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк.
11: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: Включил функцию автопарковка. Машина три раза объехала двор и, не найдя места, испуганно вернула мне руль. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: бескомпромиссности в отношениях. Почувствовали, да, вот в этой песне железобетонную решимость? Это не пауза, чтобы подумать, не попытка все перемотать назад к хорошим моментам. Это полный, судя по всему, окончательный финал. Поставь на стоп. Хотя, я вот думаю, может быть, не все так трагично. Может быть, в данном случае стоп — это просто знак, что пора сменить пластинку на что-то более веселое и бодрое. Ну и мы давайте в этом случае немного ускоримся. Далее на русском Стас Пьеха.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
2: Кого?
1: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
2: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК. И на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
3: Подарите вашему ребенку детство без очков в ясном взоре. Современная нетравматичная радиоволновая лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.
4: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный взор, ребенку нужно.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
6: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена Бостик. Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: Русское радио представляет. Бис. Возвращение. 19 сентября. Москва. Клуб Тау. Влад Соколовский и Дмитрий Бигбаев снова на одной сцене.

0: мощный живой звук, визуальные эффекты, хиты, которые знает вся страна, и новые треки. Группа «Бис». 19 сентября. Клуб «Тау». Билеты уже в продаже. 15+. Русское радио приглашает на премьеру грандиозного музыкально-циркового шоу «Буратино» от «Романов-Арена». Невероятные цирковые артисты, яркий вокал, атмосферные декорации.
1: И самый харизматичный «Карабас-Барабас» в исполнении меня, Антона Юрьева.
0: Шоу «Буратино» с 9 октября по 6 декабря на сцене планеты КВН.
1: Не будьте деревянными, приходите за живыми эмоциями.
0: Подробности на сайте romanovarena.ru.
2: 12+. Энергия, сила духа и блестящие победы. Все это наша Москва. Ирина Винер и Русское радио представляют. 13 сентября. Масштабный гала-концерт «Дорогая моя столица. Золотая моя Москва». Вас ждут выступления спортсменов, олимпийских чемпионов, чемпионов мира, Европы и России, а также любимых звезд Филиппа Киркорова, Надежды Бабкиной, Ларисы Долиной, Дмитрия Маликова и многих других. 13 сентября. 18:00. Дворец Ирины Винер. Билеты на сайте площадки. 0+.
3: Диван – это не мебель. Это жизненная позиция. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: сеть в мире. Мы больше, чем радио. Русское радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство оценит эффективность форумов, которые проводятся за счет бюджета. Такое поручение премьер Михаил Мишустин дал Минфину. По итогам аудита к декабрю в Кабинете министров представят меры, которые оптимизируют проведение подобных мероприятий. Ранее в Совете Федерации попросили проанализировать систему форумов. В ответ Мишустин сказал, что организацией таких событий должен заниматься бизнес. В Минэкономразвитии заявили о необходимости сделать бессрочным безвизовый режим с Китаем. В ведомстве сказали РИА Новости, что такое решение должно быть закреплено межправительственным соглашением. Сейчас безвизовый режим продлевается отдельными указами. Ранее Владимир Путин предложил Китаю полностью отменить визы, пока действует временный режим до конца следующего года. Изменился порядок обработки биометрических персональных данных. Теперь граждане имеют право по своему выбору размещать в системе изображение лица или запись голоса, либо и то, и другое вместе. Причем неважно, каким способом эти данные собирают. Приказ Минцифры сегодня вступил в силу. Парламентская газета пишет, что это упростит доступ к госуслугам людям с травмами лица и шрамами. Ранее могли отказать в сборе биометрии из-за несоответствия стандартным параметрам. В предстоящий четверг Москву накроет июльское тепло. Это будет самый теплый день нынешней недели. В гидрометцентре заявили, что температура воздуха в дневные часы поднимется до 26 градусов. Подмосковье ожидается плюс 27. Это на 4-5 градусов выше климатической нормы. Однако, по словам синоптиков, тепло в столичном регионе не задержится. Уже в пятницу ожидаются дожди и температура не выше 22 градусов. В выходные будет

0: Вот такая личная драма Дмитрия Маликова. Выгорел, устал бегать за девушкой недосягаемой. Признал свое поражение. Ты моей никогда не будешь. Но кто знает, возможно, именно в этот момент и включится закон отпускания желания. Ну, вы знаете, да? Иногда, чтобы получить желаемое, нужно выдохнуть, расслабиться, забыть даже. Короче, позволить вселенной все сделать за вас. Давайте учиться доверять моменту, а идеальным фоном для этого будет любимая музыка на русском. Винтаж, Дмитрий Колдун, мод Артик и Асти. Здесь буду с вами я.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: снова.
1: Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Реклама на русском.
2: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Навигатор предложил объехать пробку через дворы. В итоге я застрял в пробке из тех, кто тоже решил объехать через дворы. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 4.

Как здорово, что в жизни нашей есть такие люди, чтобы встретиться с которыми повод не нужен. Ты им всегда рад. И вот такого гостя мы ожидаем сегодня на русском радио. Король возвращается в эфир. Неподражаемый Филипп Киркоров будет гостем шоу «Вечер на русском». Ну и согласитесь, такое событие нельзя пропустить. Тем более вы все сможете не только услышать, но и увидеть. Включайте прямую видеотрансляцию прямо из нашей студии. Для этого заходите на сайт rusradio.ru или открывайте официальную группу русского радио в «Одноклассниках». «Вечер на русском» стартует сегодня в 6 вечера по Москве.

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
5: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. Ноль плюс.
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС», ОГРН 1-227-700-98-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту привилегии 25%. «Рандеву» – мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на «Рандеву.ру». «Рандеву», город Москва, УГРН 114-774-652-74-44.
4: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
5: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
6: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-200-38-38. 8-800-200-38-38.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыки.

0: Крутой граммофон. Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 15+.
1: Купил в магазине паштет с уткой, говядину в желе, индейку в соусе. И все это где?
2: В кошачьем отделе. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

«Мало огня» или второе название песни «ЖКХ, вы что творите? Вы что вытворяете?» Такая песня-жалоба. Да, заморозки уже пришли в столицу. Сегодня утром, говорят, было всего плюс 6. Короче, свежо. И вот «Мало огня» поем мы, кутаясь в плед. Но поскольку до официального старта сезона отопительного коммунальщики, я думаю, вряд ли нас услышат, спасаемся, друзья,

0: проверенными методами. Танцы и спорт. В общем, бодрые приседания под припев, и вот к телу уже подступает долгожданное тепло.
1: Русское радио.

0: Да, как там говорил один мудрый дедушка, хорошее здоровье, плохая память — вот залог счастья. Ну и вообще, забывание — это суперспособность, встроенный механизм психологической защиты. Представляете, если бы мы помнили всех, кто заставил нас грустить, или ситуации, когда нам было, ну, не очень хорошо. Очистить кэш, отпустить старые обиды, начать день с чистого листа — вот он, секрет ментального здоровья. Ну а вот то, что нужно помнить всегда, так это то, что в любой непонятной ситуации нас, вас всех обязательно спасет любимая музыка на русском радио. Среди любимчиков скоро «Отпетые мошенники» и Артур Пирожков.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапном

0: внезапных приступах тревоги. Нюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Статнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Статнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на азс.татнефть.ру. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты. АО Альфа-банк.
9: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
10: Погнали!
9: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
11: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: В детстве мне мама говорила, что если я буду вести себя плохо, меня заберет чужой дядя. Мне уже 35. Где этот чужой дядя? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Вот это голосище у Юлии Михальчик. Громко поет, эмоционально, да? Ну и понятно, метеорит надвигается, и вот оно, экстренное оповещение. С таким вокалом девушка легко перекричит грохот астероидов и панику на улицах. Но если серьезно, не хотелось бы, чтобы в жизни случился апокалипсис, даже в жизни личной. Давайте думать о хорошем, правильный сигнал посылать в космос. Равнение берем на Митю Фомина.

0: Реклама на русском.
1: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
2: Кого?
1: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
2: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК. ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
3: Камера, мотор, начали!
4: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты?

0: Обслуживающая группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Энергия, сила духа и блестящие победы. Все это наша Москва. Ирина Винер и Русское радио представляют. 13 сентября. Масштабный гала-концерт «Дорогая моя столица. Золотая моя Москва». Вас ждут выступления спортсменов, олимпийских чемпионов, чемпионов мира, Европы и России, а также любимых звезд Филиппа Киркорова, Надежды Бабкиной, Ларисы Долиной, Дмитрия Маликова и многих других. 13 сентября, 18.00. Дворец Ирины Винер. Билеты на сайте площадки. 0+.
2: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду «Пауза20» на сайте tairai.ru.
3: Русское радио приглашает на премьеру грандиозного музыкально-циркового шоу «Буратино» от «Романов-Арена». Невероятные цирковые артисты, яркий вокал, атмосферные декорации.
4: И самый харизматичный Карабас-Барабас в исполнении меня, Антона Юрьева.
3: Шоу «Буратино» с 9

0: октября по 6 декабря на сцене планеты КВН.
1: Не будьте деревянными, приходите за живыми эмоциями.
0: Подробности на сайте romanovarena.ru. 12+.
2: Нежданных гостей не бывает. Бывают хозяева, которые потеряли бдительность. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минобороны предложила забирать часть федеральной единовременной выплаты у осужденных контрактников. Это если они не были приговорены к лишению свободы, а стали служить после решения суда. Такая мера может коснуться военнослужащих Минобороны и Росгвардии. Осужденного за уголовное преступление обяжут вернуть сумму пропорционально времени, которое остается до окончания службы. Такое же правило сейчас действует для военных в случае увольнения раньше срока окончания контракта. В правительстве решили подготовить дополнительные экономические стимулы для ответственных работодателей. Это коснется компаний, которые внедряют корпоративный демографический стандарт. Такое поручение премьер Михаил Мишустин дал Минэкономразвитию, Минтруду, Минфину, Минцифры и налоговой службе. Сейчас льготы по налогам получают компании, которые после рождения ребенка выделяют сотрудникам единовременную материальную помощь до 1 000 000 рублей. В МЧС рассказали, как надо топить дровяную печь с наступлением холодов. В ведомстве заявили РИА Новости, что ежедневно можно прогревать 2-3 раза, общая продолжительность не больше 1,5 часов, нельзя допускать перегрева и красного каления. Перед каждой растопкой обязательно надо открыть заслонку и дымоход. По правилам пожарной безопасности запрещено на печке сушить белье, а также заливать легковоспламеняющимися жидкостями. Ученые назвали основные астрономические события в сентябре. Как пишет газета «Известия», главной планетой для любительских наблюдений станет Сатурн. С вечера он появляется над восточным горизонтом и остается видимым всю ночь, постепенно перемещаясь к юго-западу. 27 сентября рядом с Сатурном окажется Луна. Такое сближение поможет наблюдателям легче найти планету, отличить ее от звезд. Кроме этого, в сентябре в небе можно увидеть Юпитер, но только глубокой ночью. На этом пока все. Далее в эфире Тимур Бодров.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Тимур Бодров.
2: Ну что, друзья, рассказывайте, как проходит ваш трудовой вторник? У кого синдром Юлия Цезаря? Кто борется со сном после обеденного перерыва? А кто задачами завален и звонками? Есть наверняка и те, кто уже посматривает на часы, считая часы и минуты до окончания рабочего дня. Помните, мы с вами, мы, Русское радио, всегда на вашей стороне. Разгоним дремоты, добавим драйва и докажем, что до пятницы дожить не так уж и сложно. Скоро здесь Григорий Лепс, в эфире уже А-студио. Меня зовут Тимур Бодров, в Москве 13:03. Всем легкого вторника в компании вместе с нами.

0: Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
2: Кого?
1: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
2: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК. ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
3: Сходил к зубному. Побелили, отшлифовали, отполировали. Теперь мне жалко этими зубами есть. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: такие они земляне, готовы лететь на край вселенной, даже на малиновую луну, чтобы отыскать родственную душу, любимку. Но ирония заключается в том, что в погоне этой мы можем не замечать дорогих, приятных, драгоценных людей, что рядом с нами, буквально перед нашим носом. Так что, я думаю, не нужно собирать чемоданы на малиновую луну, чтобы встретить свою судьбу. Достаточно просто оглянуться вокруг, снять скафандр и улыбнуться тому, кто рядом. Я, Тимур Бодров, вам улыбаюсь. Эстафету далее передаю группе Айова. Улыбайся.
1: Тимур Бодров на русском радио.

на городской кроссовер GLAND J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Банк ВТБ. ПАО.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту привилегии 25%. «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. «Рандеву», город Москва. УГРН 114-774-652-74-44.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
5: Погнали!
4: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
7: Любишь кататься? Люби! И катайся! Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.
8: Ярко звезды светили.

Я буду ждать тебя, это Валерия на русском радио, а мы уже и ждем. Мы ждем 18 сентября, тот самый день, когда узнаем имена счастливчиков, что получат эксклюзив и уникальное издание виниловой пластинки, выпущенной по случаю 30-летия золотого граммофона. Тоже хотите получить данный раритет? Рассказывай, что нужно делать. Присоединяйтесь к каналу русского радио в Макс, находите пост розыгрыша, нажимаете «Участвовать». Да, все просто. Мы дарим 5 пластинок. Уверен, повезет именно вам. Удачи, ну и до встречи.

Руки вверх, Сергей Жуков, о том, как тяжела, неказиста жизнь у жены артиста. Впрочем, супругам представителей других профессий тоже приходится несладко. Ну, судите сами, жена актера, ну вечно живешь, как на съемочной площадке. Или жене повара не просто соответствовать высоким кулинарным стандартам супруга,

0: Но все-таки самая сложная участь у жены радиоведущего. Ну, рот буквально не закрывается.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Я

0: Новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Комплекс». Угарин 106-590-282-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
4: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру.
6: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральный

0: сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на AZS.нефть.
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
0: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: Печенье – свет. А не печенье – тьма. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499. Звук

0: История «Компасы» от Сергея Лазарева на Русском радио. Ну а стрелки наших музыкальных компасов указывают в одном единственном направлении, и ведут нас они прямиком к началу любимой программы. «Стол заказов» на Русском радио скоро стартует. Выходите на связь, делитесь своим хорошим настроением и помните про наши координаты во всех мессенджерах. +7 916 003 105 7.
1: Тимур Бодров на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
2: Кого?
1: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
2: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК. И на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
3: Камера, мотор, начали!
4: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты? 0+.
5: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 890.

0: 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах «Домлента».
1: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
2: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
3: Русское радио представляет 18 октября Лайв-арена 18 друзей Дробыша. Концерт, где будут все. Все хиты, все звезды. Григорий Лепс, Валерия, Стас Пьеха, Николай Носков, Елена Север, Мот.

0: прямо на ваших глазах. С 11 по 13 сентября большая спортивная арена станет огромным экраном. На ее фасаде появятся спортивные победы, концерты и события, которые стали частью Лужников. Фестиваль мэппинга «Сила вместе». 70 легендарных лет, тысячи историй, один фасад. 11, 12 и 13 сентября в Лужниках. Вход свободный. Категория 0+.
1: Русское радио представляет. Группа «Бис». Возвращение. 19 сентября. Москва. Клуб «Тау». Влад Соколовский и Дмитрий Бигбаев снова на одной сцене. Мощный живой звук, визуальные эффекты, хиты, которые знает вся страна, и новые треки. Группа «Бис». 19 сентября. Клуб «Тау». Билеты уже в продаже. 15+.
2: Говорят, рыба полезна для мозга. Врут! Я и лоб селедкой натирал, и карася к затылку прикладывал. Не помогает! Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499. Мне

0: радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Кремле заявили, что Россия не собирается отказываться от доллара. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, некоторые страны превращают свои национальные валюты в инструмент политического давления, поэтому российские власти используют собственную валюту, но приветствуют разные способы оплаты. Сейчас, по словам Пескова, 90% всех операций и транзакций России со странами БРИКС уже проводятся в национальных валютах. В детских садах запустили проекты по приобщению детей к традиционным ценностям. Минпросвещение заявили, что в рамках «Добрых игр» дети будут участвовать в беседах и творческих занятиях. Предусмотрены чтение книг, материалы, программы посвящены темам добра, семьи, здоровья, труда и Родины. В нынешнем учебном году участие будет добровольным. А проект «Орлята-дошколята» разработан как подготовительный этап к школьной программе «Орлята России». Предполагается участие не только педагогов, но и родителей. Правительству предложили ставить зарядки для электромобилей в многоквартирных домах без согласия всех жильцов. По замыслу участников рынка, такое оборудование приравняют к базовым коммунальным услугам. Ранее с подобной инициативой выступал Минстрой. Однако, как пишет газета «Известия», при активном использовании зарядных станций повышается риск перебоев в электроснабжении квартир. Российский футбольный союз назвал еще двоих соперников национальной команды в октябре. 3 числа в Екатеринбурге подопечные Валерия Карпина сыграют со сборной Намибии, а 6 октября в Нижнем Новгороде состоится матч против Нигерии. Ранее стало известно, что 29 сентября в Казани россияне встретятся с иранцами. В рейтинге FIFA наша сборная занимает 35 место. Иран располагается на 22 строке, Нигерия на 26, а Намибия на 121. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. На русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Уверен, вы замечали, как приятно в будничной суете получить весточку от близкого человека. И вот стол заказов стартует на русском радио. Пришло время сокращать любые расстояния, передавать приветы, поздравлять, делиться хорошим настроением. Вашим проводником буду я, Тимур Бодров, а вы пишите во всех мессенджерах +7 916 003 105 7. Первое сообщение от Сергея, или наоборот, привет Сергею из Москвы. Здравствуйте, привет летит из Сочи. Пламенный привет для Сергея. Русское радио, передайте, пожалуйста, привет Елене из Ростова-на-Дону. Это Евгений написал. Следующее сообщение. Русское радио, передайте, пожалуйста, привет всему филиалу «Саянский бройлер». Продавцам отдельный привет. Девчонки, улыбаемся, наставляет Оксанка. Еще одно сообщение. Привет всем моим друзьям. Привет Наташам, поздравления с Днем Ангела, Натали из Камышина. Ольга, добрый день, Русское радио. Хочу пожелать...

0: Пожелать всем доброго здоровья и успехов в работе. И послание от Надежды. Передаю привет родным и любимым, супругу Давиду и нашей дочке Аннушке. Всем хорошего дня.
1: Стол заказов на русском радио.

0: Иракли в столе заказов. Я, Тимур Бодров, читаю ваши сообщения. Пишет нам Дмитрий. Добрый день. Передайте, пожалуйста, привет Юлии Мельниковой и Илье Мордашову из города Павлово на Оке. Следующее послание от Алины. Тимур, добрый день из Королева. Наконец-то анонс вашей фотографии. Слушаю русское радио каждый день. Спасибо всему коллективу за прекрасные эфиры и настроение. И прошу передать привет от Алины всей честной компании под названием «Позитив». Пишет нам Александр. Добрый день на русское радио. Привет всему коллективу кондитерской галереи десертов от Александра Рябова. И желаю отличного настроения. Город Шахты. Спасибо. Лера. Душевное сообщение. Здравствуйте, русское радио. Осенний привет моему любимому Дмитрию. Родной, очень скучаю, и я выйду замуж за тебя. Еще огромный привет Виталию, сестре Ирине. Дай бог вам здоровья. Твоя Лариса. И Илья присоединяется к столу заказов. Передает привет Косте Елесину из Красноярска и желает ему отличного дня и хорошего настроения.
1: Реклама на русском.
2: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
3: ООО «Специализированный застройщик Гуд-Сити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
4: Раньше смеялся над бабушкой, когда она говорила диктору в телевизоре «Добрый вечер». Сегодня поругался с навигатором. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: А теперь зачитаю сообщение из группы нашей во ВКонтакте. Алиса из Питера желает хорошего эфира, спасибо, и передает приветы подруге Дарье. Пусть ее отпуск будет самым ярким и запоминающимся. Следующее сообщение от Маргариты. Она поздравляет с 50-летием Алексея Царькова из Орехово-Зуево. Всех ему жизненных благ, здоровья, мирного неба. Оставайся таким же позитивным, как я тебя знаю. Следующее сообщение от Натальи Луниной. С праздником всех Наталик, Натулечек, Наташечек. Счастья, любви всем. И спасибо Татьяне за поздравления. Нонна пишет нам: «Привет, Русское радио. Хочу передать привет своему любимому супругу Владимиру. Я тебя очень люблю. Не скучай, скоро приеду». Послание от Марины. «Передайте, пожалуйста, привет ребятам из 7 А-класса гимназии 231 города Знаменска Астраханской области. Они едут в лагерь «Орленок» на всероссийские соревнования. Пусть удача сопровождает их везде. От дорогих родителей любим и ждем».
0: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. «Плачь, любовь».

Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина.

0: 20 лет лучшей музыки страны теперь на виниле.
1: Только для подписчиков русского радио в Макс. Дарим эксклюзивную пластинку «Золотой граммофон» из юбилейной музыкальной коллекции в честь 30-летия премии. Подписывайтесь на «Русское радио в Макс», нажимайте «Участвовать» и выигрывайте одну из 5 пластинок. Победителей узнаем 18 сентября. «Русское радио в Макс». Присоединяйтесь. 12+.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Вот такие страсти в песне «Эпилог» от Анны Асти и Димы Билана, но радует, что в ваших сообщениях вечная любовь. Вот, например, у моей супруги Оленьки Румянцевой сегодня день рождения. Сколько бы ей ни исполнилось, для меня ей всегда 18. Супруг Игорь. Здравствуйте, Русское радио, хорошего дня и настроения вам. Передавайте приветы моему любимому мужу Игоречку. Успехов и терпения в кладке и перегородке Беларусь. Супруга Алена, спасибо большое. Так, еще одно сообщение. Привет, Русское радио, всем добра. Пермский край сегодня порадовало солнышко. Мы с Ириной на болоте собираем клюковку. Зимой витаминчики ой как нужны. Слушаем вас. Спасибо, что вы вместе с нами. Так, с днем ангела Дмитрия, солнышко, здоровья, благополучия, удачи и успехов. Я тебя люблю, Наталья. Так, кажется, ничего здесь не пропустил. Идем далее. Елена передает приветы для Натальи из Костромы. Наташа, не грусти, все будет хорошо. Евгения, хочу передать привет любимому мужу Игорю. Очень люблю легкой дороги. Так, Елена, добрый день, Русское радио. Поздравьте с праздником, днем финансиста. Меня, Елену и всех специалистов Ростовской области. Всем удачи и успехов в работе. Так, поздравляем с профессиональным праздником. Мария Ларионова, добрый день, Русское радио. У меня сегодня день рождения, я сижу дома на больничном. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому мужчине Алексею и сыну Никите, а также моему любимому коллективу «Луговские овощи». Спасибо большое. Мария, с днем рождения, пусть исполняются все заветные мечты, ну и поскорее выздоравливайте.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: Время подарков на русском радио.
1: Ох, как люблю дарить подарки. Я уверен, вы также любите их принимать. И вот сейчас есть уникальный шанс получить приглашение на московский концерт группы «Бис». Все случится 19 сентября. Но и это еще не все. Есть также особенный, эксклюзивный подарок для слушателей русского радио, потому что помимо выступления вас ждет еще и встреча с парнями прямо здесь у нас в студии русского радио. Чтобы это все случилось, нужно оказаться самым первым. Дозвониться прямо сейчас по номеру 8-495-995-105-7. Удачи!
0: Время подарков на русском радио.

0: Время подарков на русском радио.
1: Торжественный приятный момент, чтобы поприветствовать Марию. Марию из Москвы. Маша, здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте, добрый день.
1: Марию мы застали во время обеденного перерыва.
2: Да.
1: Но смотрите, как все удачно, приятно складывается, да?
2: Да, это прям на десерт.
1: О да. Ну, давайте, значит, десертом побалуем вас чуть позже. Я сейчас воздух в легкие наберу, чтобы красиво, с чувством, с толком, с расстановкой вас поздравить. А вы пока, раз уж в эфире русского радио, раз уж стол заказов, передавайте приветы. Уверен, найдутся добрые слова.
2: Да, конечно, я передаю привет всем моим коллегам, которые тоже сейчас вкусно обедают.
1: Приятного аппетита.
2: Приятного аппетита всем, а также своей подружке Катюше, и она должна взять телефон после этого эфира и поднять трубку и скажу, что мы выиграли билетики.
1: Ну а сейчас самое главное. Маша, Мария, дарю вам два приглашения на грандиозный московский концерт группы Биз 19 сентября. Ура!
2: Ура!
1: Но самое главное, что на этом сюрпризы для вас не заканчиваются, потому что есть суперприз. Это эксклюзивная личная встреча с парнями прямо здесь у нас, в студии русского радио. Сможете пообщаться, автографы взять, сделать крутые фото на память. Уверен, это будет незабываемо. Поздравляю вас, Маша. Хорошего дня.
2: Спасибо.
1: Вот, ну и приятного аппетита. Там, я не знаю, может, еще что-то есть на десерт, да. Ну, а время подарков завтра на русском радио обязательно продолжится. Группа Биз ждет вас.
0: Время подарков на русском радио.
3: Кто

0: оно какое?
1: Наше утро!
2: А, мы вот так вот отмечаем громко. Ой, можно выключу. Что за противный голос?
3: Это я была, оперная дива Полина Жукова.
2: Дива.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: Чувственная история группы «Серебро» в столе заказов «Кто я для тебя?». Ну и давайте закончим тоже душевными сообщениями. Всем доброго осеннего дня. Забрал детей Аринку и Дениску из школы. Передаю привет всем нашей маме Юлечке. Приезжай на супчик. Привет в Светлогорск, Ивану, Ольге, Ульянке, Софи. Всех люблю, ваш Сергей. Ну и несколько сообщений издалека. Добрый день, Русское радио. Передайте, пожалуйста, привет всему Новосибирску, особенно Вове Богатыревым и Олесе. Еще неделька и увидимся в Турции. Всем мирного неба. Наталья из Германии. И послание также из Германии. Привет, Русское радио. Андрей и Татьяна поздравляют нашу будущую сваху Ирину с днем рождения. Всем благ и всего самого хорошего. Вы знаете, друзья, тут чудное творится в столице. Солнце вышло, так ярко озаряет. Я думаю, что это добрая примета. Потому что, да, вы слышите этот смех, потому что он вместе с нами. Иван Соловьев,
1: привет, привет, привет. Все и так говорят, что я солнышко.
0: Это правда.
1: И солнышко теплое, лучезарное, оптимист. Аж
0: калорийное.
1: Аж бешу иногда людей своим оптимизмом.
0: Не знаю таких людей.
1: Ой, есть такие, есть такие. Ладно, ребятки, настраивайтесь на хорошее настроение. Тимур вас разогрел, а я подогрею еще сильнее.
0: Супер, спасибо. Иван, хорошего эфира.
1: Спасибо.

0: Реклама на русском.
1: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
2: Кого?
1: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
2: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
3: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в Ясном Взоре есть современная офтальмохирургия. В Ясном Взоре уже 25 лет лечат сложные детские глазные болезни, проводят радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с Ясным Взором уже на следующий день.
4: Чтоб глаза смотрели дружно в Ясный Взор, ребенку нужно.
5: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
6: Русское радио приглашает на премьеру грандиозного музыкально-циркового шоу «Буратино» от Романов-Арена. Невероятные цирковые артисты, яркий вокал, атмосферные декорации.
7: И самый харизматичный Карабас-Барабас в исполнении меня, Антона Юрьева.
6: Шоу «Буратино» с 9 октября по 6 декабря на сцене планеты КВН.
7: Не будьте деревянными, приходите за живыми эмоциями.
6: Подробности на сайте romanovarena.ru.
8: 12+. Энергия, сила духа и блестящие победы. Все это наша Москва. Ирина Винер и Русское радио представляют. 12 сентября. Масштабный гала-концерт «Дорогая моя столица. Золотая моя Москва». Вас ждут выступления спортсменов, олимпийских чемпионов, чемпионов мира, Европы и России. А также любимых звезд Филиппа Киркорова, Надежды Бабкиной, Ларисы Долиной, Дмитрия Маликова и многих других. 13 сентября. 18:00. Дворец Ирины Винер. Билеты на сайте площадки.
9: И все б сбылось, но зазвонил будильник. Рекламная служба «Русский».

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Глава МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не идет ни на какие договоренности без баланса интересов. Такой подход вызывает симпатию партнеров и единомышленников нашей страны. Такой же подход Россия будет отстаивать и при переговорах о завершении украинского конфликта с Западом. Обращаясь к студентам и преподавателям МГИМО, министр подчеркнул, что необходимо на дипломатической стезе в деле журналистики, аналитики и политологии продолжать мобилизовывать все силы, чтобы отталкивать ложь и разъяснять всему миру правду. Минздрав подготовил новые правила ввоза лекарств в Россию. Согласно проекту правительственного постановления, можно будет без заключения Минздрава доставлять незарегистрированные препараты для производства медицинских изделий. Потребуется лишь подтверждение Росздравнадзора. Также расширится перечень оснований для отказа в выдаче заключения. А еще для ввоза лекарств без регистрации конкретным пациентам нужен будет протокол с подписью председателя врачебной комиссии. Минпросвещение запустит телефон доверия для школьников. Он предназначен для приема обращений по любым вопросам. Номер заработает с предстоящей пятницы. Глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что важно уделять внимание не только процессу обучения школьников, но и их здоровью. До этого в правительстве анонсировали появление короткого номера для оказания экстренной и анонимной психологической помощи детям и их родителям. Продажи электронных полисов ОСАГО за год выросли более чем в полтора раза. Их доля в общем объеме превысила 80%. В Российском союзе автостраховщиков заявили, что с января продали 38 миллионов электронных полисов. Больше всего в Москве, Подмосковье, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

заманчивое предложение начать все заново. В принципе, со вторника. Да, главное, что не с понедельника. В понедельник все эти обещания, начать новую жизнь, начать все заново. Это, знаете, это все пустое. Проверяли, знаем, проходили. Здравствуйте, дорогие любимые слушатели Русского радио. Но мы с вами начинать заново ничего не будем. Будем продолжать в том же духе, в каком мы начали. То есть в хорошем настроении и с улыбкой на лице. Так, в ближайшее время группа «Градусы» появится здесь в эфире. И Влад Соколовский прямо сейчас, через пару мгновений. Иван Соловьев, это я. Поехали.

0: Реклама на русском.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность.

0: бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
1: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
2: Если вы хотите, чтобы вас внимательно выслушали, начните фразу со слов «Только никому не говори». Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Друзья, предлагаю прямо сейчас немного замедлиться, отложить все какие-то важные ваши дела, заботы, рабочие моменты и уделить пару минут своего драгоценного времени чему-то полезному. Заходите в Messenger Max, находите наш канал «Русское радио», мы называемся. А для чего? А для того, чтобы у вас был шанс получить эксклюзивный музыкальный подарок от «Русского радио». В прошлом году, к 30-летию «Золотого граммофона», мы выпустили лимитированную виниловую пластинку с песнями самых титулованных артистов. В продаже этой пластинки нет, даже не ищите, но 5 экземпляров мы разыграем как раз-таки на нашем канале в мессенджере Макс. Заходите. В закрепленных сообщениях опубликовано розыгрышный пост. Нажимаете кнопку «Участвовать» и ожидайте 18 сентября. Именно 18 сентября мы объявим победителя. Ребятки, это очень круто. Не теряйте время зря. Иван Соловьев, это я. Впереди Иванушки, Марфа и Григорий Лепс прямо сейчас.

0: экспертов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
1: А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно

0: Лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
4: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
8: Погнали!
7: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
9: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
10: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
11: Откуда? Откуда пельмени знают, что они готовы? И им пора всплывать? Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

Первый снег в России выпал еще 3 сентября на севере Чукотского автономного округа. Ну, он, правда же, сразу растаял. А сегодня утром... По-моему, гаданием. Угу, да, вроде сюжет смотрел, там снег кружился, летал и не таял. До Нового года вообще осталось 114 дней. Так что, ребята, если вы думаете, что зима как-то далеко, нет, зима вообще близко. Вы слушаете Русское радио, не будем об этом. Все-таки хорошая погода, солнце в Москве вышло. Это очень радует. Обещает потепление к концу недели. Это тоже, конечно же, радует. Ну и жарко это в нашем эфире. Слава, Филипп Киркоров и Владимир Пресняков. Такой ближайший

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
1: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте ВТБ.

0: Sounds. Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Преснянская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
6: Я построю здесь новый мир.
5: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг».
7: Реклама 18+.
8: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
9: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на авито.ру 12+.
10: Чего только не делал. И все равно не сделанного целая куча осталась. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Ой, ну красивое, красивое признание в любви. Ты мое сокровище, главное сокровище. Быть с тобой рядом — это самое стоящее. Вот надо об этом всегда помнить. Кто ваше главное сокровище? Как зовут ваше сокровище? Сколько лет вашему сокровище? Не забудьте признаться в любви. Ну или лишний раз о себе напомнить, что любите, скучаете и ждете вечера. Вы слушаете Русское радио, Иван Соловьев, это я. Вы, слушатели, мое главное сокровище. Дарю вам лучшую музыку. Дискотека «Аварии» Жанна Фриски подхватывает нашу эстафету до конца этого часа. Много любимой классной музыки. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на русском.
1: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
2: Кого?
1: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
2: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК. И на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
3: Камера, мотор, начали!
4: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
5: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Русское радио представляет 18 октября. Лайв-арена. 18 друзей Дробыша. Концерт, где будут все. Все хиты, все звезды. Григорий Лепс, Мэри Гу, Султан Лагучев, Стас Пьеха, Тритиа, Елена Север, Мот, Слава, Айван и многие другие. Большой юбилейный концерт Виктора Дробыша. 18 октября. Лайф-арена. Билеты на kassir.ru. 12+.
7: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай. Сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
6: Русское радио приглашает на премьеру грандиозного музыкально-циркового шоу «Буратино» от Романов-Арена. Невероятные цирковые артисты, яркий вокал, атмосферные декорации.
8: И самый харизматичный Карабас-Барабас в исполнении меня, Антона Юрьева.
6: Шоу «Буратино» с 9 октября по 6 декабря на сцене планеты КВН.
8: Не будьте деревянными, приходите за живыми эмоциями.
6: Подробности на сайте romanovarena.ru. 12+.
9: Русское радио представляет. Группа «Бис». Возвращение. 19 сентября. Москва. Клуб «Тау». Влад Соколовский и Дмитрий Бигбаев снова на одной сцене. Мощный живой звук. Визуальные эффекты. Хиты, которые знает вся страна. И новые треки. Группа «Бис». 19 сентября. Клуб «Тау». Билеты уже в продаже. 12+.
10: Вот видите, не сделали и переделывать не пришлось. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Новости. На русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Кремле анонсировали международный телефонный разговор Владимира Путина. Он состоится сегодня во второй половине дня. Других подробностей пока нет. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, внутренняя работа президента также продолжается. Сегодня Путин в Кремле провел встречу с врио губернатора Тверской области Виталием Королевым. Также президент проведет ряд встреч непубличного характера. Накануне Песков не исключал, что Путин и Дональд Трамп могут созвониться, чтобы обсудить визит американских переговорщиков в Москву и Киев. В Минсельхозе ждут снижения цен на овощи по мере поступления нового урожая. Сейчас уборка идет практически во всех регионах страны, а увеличение предложения обычно приводит к снижению стоимости продукции, отметили в ведомстве. За последний месяц картофель у производителей подешевел более чем на 12%, а томаты на 10%. Цены снижаются и в магазинах. В Минэкономразвитии заявили о необходимости сделать бессрочным визовый режим с Китаем. А ведомстве сказали, что такое решение должно быть закреплено межправительственным соглашением. Сейчас безвизовый режим продлевается отдельными указами. Ранее Владимир Путин предложил Китаю полностью отменить визы. Российского вратаря французского футбольного клуба ПСЖ Матвея Сафонова номинировали на приз лучшему голкиперу года имени Льва Яшина. Сафонов в прошедшем сезоне провел 27 матчей во всех турнирах и 12 раз отыграл на ноль. Россиянин в составе парижской команды стал чемпионом Франции и выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Всего на награду номинировали 10 голкиперов. Претендентами на приз стали в том числе вратари мадридского Реала Тибо Куртуа, Аль-Хиляля Есиньи Синбуну, Дортмундской Боруссии Грегор Кобель, Атлетика Унаи Симон и Коло-Коло Вазинья. Вернусь буквально через час, а далее в эфире Иван Соловьев и любимые песни на русском.
0: Новости на русском.

Да-да-да, многие сейчас жалуются на какое-то плохое самочувствие, но потому что вот этот переход из лета в осень, когда вот эти вот качели погодные с утра так, в обед совсем по-другому, вечером вообще третий вариант дают о себе знать, поэтому, ребятки, ну что можно посоветовать в такой ситуации? Ну, конечно же, больше отдыхать, не перегружайте себя, дышите свежим воздухом, физическую активность не исключайте, и, конечно же, правильное, хорошее питание. И все будем здоровы. Ну и, конечно, Русское радио. Куда же без нас? Меня зовут Иван Соловьев. А для отличного настроения Валерия, Алсу и Филатов ФКРС прямо сейчас, в начале часа.

0: Это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
1: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на naш.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
2: Здорово быть пессимистом. Либо ты прав, либо приятно удивлен. Рекламная служба Русского радио. 579-7799.

Да не где-то там, а в нашем канале в мессенджере Макс, ребята, розыгрыш. Ой-ой-ой, какой суперприз. Эксклюзивный, между прочим. Музыкальный подарок от Русского радио в прошлом году к 30-летию золотого граммофона. Выпустили мы лимитированную виниловую пластинку с песнями самых титулованных артистов. В продаже эту пластинку вы не найдете, можете даже не искать, но ее можно выиграть. 5 экземпляров разыграем в нашем канале в мессенджере Макс. Просто заходите, находите наш канал «Русское радио», мы называемся, подписывайтесь, нажимайте кнопку «Участвовать» и ожидайте. Итоги подведем 18 сентября. Это приз, за который стоит побороться.

0: покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
1: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
4: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2020.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
5: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
9: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
10: «Русское радио» представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
11: 12+. На всех фотках я тот самый человек, который моргнул или чихнул. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Открыл сегодня практически последнюю банку аджики домашней, которую закрывал в прошлом году. Открыл для того, чтобы потомить в аджике люля-кебаб из баранины в духовке. Ну, потому что моя аджика, она универсальна. Она и как соус для пельменей, шашлыка, и как соус для томления. Давайте я напомню всем рецепт. К тому же сейчас сезон переработки помидоров. Количество ингредиентов посмотрите потом в описании к видеорецепту. Я сейчас вам расскажу последовательность действий. Итак, помидоры, сладкий перец и перец острый прокручиваем на мелкой мясорубке. Ну, естественно, перцы очищаем от перегородок и семян. Но если хотите поострее, у острого перца оставьте и перегородки, и семена. Добавляем к перекрученным овощам соль, сахар, растительное масло.

0: масло, перемешиваем, доводим до кипения и, внимание, томим на медленном огне 2 часа. После добавляем также перекрученный на мясорубке чеснок, уксус и зелень. У меня была кинза. Перемешиваем и томим на огне еще минут 10. Все, ребятки, аджика готова. Разливаем по стерилизованным банкам крышкой вниз. Укрываем полотенцем до полного остывания. Хранить потом можно и в холодильнике, и в шкафу. Я сегодня вскрыл банку, которой ровно год. Идеальная, идеальная аджика. Ароматная, в меру остренькая. Бегом, ребятки, за рецептом в мой кулинарный канал. В мессенджере Макс в поиске наберите Иван Соловьев. Вот он, мой канал. Вот он, видеорецепт. Не забудьте подписаться. Приятного аппетита!
1: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
3: Препарат «Ньюриксан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюриксан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюриксан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуска и выпуска, доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40». 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
7: Да никаких.
6: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
7: Перевожу.
6: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
7: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
6: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
8: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту привилегии 25%. «Рандеву» — мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое.

0: 44-44.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Ученые доказали, что 2 минуты смеха полезнее, чем 20 минут бега. Теперь я просто сижу на скамейке и ржу над пробегающими мимо рекламной службой.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Артик и Асти. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
0: Русское радио.

Ну да, можно и так сказать. Весь следующий час будет таким, знаете, разноцветным, ярким, потому что будут ваши сообщения главными героями. А вы пишете, ого-го, красиво, по-доброму, по-теплому. Молодцы, ребята. Стол заказов на Русском радио в 17.00. Начнем сразу после выпуска новостей. Заходите в мессенджер Макс, наш канал Русское радио. Сейчас опубликуем пост о том, что стол заказов вот-вот распахнет свои двери. В комментариях поздравляйте, приветы передавайте, делитесь своим шикарным настроением. Меня зовут Иван Соловьев. До конца этого часа еще одна порция классной музыки, ну а стол заказов 17.00.

только среди подписчиков русского радио в МАКС. Розыгрыш 5 виниловых пластинок из эксклюзивной музыкальной коллекции в честь 30-летия премии «Золотой граммофон». Подписывайтесь на русское радио в МАКС, нажимайте «Участвовать» и выигрывайте уникальный диск из юбилейного тиража. Победителей узнаем 18 сентября. Русское радио в МАКС. Присоединяйтесь.

0: Присоединяйтесь. 13+. Реклама на русском.
1: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
2: Кого?
1: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
2: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК1.ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру.
3: А кто эта счастливая мама?
4: А это та мама, которая не купила ребенку очки, а вылечила зрение в ясном взоре.
3: А что это за ясный взор?
5: А ясный взор – это сеть специализированных детских глазных клиник профессора Игоря Азнауряна. Там проводят все – от диагностики до редкой хирургии.
6: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный взор, ребенку нужно.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Русское радио представляет 18 октября Live-арена 18 друзей Дробыша. Концерт, где будут все. Все хиты, все звезды. Григорий Лепс, Валерия, Стас Пьеха, Мэри Гу, Елена Север, Мот, Шура, Марфа и многие другие. Большой юбилейный концерт Виктора Дробыша. 18 октября. Live-арена. Билеты на kassir.ru. 12+.
8: А что, если 70 лет истории Лужников оживут прямо на ваших глазах? С 11 по 13 сентября большая спортивная арена станет огромным экраном. На ее фасаде появятся спортивные победы, концерты и события, которые стали частью Лужников. Фестиваль мэппинга «Сила вместе». 70 легендарных лет, тысячи историй, один фасад. 11, 12 и 13 сентября в Лужниках. Вход свободный. Категория 0+.
0: Русское радио приглашает на премьеру грандиозного музыкально-циркового шоу «Буратино» от Романов-Арена. Невероятные цирковые артисты, яркий вокал, атмосферные декорации.
9: И самый харизматичный Карабас-Барабас в исполнении меня, Антона Юрьева.
0: Шоу «Буратино» с 9 октября по 6 декабря на сцене планеты КВН.
9: Не будьте дерьмо! Деревянными. Приходите за живыми эмоциями.
0: Подробности на сайте romanovarena.ru.
7: 12+.
10: Энергия, сила духа и блестящие победы. Все это наша Москва. Ирина Винер и Русское радио представляют. 13 сентября. Масштабный гала-концерт «Дорогая моя столица. Золотая моя Москва». Вас ждут выступления спортсменов, олимпийских чемпионов, чемпионов мира, Европы и России. А также любимых звезд. Филиппа Киркорова, Надежды Бабкиной, Ларисы Долиной, Дмитрия Маликова и многих других. 13 сентября, 18:00. Дворец Ирины Винер. Билеты на сайте площадки. 0+.
9: Окей, поговорим о бизнесе. Что я могу открыть сегодня с той суммой, которой обладаю? Окно. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: что слушает страна.
1: Ты знаешь, с первой улыбки, с первого взгляда.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Власти усилят контроль за ситуацией на топливном рынке, а правительство поручило подготовить новые меры по регулированию цен на топливо. Минэнерго и ФАС должны проработать соглашение с малыми нефтеперерабатывающими заводами и независимыми АЗС. Об этом сообщили в Кабмине по итогам совещания вице-премьера Александра Новака. Одновременно власти намерены усилить контроль за необоснованным ростом цен. ФАС уже возбудила 51 дело и выдала 81 предупреждение. Застрявшие в Ханое россияне вылетели в Москву. 5 аэропортов Индонезии возобновили работу после извержения вулкана Анак-Кракатау. В их числе 2 аэропорта Джакарты. Ранее из-за вулканического пепла в стране временно закрывали 8 воздушных гаваней. Нарушения затронули около 340 тысяч пассажиров и почти 3000 рейсов. Столичные коммунальщики восстанавливают инженерные сети городов-побратимов Москвы, Донецка и Луганска. Об этом заявил мэр Сергей Собянин. Как и в предыдущие годы, работы носят комплексный характер. Помимо этого, специалисты помогают подготовить многоквартирные дома и соцобъекты этих городов к осенне-зимнему периоду. Они проводят гидравлические испытания систем отопления, устраняют выявленные повреждения, а также проверяют котельные. Аварийные бригады из Москвы постоянно дежурят в Луганске и Донецке с августа 2022 года, а зимой переходит на усиленный режим. Российский футбольный союз назвал 2 новых соперников сборной России в октябре. Об этом сообщает сайт aif.ru. 3 октября российские футболисты встретятся со сборной Намибии. Игра состоится в Екатеринбурге. А 6 числа россияне сыграют с командой Нигерии в Нижнем Новгороде. 29 сентября в Казани состоится товарищеский матч с Ираном. Вернусь буквально через час. Далее в эфире «100 заказов» с Иваном Соловьевым.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Вот давайте, ребята, теперь мы с вами действительно расслабимся, выдохнем, отдохнем и все это сделаем в компании Русского радио, потому что в нашем эфире начинается стол заказов. Наша с вами любимая, даже не спорьте. Заходите в мессенджер Макс, наш канал Русское радио. Уже опубликован пост о том, что стол заказов вовсю работает. В комментариях приветы, поздравления, пожелания, все там оставляйте. Я Иван Соловьев уже вижу, уже начинаю читать. Привет Валерию из Новосибирска от Ксюши. Привет всем слушателям Русского радио от Ани. Привет, Иван. Поздравь, пожалуйста, с Днем Ангела Наташу, любимую девушку Наталью Викторовну Пятницкую. Наташа, прошу твоей руки и сердца, счастья, здоровья и долголетия. С уважением, Сергей Д. Привет брату Сергею. Он сейчас проходит службу. От Марии. Привет, мы тебя все любим и ждем домой. Пожалуйста, передайте привет Наталье. От Натальи Камышиной, Саши Старченко. Саша, я тебя жду. Наташу Ващенко, с днем Натальи, поздравляет супруг. Огромный привет подстанции скорой медпомощи, в частности бригаде номер 105, фельдшеру Любе, водителю Вадиму. Мы сегодня выполняем свою любимую работу, не скучаем. Русское радио поднимает нам настроение и дает нам силы помогать людям, сообщает Вадим. Ребята, вы молодцы. Вот так и проведем с вами ближайший час здесь на Русском.
0: Стол заказов на Русском радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Эти приветы я беру в нашем канале «Русское радио» в мессенджере Макс. Заходите. Пост опубликован о том, что стол заказов работает. В комментариях пишите. Пишите, ребята, не останавливайтесь. Виктория из Сургута. Пламенный, теплый привет передает Валерию. Ты лучший, самый замечательный. Всем любви желает Виктория, исполнения самых добрых пожеланий. Привет маме Зое из Армавира. Она у меня самая лучшая, сообщает Шушанна. Люблю ее очень-очень. Привет, Русское радио. Я все очень люблю. Пожалуйста, для моих любимых дочек Вероники и Елей поставьте какую-нибудь веселую песню. Ну, обязательно. Обязательно. Иван, передай, пожалуйста, привет моей любимой маме Инне. Люблю ее. Воскресенье. У меня день рождения. 40 лет. Плачу целый день. Спасибо, что вы есть, пишет Ольга. А чего вы плачете-то? От того, что вам 40? Ну-ка, вспоминайте фильм «Москва слезам не верит». Помните, там был такой фрагмент? 40 лет, все только начинается. Я теперь это точно знаю. Имейте это в виду. Привет, Русское радио. Привет, Олени из Ростова-на-Дону. Мы ждем. Не останавливайся. Всех Наташек с Днем Ангела поздравляет Дмитрий. Привет, Русское радио. Привет, Иван. Спасибо за настроение. На работе не даете уснуть в вечернюю смену. Привет передаю всему Приморскому краю. Всем сладких снов от Виктории.
0: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения «Ашан». Покупайте форель слабосоленую «Ашан Красная птица» филе-кусок всего за 379,99 до 13 сентября. Праздник начинается с «Ашан».
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
4: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
11: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
13: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
14: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
15: Зачем делать пакеты для сока так, чтобы в них всегда в конце оставался сок? Как его оттуда достать? Я же его слышу. Рекламная служба Русского радио 579-77.

0: Огромный привет коллегам Анастасии Гришиной, Елене Журавковой. Желаю хороших продаж, добропорядочных покупателей. Люблю вас, мои девочки. Привет передает Светлана, город Егорьевск. Привет, Русское радио. Привет и пожелания мужу Ивану от Галины. Какие пожелания? Пожелания, видимо, хорошего настроения. Поздравляю с годовщиной свадьбы. Желаю с легкостью преодолевать все трудности. Пусть наша семья будет крепкой, дружной. Ты мне дорог, ты мне важен, ты мне нужен. И всех благ нашей семье. Привет, Иван. Привет всем из Ногинска. Я сейчас на работе. Сборщик. Передаю привет маме Веронике Викторовне от Максима. Русское радио, обожаю вас. Будьте всегда веселыми и здоровыми. А привет передаю любимой семье. У папы сегодня день рождения. Илья Шапкин поздравляет. Привет всему коллективу «Парус». Сочи, вы самые лучшие, от Людмилы. Улетает привет в Петрозаводск. Летит привет сыру. Ромка Мартынов, я тебя люблю. Всем желаю хорошего настроения, это уже Надежда. Еду домой, ура, ура. Катя, привет передает подруге своей. Привет сыну Артему от Людмилы. Любим. Не только от мамы Людмилы, но еще и от бабули и от папули большой привет. Едем за младшенькими в садик. В машине старшенькие Тимур и Эмилия. Детки, я вас люблю. Матушки, батюшки и батюшки, большой привет. Люблю и жду домой от Светланы. Привет супруге Ирине передает Денис. Привет Марине, Яне из Ярославля. Коллеги, привет, я вас очень люблю. Подпись Егор. Всех Наташ с Днем Ангела поздравляет Ирина Матушкина. И огромный привет Николаю Павлову от Светочки. Нам сегодня сильно повезет.
1: На Русском радио «Стол заказов».

0: Любимое русское радио, сегодня день рождения у нашей красавицы Алины. Ей 15. Желаем ей всего самого наилучшего. А лучшее у нее впереди. Здоровья тебе поздравляет любимая семья. Привет, Иван, привет, русское радио. Привет, вся Россия. Желаю всем отличного настроения и крепкого здоровья от Ольги Казаковой. Пусть все будут счастливы. Поставьте, пожалуйста, что-нибудь веселенькое. Обязательно. Привет всем самарцам. От Владислава. Привет из Днем Ангела, мамочку Наталью Леонидовну Косоногову из деревни Гребнево, Чкаловский район, Нижегородская область. Мамочка, я тебя очень сильно люблю. До Луны и обратно. Огромного тебе здоровья. Дочка Ленурик из Заволжья. Привет, русское радио. Одинцова на связи. Привет коллегам, водителям автобуса муниципального автопредприятия номер 6 Мострансавто, Алексею Борисовичу Гусеву и Олегу Владимировичу Кирияк, который сейчас на маршруте выполняет свои обязанности. А привет передал Сергей Валерьевич Казьмин. Анастасия привет передает своим бусинкам из бактериологической лаборатории. Пусть сентябрь будет самым теплым. Есть, галочку поставили. Привет, русское радио. Привет мужу Алексею Манаеву. Спасибо за новую машинку. Александра благодарит. Привет коллективу кафе РБШ. Вы самые лучшие, от Сергея. И привет маме Нин Васильевне и сестричке Ксюше, а также любимым деткам Артему и Настеньке. Люблю вас. До Луны обратно, ваша Олеся.
1: На русском радио «Стол заказов».

0: Реклама на русском.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте.

0: В Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-500-200-286-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
7: Да никаких.
6: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
7: Перевожу.
6: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
7: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
6: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
8: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
9: Файлы разбросаны. Вопросы по коллегам и команда в Рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360.

0: 360 со скидкой до 40%.
1: ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
8: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
9: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
10: И пусть, куда бы нас ни посылали, везде нам будет хорошо. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: всех Наташенек с днем ангела! Поздравляет Натали. Счастья и здоровья желает. Привет сыну Глебу Старченко. Он только что пришел из школы. У нас уроки, потом на тренировку. Он у меня лучший пацан в мире. Люблю его. А я, кстати, Татьяна пишет, готовлю стратегические запасы на зиму. Сегодня аджика. Привет, Русское радио. Привет передаю Елене Савиновой. Я ее очень сильно люблю. А всем хорошего настроения от Васи. Привет подруге Светлане. С днем рождения ее поздравляет подруга Светлана. Привет всем пассажирам автобуса. Они сейчас едут отдыхать на море. Спокойной дороги и хорошего отдыха желает Ирина. Привет, грей. Ваши приветы в эфире греют душу. Русское радио. Вы волшебное радио, сообщает Виктория Илюшкина. Да, мы такие. Ваня, привет. Привет, Русское радио. Привет передаю маме Людмиле, дочке Диане, сыну Даниилу и любимому мужу Максиму. Большой пламенный привет. Всех очень сильно люблю. От Ольги прилетело это сообщение. Давайте еще несколько ваших добрых, теплых пожеланий. Успеваю прочитать. Поздравляю дорогую, любимую Наташу с днем ангела. Пусть все у нее будет хорошо и все в жизни сложится замечательно. Привет, Русское радио. Люблю своих любимых дочек, Веронику. Люблю Елей, люблю. Желаем хорошего настроения, чтобы у них все было хорошо. Иван, передай, пожалуйста, привет маме Валентине. Мамочка, я тебя люблю. Не расстраивайся, не грусти. Все будет замечательно. Огромный привет хочу передать дорогой подруге Оле. Оля, не грусти, похрусти. Ну да, и дальше по тексту. Все у тебя будет хорошо. Все, ребят, спасибо вам большое за ваши классные, добрые, теплые сообщения, пожелания, поздравления. Стол заказов я на этом закрываю. Следующий выйдет в эфир в 22:00. Не пропустите.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.
0: И уж тем более нельзя пропустить вечер на Русском, когда эти три человека, ну, я про нас, конечно, говорю, собираются вместе, все, ураган в эфире начинается. Юль Калинин, Саш Пряников, привет, ребят.
2: Привет,
3: привет. Привет. Ну, вот ураганов нам еще не хватало. Только-только, значит, солнце вышло, но если он имеет в виду, значит, в переносном смысле.
0: Конечно, как же я еще?
3: Отлично, друзья, конечно и отлично. Через 15 минут хватит бить баклуши, просто так слушать радио. Хватит бить баклуши, просто так радио слушать. Давайте за дело, уважаемые радиослушатели.
0: Вечер поэзии начинается.
2: Человек простой говорит стихами.
3: Да, и вот, хватит, да, просто так нас слушать, пора принимать участие, иначе программа будет не программа, а черт не пойми что. Тема, которую мы сегодня с вами намереваемся обсудить, все зависит от вас, понравится она вам или нет, радиослушатели, это правила, которые вы обязаны соблюдать у себя дома, чтобы вас из этого дома не выгнали.
0: Ну, а что, прикольно, есть такие правила. Например, не ложиться спать, пока посуду не помоешь.
2: Да, наступает в жизни каждого человека момент, когда ты сам устанавливаешь эти правила.
0: Ну да, есть. Я об этом тоже поговорим.
2: Это в моем случае.
3: Я поэтому и хотел сейчас обратить внимание многопочтенной аудитории на змеиный тон, который продемонстрировала Юлия, как человек, который правило же, мужчина не может устанавливать правила у себя дома. Единственное правило – не трогайте меня. Я пришел, лег, отстаньте. Если я смотрю кино, не отвлекайте.
2: Нет,

0: А ну говоришь, ну давай.
1: Нет, Юля, ответ.
2: Как скучно вы живете.
0: Что нет?
1: А нет, нет, потому что я так сказала.
2: Ой, ладно, ребят, заходите в мессенджер Макс как можно скорее. Мы уже опубликовали пост с темой в комментариях. Пожалуйста, делитесь своими историями. Правила, которые есть у вас дома. Мы ждем «Вечер на русском» 18.00.
0: Главное, она сказала. Что это такое?
2: Успокойся.
0: Нет, что это такое?
3: Русское радио.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро. Русские перцы. Держи ноги в тепле. Старинная корейская пословица, да. О кимчи в холодильнике. Понимаешь, вот это?
2: Это что, Суворов говорил, между прочим.
0: Да, про кимчи.
2: Про носки.
0: Когда переходил из Северной Кореи в Южную.
3: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском. Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в

0: опилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите за нее же.
1: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
2: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
3: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
2: Гипервыгода в каждой покупке.
3: Все подробности на lenta.com.
4: Камера, мотор, начали!
5: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
6: Есть дома, которые растут вместе с вами. ЖК «Адмирал» — это архитектура будущего, где масштаб не про высоту, а про амбиции. Футуристичные башни, редкие виды, пространство, которое не стесняет. Здесь хочется ставить новые цели и просто жить. А в сентябре возможность войти в этот масштаб со скидкой 15%.
1: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЗ-Шоссейная». Проектная декларация на nash.dom.rf. Предложение ограничено, действует до 30 сентября 2026 года. Подробнее на gazdefisdevelopment.ru.
7: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
8: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
7: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
9: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Риам. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено.

0: Соответствующая группа ЛСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Официант, принесите мне дверь. Я хочу выйти. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, они обменялись мнениями о поездке Уитков и Кушнера в Москву и Киев. Трамп заинтересован, чтобы прорыв в украинском урегулировании был достигнут в ходе его президентства. Еще глава Белого дома проводил мысль о необходимости завершения конфликта, что открыло бы перспективы для масштабного восстановления отношений России и США. Путин поддержал настрой Трампа на выстраивание конструктивного партнерства. Лидеры договорились оставаться на связи.

0: С 1 октября наличные можно будет положить через банкомат одного банка сразу на счет в другом. Деньги будут зачисляться через систему быстрых платежей. При этом такая операция не относится к переводам между собственными счетами, поэтому за нее могут одновременно взимать комиссию оба банка. Для пополнения установят ограничение: максимум 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч в течение суток и 200 тысяч за месяц. В Россию вернулись 69 пассажиров задержанного в Норвегии научного судна. Такие данные привели в офисе губернатора Шпицбергена. Их доставили из Баренцбурга до норвежско-российской границы. Перевозка прошла при контроле МИДа и Минвостокразвития. 2 сентября власти Норвегии арестовали российское судно «Профессор Молчанов» на архипелаге Шпицберген. Решение было принято по ходатайству украинской компании «Нафтогаз». На Земле началась первая магнитная буря этой осенью. По данным лаборатории солнечной астрономии РАН, событию присвоен уровень G1 по 5-бальной шкале. Это слабая буря, а причиной стал выброс плазменного облака с Солнца, произошедший несколько дней назад. По прогнозам специалистов, стабилизация ожидается не ранее, чем через 2 дня, и интенсивность может усилиться. Ну а в нашем эфире усиливается концентрация хорошего настроения, потому что впереди наше шоу «Вечер на русском». Оставайтесь.
1: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда «Капитан вкусов» теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица. Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
3: Единственная программа, которая транслирует вам правду в тот момент, когда окружающие пытаются навялить вам свои комплексы. Комплексы пытаются навялить. Иногда это в виде домашних суровых.
4: Обычно вялят томаты.
5: А тут, да, и рыбку.
3: А тут комплекс такие сморщенные, да, такие, да, сухие, да, до вкуса.
4: Короче, да. Давай, давай, продолжай.
3: Правила, которые есть у вас дома. Вот какую тему сегодня обсуждаем. Мы хотим знать все про этот внутренний, закрытый от посторонних глаз семейный тоталитаризм.
5: А сказал он и указал на меня, да. Это даже, я не знаю, какой-то карающий перст.
3: Это, да, я могу. А кто устанавливает эти правила дома? Вот давайте, коллеги, задумаемся впервые.
5: Девчонки
3: в жизни.
5: Конечно,
3: некоторые
5: устанавливают правила.
4: Не всегда,
5: что,
4: не всегда.
5: Подожди, ну если мужчины отвечают за большой мир, то женщина всегда отвечает за мало.
4: Кто сказал, что мужчина за большой, а женщина за мало? Давайте сегодня будем рушить эти стереотипы.
3: За что боролась Роза Люксембург и подружка ее?
4: Сейчас закопаем себя.
3: Клара Цеткин, спасибо. Они работали, боролись за равноправие, чтобы каждый мог устанавливать свои правила
5: сейчас
3: дома.
5: Сейчас я вам его покажу.
4: А вот давайте, а будет интересно, пусть мужчины пишут те правила, которые они установили, и соблюдаются ли они. Да. А девушки, пишите, какие правила установили вы, и соблюдаются,
3: да,
4: ли они.
3: Да, и выясним,
5: и
3: кто...
5: посмотрим, да, кто останется жив после этого, а кто останется без ужина.
4: Бегом в мессенджер, Макс. Ой, нас этим не напугать. Останется без ужина, останется без ужина.
5: Это тебя не напугать, а нормальных всех остальных очень
3: даже. А чем напугать? Когда демонстративно...
5: На пельмешках сидеть будут.
3: Когда демонстративно подушку на край дивана...
5: Конечно.
3: Или начинает посуду с грохотом мыть.
5: Точно.
3: Понимаешь? Одиннадцатый выход, пятиться к выходу и все, и соглашаться.
4: Заходите, ребята, в мессенджер Макс, а пост с темой мы уже опубликовали в комментариях, будет очень интересно почитать ваши истории.
3: Да, и телефон.
5: Телефон.
3: Плюс 7495-995-105,7, друзья мои.
5: Молодец.
3: Звоните, озвучьте свою боль в эфире, вам станет легче, клянусь мамой.
1: Вечер на русском.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: А вот и не подеремся. Вы бы знали, что у нас тут за эфиром происходит. Мы обсуждаем сегодня правила в ваших домах. Ну и немножко тут делимся своими правилами, которые существуют в наших домах.
2: И выяснилось, что не до конца мы эту тему. Кто их устанавливает главным делом? И обязаны мы ли их соблюдать, если их устанавливает тот, кто раньше просыпается и у кого в руках швабра, например?
1: Ага. Вот смотрите, у Ангелины с высоты прожитых совместных лет. Вчера у нас с мужем было 34 года совместной жизни. Главное правило нашей семьи, когда очень хочется поругаться, то надо сказать: минутка нежности, подойти, обнять и помолчать минутку. Железно помогает. Жить в счастье.
2: Ну,
1: всем
2: мудро.
1: На
2: замену. Мудро.
3: Нет, когда надо поругаться, надо просто выйти и поругаться.
2: Не-не-не-не-не. Я просто знаю тут, я знаю кого, кто сейчас слушает и закивает головой. Обняться, и потом, а через какой-то момент ты вдруг начнешь чувствовать, что тебя пытаются придушить.
3: Да-да-да.
2: Обнялись минуты.
1: Все, отпускай.
2: Понимаешь, вот так.
4: А если у человека итальянский темперамент, спросила Юля, указывая на себя, то как.
1: Слушай, ну есть очень много, я думаю, очень много способов выпустить пар. Побей грушу, разбей тарелку.
4: Ну, это скучно.
1: Покричи, покричи на небо.
4: Нет, мне нужна
1: живая жертва. Ну, с подруги позвони.
2: Товарищ, у нас сегодня тема не никак и не поругаться, а кто про правила вообще, кто устанавливает. Но мой папа всегда говорил, как ругаюсь, как если мама начинает повышать голос, он надевал ботинки.
1: И уходил из дома.
2: И просто выходил на улицу, механически. Он говорит, заодно мы реже ругались, а я больше дышал свежим воздухом. Работает.
4: Это попытка бегства.
2: Так и есть, но тем не менее работает похлеще, чем другие.
4: Наталья пишет, переехала к жениху. Пытался приучить все раскладывать, как у него было заведено. По итогу сделала генеральную уборку. И теперь все разложено, как мне удобно. И я расставляю все. А он смирился.
2: Фу.
1: Не дай бог. Кошмар, ни за что.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито». Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
10: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
11: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
13: «Джили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
14: Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jilidofismotors.com.
15: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5%.

намазать крышу вареньем, то зимой у вас будут самые вкусные сосульки. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Правила, которые вы устанавливаете, мы устанавливаем, которые есть у вас дома. И что, о чем сказала нам первая, так сказать, стартовая часть нашей программы? Женские правила всегда тотальный контроль, санэпидемстанции, военный трибунал в одном флаконе. А мужские законы мягче. Поел, приляж.
2: Да,
1: приляг.
2: Смешно сказал.
1: Голодного накорми.
2: Холодного обогрей.
1: Вот.
3: Ну, кстати, вот на эту тему у нас сообщение есть. Здравствуйте, у нас очень простые правила. Голодного накормить, вот, грустного обнять, но... и обязательно покормить кота на ночь.
2: Ой,
3: Ленурик
2: из
3: Заволжья пишет. Леночка, золотые слова.
2: Мне кажется, вообще иногда такие коты бывают, что возьмут, все правила и вьются.
3: Абсолютно. У меня дома две таких правил-установительницы.
1: Ну, знаете, если кота любят больше, чем меня...
3: Ну, я не знаю.
2: Нафиг
3: нет,
2: такой кот?
3: Будь у меня такой кот, я бы не женился.
2: Илья пишет, вот чувствуется, что он пишет сейчас. Я сам знак тайны показывает, помогите. Добрый вечер. У нас в семье правило перед сном ставить тапочки на место.
1: Вот так.
2: А где место тапочек перед сном?
3: Не знаю.
2: Обычно же в тапочках к кровати подходишь, скинул тапочки и лег спать.
1: Не, а потом скажи, а кто определяет, на месте или не на месте, понимаешь? То есть кто уличает? Они друг за другом, у них тотальные...
3: Вот это неловкий вопрос.
1: Тапочки. Какая-то самая полиция местная. Потому что, друзья, вот эти тапочки и вот это про кота, все, что вы прочитали, это все про что? Женский закон – конституция. А мужской закон – это способ, как пережить, как нарушить эту конституцию, желательно не вставая с дивана.
2: Не отнести тапочки на место.
1: Ну, например.
3: Ну да.
0: Вечер на русском.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: А вот правило: на моей кухне никто, кроме меня, не имеет права подходить к плите.
2: Святые слова. Святые.
1: На кухне, когда хозяйка должна быть одна.
3: Я не против.
1: Ладно, ребят. Открыл сегодня, вы знаете, практически последнюю банку домашней аджики, которую закрывал в прошлом году. Открыл я для того, чтобы потомить в этой аджике люля-кебаб из баранины в духовке. Потому что аджика у меня, знаете, универсальная. Она и как соус, ну, там, для мяса, для пельменей, и как вот соус для томления. Поэтому хочу сегодня напомнить рецепт этой аджики, к тому же сейчас сезон переработки помидоров. Количество ингредиентов посмотрите в описании к видеорецепту, а сейчас я просто озвучу последовательность действий. Итак, помидоры, сладкий перец и перец острый прокручиваем на мелкой мясорубке. Ну, соответственно, сладкий перец, острый перец удаляем перегородки и семена. Добавляем сахар, соль, растительное масло, перемешиваем и доводим до кипения. И все это, внимание, томим на медленном огне 2 часа, не меньше. После добавляем, также перекрученный на мясорубке, чесночок, уксус и зелень. Я взял кинзу. Перемешиваем и томим на огне еще 10 минут. Все. Аджика готова. Разливаем по стерилизованным банкам, крышкой вниз переворачиваем, укрываем полотенцем до полного остывания. Хранить можно и в холодильнике, и в шкафу, в темном сухом месте. Вот я сегодня вскрыл банку, которую ровно год назад закатал. Ароматная какая, как будто вот только вчера.
2: А ты острый перец я прослушал.
3: Да,
1: вот
3: да,
1: если
3: да,
1: хотите
3: да.
1: поострее, то оставьте острого перца, перегородки и семена. Прям вместе с ними крутите.
3: Да.
1: А если хотите нормальной такой остроты, ну, чтобы прям вот не обжигало, да, то лучше, конечно, перегородки у него и семена удалить, ну, перед тем, как пустить его в прокрутку.
2: Ну, потому что иную аджику ешь, думаешь, слушай, ну ее наверняка конечно. Люди делали в перчатках и в маске сварщика, потому что, когда говорят, натрите на терке. Вы когда-нибудь пробовали тереть?
1: Перец острый на терке натереть.
2: А потом еще и пальцем в глаз.
1: В общем, ребята, давайте заходите за рецептом в мой кулинарный канал в мессенджере Макс. В поиске наберите Иван Соловьев. Вот он мой канал. Вот он видеорецепт с указанием точного количества всех ингредиентов. Всем желаю приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
4: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Реклама на русском.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
0: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Сервис 5 звезд – это когда вас приятно удивляют. В автосервисах «Фитсервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на замена.fitauto.ru.
4: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
6: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
7: ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
8: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
9: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
13: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
14: Только съехав от родителей, я узнал, что у меня нет аллергии на шоколад. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Правила, которые есть у вас дома, мы, значит, сказать, обсуждаем. И что делать с вот этой вот милой, милым созданием, которое рядом с тобой ходит и эти правила устанавливает.
2: Спасибо за милое создание, хотя бы так.
1: От всех милых созданий.
2: Хотя бы не вредная тираничная тетя.
1: Тиранию долой!
3: Да ладно вам.
1: Давай.
3: Екатерина пишет, у нас в семье правило одно. Уважать друг друга и не врать. Что бы ни случилось, семья все поймет и даст совет. А вранье никогда к хорошему не приводит.
1: Поэтому молчать надо ходить.
3: Молчать, чтобы не врать. Просто молчать, чтобы не врать.
1: Правильно, это уже мудрость, друзья. Это не правило, это мудрость. Дмитрий Казаков, вот мужское правило. Добрый вечер, вечер на русском. У меня дома существует жесткое правило. После обеда необходимо отдохнуть часик, а то и полтора. И все придерживаются этого правила. Какая железная, несгибаемая воля, друзья. Кстати, обратите внимание, жесткое правило прилечь. Человек превратил лень в государственную внутрисемейную доктрину. Браво, Дмитрий. Аплодирую лежа.
3: Лежа. Жуя пирожок.
1: Не без этого. Понимаешь, это самое...
3: Еще одно сообщение. Анька пишет. Первое правило – это всегда убираться, прежде чем лечь спать. Также мы с мужем всегда укладываем ребенка перед сном. Также мы с мужем сможем и фильмец какой-нибудь посмотреть, прежде чем уснуть. Но вот основные правила – это, конечно же, чтобы был дома порядок перед сном.
2: Ну, по-моему, это очень хорошее правило, и мне мама тоже так всегда говорила. А теперь представь, что ты утром просыпаешься, входишь на кухню,
3: кстати, да.
2: А там вот это все то плохое, что было накануне.
3: Да, оно тебя
2: встречает в новом дне. Это вообще...
1: Это с одной стороны. А с другой стороны, начал убираться раз на часы, а уже 3 часа утра, понимаешь?
3: А ты уже ванну моешься.
1: У меня так пару раз было.
3: Это называется, как это, не эффект, а, да, эффект Золушки.
2: Начинаешь с метлой
3: бегать по дому.
1: Есть такое. Да. Ну, мне, конечно, сложно в Золушке
3: записать.
2: Золушок.
1: Я скорее серый...
3: Ладно, ребят, классные у вас сообщения, классные правила.
1: Золушок.
3: Если есть правила, их все-таки надо соблюдать. Будьте так любезны. Ну, кстати, у нас тоже есть правила с вами.
2: Золушок.
3: Мы приглашаем... Ну, Саш, ну хватит уже.
1: Золушок.
3: Да уже, ну все, ну прошло уже.
1: Нормально.
3: У нас есть правило наших любимых артистов приглашать в гости.
2: Есть такое, да.
3: И в следующем часе мы ожидаем 3-4 Филиппа Киркорова.
2: Ура!
3: Оставайтесь с нами, в 19:00 вечер на русском продолжится.
0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.

Русское радио представляет обновленный сайт Русского радио. Русрадио.ру. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт Русского радио. Русрадио.ру. Все будет интерактивно хорошо.

0: Всегда с тобой. Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда «Капитан вкусов» теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица. Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Реклама на русском.
2: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.

0: Управляющая группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечат зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
2: Чтоб глаза смотрели дружно в Ясный Взор, ребенку нужно.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
4: Есть дома, которые растут вместе с вами. ЖК «Адмирал» — это архитектура будущего, где масштаб не про высоту, а про амбиции. Футуристичные башни, редкие виды, пространство, которое не стесняет. Здесь хочется ставить новые цели и просто жить. А в сентябре возможность войти в этот масштаб со скидкой 15%.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС-Шоссейная». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено, действует до 30 сентября 2026 года. Подробнее на gazdefisdevelopment.ru.
6: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
7: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
6: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
8: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в доме.

0: Клиенты опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
1: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
2: Застройщик АО СЗ «Талан Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
3: Знаете, как звучит мягкая форма слова «никогда»? Потом! Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону. Они обсудили итоги посещения Уиткофа и Кушнера Москвы и Киева. Этот визит был оценен со знаком «плюс», рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков. Он также сообщил, что Путиным был дан объективный и обстоятельный анализ происходящего в настоящее время в ходе специальной военной операции. А Трамп объяснил, что хотел бы достичь прорыва в урегулировании конфликта до окончания срока своих полномочий в 2029 году. Почти на 40% подорожали овощи борщевого набора. Больше всего увеличилась стоимость капусты на 38%. Теперь килограмм стоит 28 рублей. Кроме этого, подорожала на 32% свекла до 35 рублей за килограмм. Картофель увеличился в цене на 30%. Морковь стала дороже на 20%. Для лука прирост составил 32%. При этом Минсельхоз говорит, что цены будут снижаться, так как скоро в магазинах появится новый урожай. Кабмин обсуждает возможность строительства Трансалтайской железнодорожной магистрали. Она пройдет в Китай через отрезок между Казахстаном и Монголией, где Алтай непосредственно граничит с Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР. Об этом пишет газета «Коммерсант». По словам источника издания, инициатива прорабатывается в рамках поручения президента о рассмотрении проекта нового

0: среднего транспортного коридора. Подобная железная дорога сможет конкурировать с транскаспийским международным транспортным маршрутом. Почти 70% офисных сотрудников продолжают работать, даже когда плохо себя чувствуют. Об этом пишут ведомости со ссылкой на исследования. Чаще всего к врачу не доходит из-за плотного рабочего графика. Такую причину назвали 38% опрошенных. Еще трети мешают срочные дела, каждому пятому – неудобное время для записи. С новостями вернусь буквально через час, а далее в эфире продолжение нашего шоу «Вечер на русском».
1: Новости, на русском. Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина и Филипп Киркоров. Вечер на русском.
2: Выше всяческих заборов. Везде проедет без заторов.
3: Наш родной Филипп Киркоров.
2: Крутость видно без приборов.
3: Господи, на сегодня вечер поэзии.
2: Ну да, друзья мои. Но если вы не верите своим глазам, что он к нам до нас доехал, то...
4: Друзья мои, подключайтесь к нашей видеотрансляции в Одноклассниках или на официальном сайте.
3: Добрый вечер, Филипп.
5: Добрый. Добрый вечер, друзья. Ох, давненько я не был в этой студии.
2: И что это вдруг? Как это?
5: Давненько. Ну, я помню, ну, может быть, год назад. Угу. Даже был.
3: И то не в нашем сегменте, а в утреннем.
5: И в утреннем. А в вечернем, так я вообще не помню.
3: Премьера.
2: Потому что до сих пор...
5: Сал и Довлатовой как-то мы тут
3: что-то... Ой, как это давно было.
5: Это было очень давно. И что-то мы там веселились, разговаривали, обсуждали, комментировали. Но это было вообще лет 5 назад, вот. Может, здесь не больше.
3: А сегодня у нас будет очень серьезный разговор. Мы до главной церемонии года, до главной музыкальной церемонии года, до церемонии «Золотой граммофон» остается уже меньше 3 месяцев. Состоится она 5 декабря. И сегодня мы будем с вами говорить о новых правилах, которые, собственно, появились, которые будут учитываться на этой церемонии.
5: А мы напомним, что я вообще рекордсмен.
3: И об этом тоже напомню. А еще ваше мнение будет очень интересно узнать по поводу новых правил церемонии.
5: Интересно, мне самому интересно. Я сегодня первый узнаю об этом?
3: Да. Нет, на самом деле их уже озвучили, но именно, я думаю, что вот в такой компании, да.
5: Я, честно говоря, пропустил эти новые правила. Мне будет безумно интересно узнать, так скажем, концепт, как это будет происходить и по каким правилам будут отбираться лучшие песни. Мне самому это интересно, наверное, так же, как интересно нашим телерадиослушателям.
2: Ну и нам, конечно, интересно узнать ваше отношение, Филипп Бедросович, к этим
5: Я все честно скажу.
2: Вот именно.
5: Хотя не знаю, повлияет ли это моя честность.
2: Поэтому может, вас и год назад вы только последний раз были, потому что там что-то нечестно сказали, и вот. Все.
3: А еще правду. Обсудим ночь лауреатов.
5: Еще вот ночь лауреатов.
3: Да, в общем, будет разговор очень интересный, но начнем мы, конечно же,
5: с вечеринка вашей... начинает становиться интересной.
3: Начнем мы с вашей песни. Это Филипп Киркоров, это «Вечер на русском», скоро вернемся.
5: А какой песни?
1: Пряников, Соловьев, Калинина и Киркоров. Вечер.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина и Филипп Киркоров. Вечер на русском.
1: Итак, дорогие друзья, 5 декабря 31-я церемония «Золотой граммофон». И у нас в этом году новые правила. Филипп о них еще не знает, и мы с удовольствием сейчас их озвучим. Их несколько. Итак, правило номер один. Все прослушивания, лайки и репосты композиций на сайте Русского радио и в приложении Русского радио будут учитываться при определении лауреатов. Правило второе. Будет учтено мнение фан-сообществ. То есть голосование поклонников откроется незадолго до начала церемонии. Правило номер три. Сами звезды Русского радио тоже смогут проголосовать за композиции своих коллег по цеху. Ну и правило номер 4. Запустилось отдельное голосование, то есть уже сейчас это голосование идет на нашем сайте для тех, кто уже купил билет на предстоящую церемонию. Вот так, ребята.
2: И вот теперь, уважаемые радиослушатели, слово предоставляется главному амбассадору «Золотого граммофона» Филиппу Бедросовичу Киркорову для того, чтобы он высказал свое мнение. Филипп Бедросович, у вас 40 минут.
3: А почему я главный амбассадор?
2: Ну, хочешь, вычеркнем, Баскова назначим вообще.
3: Почему спрашиваю? Я все время подвожу. Да. Почему я главный амбассадор? Потому что я имею на это право.
2: Да.
3: А почему я имею на это право?
1: Потому что самое большое количество граммофонов, да?
3: За всю историю «Золотого граммофона» имеет ваш покорный слуга.
2: И вот, слуга, теперь вопрос. Вы выигрывали эти граммофоны, честно, еще когда слово «приложение» обозначало, не знаю, аппендицит, а не иконку в телефоне, как сейчас. Как
3: я их честно выиграл. У меня вот все граммофоны, начиная с «Зайки», «Жестокая любовь», «Полетели», «Немного жаль», «Просто подари», «Вива ля дива», «Ой, мама шикадам», «Снег». Но у меня все заслуженные граммофоны, у меня все были... Потрясающие песни, там, «Огонь и вода», «Я за тебя умру», «Я эту жизнь тебе отдам».
1: Да.
3: Ну, вот это только половина я назвал, а уж сколько там у Иры Дубцовой, там, «Сердце тысячи свечей», «Иллюзия». Ну, были хиты, нет ни одной проходной песни, которая бы не получила у меня «Золотой граммофон», у меня все песни были прямо в десятку, поэтому я смело горжусь тем, что я действительно самый титулованный золотой граммофончик в нашей стране. Я не знаю, ну, главное, что не фанерщик и не патефончик. Поэтому, наверное, вы правильно обратились. Давайте слушать, давайте рассказывать. Значит, правило первое. Оно диктует сегодняшним временем, да, я так понимаю?
1: Да, лайки, прослушивания.
3: Лайки, прослушивания. Я думаю, что это имеет место быть, и оно должно быть, и учитываться. Просто надо понимать, какая аудитория слушает русское радио.
2: До сих пор сами не понимаем.
3: Вот, ну, я думаю, что... мне кажется, оно немножко такое узконаправленное, потому что русское радио слушают не только СММщики, русское радио слушают и бабушки, и дедушки, и взрослые люди, у которых нету этой возможности...
1: выразить свой голос, выразить отдать свой голос, да.
2: И что с этим
1: поэтому
2: делать?
1: Это одно из правил.
3: Да.
2: И что с этим? Филипп Бедросович недовольно сейчас сдвинул брови и пошевелил ими.
3: Вот правило... Нет, я просто к тому, что это немножко узконаправленное. 100% на это ориентироваться не стоит. Потому что кто-то не умеет этим пользоваться, и из-за этого теряется что? Голос. А если вот там... Там женщине 50 лет, хотя сейчас, по-моему, даже и в 50 все
1: равно. Филипп Петрович, на сайт зайти проголосовать.
2: В смысле женщине 50 лет? Так, на минуточку, она... Я учился в 10-м, а она в 5-м классе. Уже 50 лет. И...
1: А как вам вот это новое правило, когда сами звезды русского радио могут отдавать свои голоса за композиции своих коллег?
3: Я думаю, что... Ну, все дружат между собой, хотя

0: Все говорят, что мы не дружим. Но я думаю, что я рассчитываю на объективность коллег. Вот я, например, могу четко там выразить свой голос, отдать за любимую песню там на русском радио, которая сейчас идет, к примеру, я не знаю, Зиверт у вас в «Эгоистку» у вас...
1: Конечно.
0: Вот
2: есть,
0: мне
2: есть.
0: Нравится «Эгоистка». Мне нравится очень новая песня Ани Лорак. Сережа Лазарева, мне очень нравится песня новая. Так, кто еще вот так вот на первый взгляд?
1: Ну, у вас, кстати, будет время.
0: Да, ну я смогу, то есть я смогу. Но опять-таки это вкусовщина. Это все-таки это наш сегмент.
1: Но это же профессиональное мнение.
0: Ну, это немножко другая премия тогда должна быть. Премия профессионалов, как Грэмми, например. Там голосуют академики. Или вот у нас есть премия «Виктория», да, известная. Вот там голосуют академики, выбирают лучшие из лучших. Все-таки русское радио – это народная премия. Это премия радиослушателей.
1: Радиослушатели. Но они тоже будут голосовать. Давайте, а также можно зайти на сайт русского радио. Как обычно, и проголосовать.
2: И кроме всех прочих нововведений, среди новенького еще у нас будет «Ночь лауреатов». Но об этом чуть позже.
1: Да, Филипп Киркоров у нас в гостях. Мы скоро вернемся, ребята, оставайтесь с нами.
3: Пряников, Калинина, Соловьев и Киркоров. Вечер на

0: Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. В автосервисах «Фитсервис» замена масла в двигателе бесплатно при покупке масла в автосервисе. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на masla.fit.auto.ru.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите

0: дилер.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
8: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
9: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Чем хуже настроение, тем нежнее отбивные. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина и Филипп Киркоров. Вечер на русском.
1: Мы сегодня говорим о предстоящей церемонии «Золотой граммофон», состоится 5 декабря, но уже в конце октября, мы уже озвучивали, состоится «Ночь лауреатов». Это как раз то самое время, когда раскроется вся интрига церемонии, когда станут известны абсолютно все артисты и их композиции, за которые будут получать артисты вот эти наши золотые граммофоны.
2: Я думаю, что это будет по-настоящему здорово.
1: Это, кстати, премьера, это новинка.
3: Это такая, такого мирового уровня. Вот как Грэмми, Оскар, они обычно делают такие припати.
1: Вот.
3: Объявляют, собирают лауреатов, звезд, объявляют и... Начинается самое интересное. Это красиво. А где будет?
1: А это пока секрет.
2: Да.
1: Это пока тайна небольшая.
3: Этот самый дресс-код, скажем.
1: Как всегда, золотой.
3: А то у меня же

0: Я же так очень, скажем, очень...
1: Щепетильно
0: отношусь к дресс-коду и вообще не понимаю людей, которые не соблюдают дресс-код. Это, по-моему, это неприлично просто в наше время.
2: Ну,
0: интересно.
2: Безусловно. То есть можно начинать готовить наряды, я так понимаю.
1: Конечно.
2: Да?
1: Конечно.
0: Что еще? Вас интересует, мальчик, девочка?
1: Ну, ваши же песни в этом году тоже в хит-параде.
0: Ну, у меня эта песня вообще знаковая. Мари Краймбри написала мне песню «Давно все хорошо». В начале года мы ее запустили. И она у меня просто самая... Вот на данный момент долгожданная в концерте, люди ее очень любят, она очень глубокая, Мари вообще удивительная, она вот при создании этой песни участвовала от записи до создания клипа, номеров, фотосессий, каждое представление в какой-то церемонии на премии-концерте она принимала участие в создании режиссерской постановки.
1: То есть, если бы она сказала, что
0: мне нет... одеться.
1: Да.
0: Да, она вот такая в этом плане доскональная девочка, артистка, настоящая профессионалка. Я таких уважаю. В этом проекте я был ведомый.
1: Вот, мы хотим вам пожелать удачи, чтобы песня взяла золотой граммофон.
2: Ну, безусловно.
0: Ну, если будут голосовать зрители и радиослушатели за эту песню, то мы, дай бог, попадем, и я получу очередную красивую памятную статуэтку.
1: И пообещаете, что придете к нам в гости «Вечер на русском»?
0: Во время граммофона.
1: Нет, до, когда станет известно.
0: А, когда
1: получаете.
0: Станет известно.
1: Нет, да.
0: А, ну да, конечно.
1: Все слышали?
0: Обещаю. Обещаю. Тем более у меня и повод будет очень хороший. Не только рассказать про граммофон и про свои планы, а одни из самых таких грандиозных моих планов на ближайшее время – это... повтор на бис моих концертов Life Arena 19-20 декабря. Приходите, билеты уже в продаже. Будет очень много нового. Это не просто будет повтор. Будут новые костюмы, будут новые песни. Будет немножко программа та же, поет Филипп Киркоров, но она будет совершенно другая.
1: По-другому.
0: По-другому. Так что 19-20 декабря Life Arena, Москва. Жду вас.
1: Ребята, оставайтесь с нами, мы скоро вернемся.
3: Пряников, Соловьев, Калинина и Киркоров.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина и Филипп Киркоров. Вечер на русском.
1: Ну, а о золотом граммофоне мы поговорим чуть позже. А сейчас, Филипп Бедросович, разрешите вернуть вас в русло нашей сегодняшней темы, которую мы уже битый час обсуждали со слушателями, и вам тоже неплохо бы им побыть. Какие правила существуют у вас дома, установленные вами лично?

0: непререкаемые железобетонные правила.
1: Ну, так как у меня уже дети такие практически взрослые, это уже не дети, а подростки. Мартину исполнилось 14, Али Виктории 1 декабря исполнится 15. Поэтому у нас все в основном крутится вокруг этого. Вокруг главной проблемы – это гаджеты. Так. И первое правило, которое есть в нашем доме, заведено, вот оно буквально где-то уже полгода назад. Все приходящие гости, люди, даже мои друзья – сдают свои телефоны при входе в специальные боксы.
2: Отлично. Камера хранения.
1: И вечеринка превращается не в iPhone-пати, а просто в добрый, красивый разговор. Все. Вот это отдается, сдается. И даже я, вот неважно кто, я без телефона, все это все не обсуждается.
3: Как ну, родители слушай, ну
2: это классно, классно.
1: Это, и это без обид. И это потому, что, во-первых, очень часто стал появляться контент, несогласованный даже со мной. Приходят очень часто люди на переговоры ко мне домой. Начинают что-то снимать, потом появляется, потом это обсуждается, потом это неправильный ракурс. Ну, это не имеет смысла, поэтому всех, да без исключения, действует это правило. Телефоны, гаджеты, камеры остаются за пределами порога дома в специальных, отведенных профессиональных боксов. То же самое действует, например, обеды, совместные ужины с детьми. Все, пожалуйста, телефоны в сторону, ждем горячее, обсуждаем, разговариваем. Папа, в том числе и папа. То есть все телефоны в сторону, и вот
2: и так. Пусть весь мир подождет.
1: Да, и ну и уже такие уже нормальные правила, когда там убрать за собой постель утром, приготовить себе завтрак, вымыть посуду после себя, закинуть в стиралку белье. То есть прислуг нет. Да, у нас есть в доме домработница, и она занимается своими делами. У нас там много собак. Алла захотела собаку, будь любезна, сама за ней ухаживать.
2: И гулять с собакой.
1: Ой, да. Ну, гулять это сложно, потому что дети в школе, но когда выходные гулять, даже я, так как у меня лабрадудель мой любимый, я встаю в 8 утра, поднимаюсь, я с ним гуляю, я прихожу вечером с работы, я с ним гуляю. Днем исключение, если меня нет, то ребята помогают мне, которые у меня работают на участке. Но вообще, вот я его кормлю, я за ним слежу, я его очень люблю, его зовут Коля. Никаких сравнений с Баском, пожалуйста, потому что его изначально назвали Кальвадос.
3: Ох,
1: да. И он в паспорте у меня Кальвадос. Но это так долго, что вот. Поэтому он Коля. У меня еще есть один Чао-Чао. Он по паспорту Яхант. Яхант. Мы его Яшей назвали.
2: Яша.
3: А не вызывают у ваших подростков, детей протест, то, что вы говорите, мол, папа пришел, тут правила
1: вызывала, да. Но все-таки папа авторитет.
2: Разговор короткий.
3: Ох,
1: да, поэтому здорово. Папа делает все, чтобы их детство было счастливым, они учились. Я прошу у них только одного – знаний и только знаний. Через некоторое время скажите мне спасибо. Конечно, сопротивляются, конечно, не хотят, но сейчас как-то взялись за ум. И вот этот год...
2: Хорошо начали.
1: Вернулись, когда из зарубежной школы. Они поняли, что здесь совсем другие правила. По этим правилам надо жить. Школа у нас замечательная. И я благодарен всему педагогическому составу. И они прекрасно справляются с этим. И дополнительные задания надо. Где-то отстали по математике в той школе. Фактически все наверстали. И сейчас экзамены в ближайшее время начнутся, готовятся к ним, дополнительные уроки ходят, репетиторы. Мартин занимается очень активно спортом, сейчас вот этот год посвятил боксу, сейчас хочет вольной борьбе.
3: Здорово.
1: Да, он спортсмен. Аллочка у нас блогер, вот, занимается, даже вам скажу по секрету, озвучила... Ей предложили озвучить в мультике про Мамонтенка, я там тоже играю роль, маленькую, небольшую. Ей предложили озвучить. Я думал, она откажется, потому что она сказала, никакого шоу-бизнеса. Согласилась, поехала и понравилось.
2: Ну, отлично.
1: Так что в фильме про Мамонтенка будет озвучка. Я ее даже не пропихивал, я даже ничего не говорил. Меня попросили, говорят, а вот было бы здорово, если бы ваша Алла озвучила. Я говорю, ну, вряд ли она согласится.

0: Но даже особо не сопротивлялась, ничего. У меня получится. Ну, ты попробуй. И у нее получилось,
1: ну
0: и получилось здорово.
1: Шикарно. Здорово. Филипп Киркоров у нас в гостях, мы скоро вернемся.
2: Пряников, Калинина, Соловьев и Киркоров. Вечер на русском. Реклама на русском.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге,
4: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: авторов Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. АО 5 телефон-клуб. Угарин 106-500-290-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте сыр со вкусом топленого молока Ашан «Красная птица» всего за 79,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты. АО «Альфа-банк».
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
10: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны «Порто Пятти» в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек с 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
13: Жена меня все время ругает, что дома сидим. Давай сходим куда-нибудь. Ну вот зачем? Потом все равно идти обратно. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
14: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина и Филипп Киркоров. Вечер на русском.
15: Итак, давайте закрепим еще раз услышанное новое. Новые правила у церемонии «Золотой граммофон». Будут учитываться лайки, репосты, прослушивания на нашем сайте, в нашем приложении. Будут сами звезды голосовать за своих коллег за понравившиеся песни. Фан-сообщество артиста тоже будет влиять на итог голосования. Будет ночь лауреатов.
16: Да, это по-настоящему круто.
15: Ну и, конечно, зрители, как обычно, слушатели могут зайти на сайт Русского радио и также отдать свой голос.
17: Это я все понял. Ну, все хорошо, вроде все нормально.
18: Осталось дело за малым.
16: Но вы же помните, что вы обещали к нам прийти, да, еще?
17: То есть ну, мы... если я попаду в эти лауреаты.
16: Я думаю,

0: Это я кокетничаю. Не, ну, посмотрим. Все зависит от зрителя, от слушателя. Но песня ведь идет очень хорошо, она звучит везде, на всех церемониях. Песня масштабная, она входит, наверное, войдет в мой золотой фонд, давно все хорошо. Там такой текст написан, Мария, она так ее пропустила через себя. Я безумно ей благодарен за эту возможность, за эту песню. Она, этот год знаковый, меня прошел под знаком этой песни. Хотя сейчас у меня вовсю расхитовывается новая песня «Луиза», которую мне написали Сережа Рефтов и Михаил Гуцериев. Буквально недавно, вот скоро выйдет клип, где мы с Валентиной Алексеевой, мисс Брикс. Я влюблен в эту девушку, просто невероятно. Что вообще даже неожиданно. Я даже не ожидал, что седина в голову без ребро так меня стрельнет. Вот, мы снимали этот клип в Каппадокии. Вот ждем буквально от Худяков продакшн, от моего режиссера, который снимал этот клип. А оператор у нас был Мас, знаменитый Мас, который снимал «Миссию невыполнима» с Томом Крузом. У нас был очень крутой состав. И буквально, я думаю, что вот в сентябре, наверное, где-то в середине, может, в конце выйдет клип на песню «Луиза». И вот я вступаю в Новый год с новым большим хитом. Все ее песни даже сравнивают с песней «Вива ля Дива». И даже сейчас появилась тенденция. Девочки все красивые в ТикТоке снимают вот под «Луизу», несмотря на то, что песня называется «Луиза», снимает такие рилсы. Так красиво, и это так приятно, потому что песня, значит, даже с именем «Луиза», они себя ассоциируют, неважно, «Луиза», но они тоже красивые, и это здорово. Так что мне очень нравится, что эта песня звучит так активно на русском радио. Я постоянно на нее попадаю. И мне это очень радостно.
1: Ну, потому что у вас давно все хорошо.
0: Ну, да, жалко, что мы по правилам не успеваем «Золотой граммофон» с Луизой.
1: Ничего страшного.
0: Ну, я думаю, что в следующем году у нас есть все шансы.
1: 5 декабря, ребята, 5 декабря, церемония «Золотой граммофон». Желаем Филиппе Киркорову удачи, победы, чтобы эта песня принесла очередной «Золотой граммофон».
0: Спасибо вам большое. Наш эфир заканчивается.
1: Да, время пролетело.
0: Я просто хотел бы еще сказать такую вещь, что завтра для меня большой день. Я завтра наконец-таки устанавливаю памятник, открываю памятник с Бедросу Киркорову на Троекуровском кладбище в 12 часов дня. Почему 9 сентября? Потому что 9 сентября – большой день для Болгарии. Это день освобождения Болгарии от фашистской Германии, советской армии. И этот день папа очень чтил, делал очень много для болгаро-советской дружбы. Поэтому мы решили выбрать именно этот день, который очень много значит для Болгарии. И особенно сейчас, когда так непросто все в наших отношениях, в этой политической суете, я хочу, чтобы эта информация дошла лишний раз до Болгарии, что именно советская армия освободила от фашизма Болгарию и сделала ее свободной страной. Надеюсь, меня услышат там. Здесь-то все знают и любят всегда Болгарию, любили. И в Болгарии любили очень русских. Но я уверен, что этот день, он запомнится. И поэтому я выбрал 9 сентября. Завтра у меня такой немножко и торжественный, и печальный, но в то же время светлый праздник, потому что там памяти будет не только папе, но и маме. Ну, короче, это вот завтра у меня такой очень ответственный день. Надеюсь, погода будет хорошая, не будет дождя, и все мои близкие люди придут.
1: Спасибо вам за эту встречу.
2: Спасибо. Да.
0: Спасибо вам большое.
1: Еще
0: спасибо.
1: Раз удачи, здоровья.
3: Ух,
0: это мне нужно. Хорошо. Спасибо.
1: Ну, а мы вернемся в полном составе уже завтра. Вечер на русском, 18:00. Ребята, пока.
3: Конец связи.
4: Пряников, Соловьев, Калинина и Киркоров. Вечер на русском.
5: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

0: Реклама на русском.
1: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.
2: «Мобискар автостекло» заменим быстро и легко.
3: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в «Мобискар» всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
2: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
4: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
5: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
4: Гипервыгода в каждой покупке.
5: Все подробности на lenta.com.
6: Видел ли я когда-нибудь детектор лжи?
7: Я не просто видел. Я на нем женат.
6: Рекламная служба русского радио. 579-7799, код 499.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. ФАС возбудило 51 дело за необоснованный рост цен на топливо. Кроме этого, бизнесу был направлен 81 официальный сигнал тревоги, предупреждение о том, что действия компании попадают под подозрение. Сегодня ситуацию с бензином обсуждали на совещании в правительстве. Кабмин поручил подготовить новые меры по регулированию цен на топливо. Минэнерго и ФАС должны проработать соглашение с малыми нефтеперерабатывающими заводами и независимыми АЗС. Банки стали чаще нарушать права клиентов при кредитовании. За год число жалоб на навязывание платных услуг выросло вдвое, до 3000, следует из данных ЦБ. Иногда приходится доплачивать больше половины от суммы кредита только из-за дополнительных опций, пишет «Известия». Так сообщается о случае, когда кредит составил 700 тысяч рублей, но при этом заемщик переплатил за ненужный пакет с приоритетным обслуживанием и СМС-оповещением еще 370 тысяч. В Москве начали применять новую методику для лечения нарушений сердечного ритма – электропорацию. Об этом сообщила Анастасия Ракова. Технология воздействует только на участки сердца, вызывающие аритмию, почти не затрагивая окружающие ткани. Операция длится не более 40 минут и проводится через небольшой прокол сосуда. Уже на следующий день пациент может быть выписан домой. Внедрение электропорации – часть системной работы Москвы по развитию высокотехнологичной кардиопомощи. И о погоде. Предстоящей ночью ожидаются первые осенние заморозки в столичном регионе. Как сообщили в гидрометцентре, температура воздуха ночью составит 4-6 градусов, а местами не исключено похолодание до минус 1. При этом завтра придет бабье лето. Днем на фоне переменной облачности в Москве потеплеет до 20-22 градусов, а по области до плюс 23. О развитии событий в выпуске менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости.

мне кажется, этот навык, которому можно учиться годами. Я имею в виду вот так вот получать удовольствие от жизни, которое мы слышали сейчас все вместе на всю страну в исполнении группы «Градусы» в начале нового музыкального часа на русском радио. Но мы также будем учиться получать удовольствие. У нас для этого есть целый вечер предстоящий. Отдыхать от работы, от всего. Только музыка русского радио и только удовольствие. Всем здравствуйте.

Радио представляет обновленный сайт русского радио rusradio.ru. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт русского радио. rusradio.ru. Все будет интерактивно хорошо.

Редко мужчины слышат такие слова в жизни в свой адрес, но зато как они попадают в сердце, как они поднимают самооценку. Поэтому спасибо группе «Винтаж» за пример того, как нужно со своим благоверным, своим мужчиной обращаться. Ну, конечно, не обязательно называть его словом «Роман». Тут можно поставить имя, там Алексей, например, Сергей и все остальное. Но остальные другие слова прекрасно подойдут. Мужчины всей моей жизни и все такое. Это всегда услышать приятно. Поэтому говорите чаще. Или мужчины сами себе будут говорить такие слова и признаваться, кто тут самый красивый и так далее. Последствия, ну, честно говоря, могут быть совершенно разные. Артур Пирожков и его песня, которая дальше прозвучит в эфире Русского радио, можно сказать, предупреждает. У нас группа «Чай вдвоем» появится скоро. Юлиана Караулова также ждет своего участия здесь в эфире Русского радио. Виктория Дайнека ее послушаем с удовольствием. Ну, а прямо сейчас о главном.

0: только для подписчиков «Русского радио» в МАКС. Эксклюзивный винил из юбилейной коллекции в честь 30-летия премии «Золотой граммофон». Не упустите уникальную возможность стать обладателем одной из 5 пластинок из лимитированного тиража. Подписывайтесь на «Русское радио» в МАКС, нажимайте «Участвовать» и... Победителей узнаем 18 сентября. «Русское радио» в МАКС. Присоединяйтесь. 12+.
1: Реклама на русском.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
4: А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ПЭТ-платежей 2026. 16+.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
7: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Конечно, можем.
9: Беспроцентный лимит на все. Можем?
8: Конечно, можем.
9: Подключить бесплатно к дебетовой карте?

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Самое сомнительное удовольствие – это получать удовольствие от сомнений. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код

0: песня на русском.
1: Это Юлианна Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.

0: Тут даже не так важно, почему. Главное, чтобы эти самые образы были, которые появляются у нас с вами во сне. И для этого нам дана ночь, чтобы мы не только эти образы смотрели, но и, конечно, сами набирали сил перед предстоящим рабочим днем. 20:29 точное московское время. Я думаю, что если у вас прямо сейчас уже заканчивается рабочий день, то пора уже все дела действительно отложить до завтра. И, возможно, вы уже задержались немного на работе. Но всем остальным, кого ожидает рабочая ночь, вам, конечно, желаю успехов и бодрости. И для тех, и для других, конечно же, звучит русское радио. Одним для отдыха, другим для того, чтобы где-то найти силы. Все дает нам здесь в эфире русского радио музыка в этой предстоящей уже, не поясню слово, ночи. У нас Анна Асти, кстати, появится совсем скоро. У нас группа «Блестящие» по плану. Алсу тоже готовится выступить для вас прямо сейчас. Но в эти минуты о главном поговорим.
1: Про автомобили на русском.
2: Всем привет, с вами Андрей Осипов. 542 новые модели представили китайские автомобильные компании с начала года, что все больше настораживает самих производителей, и неспроста. При таких темпах обновления у потенциальных покупателей, можно сказать, начинает рябить в глазах. Они слишком быстро теряют интерес к очередной премьере, а сами машины также стремительно утрачивают стоимость. Это сказывается и на вторичном рынке, так что уже сейчас некоторые автомобили проще утилизировать, чем перепродать. Поэтому в Китае все чаще говорят о необходимости переходить от эпохи непрерывного расширения предложений и увеличения объемов производства к фазе, когда рост будет основываться на признании того факта, что у большинства семей уже есть автомобиль. И компании начнут гнаться не столько за рекордами продаж, сколько за их стабильностью. Но сказать легче, чем сделать. В условиях рыночной экономики такого разворота добиться, согласитесь, трудно. Будем с интересом следить за процессом. Это был Осипов. Про автомобили. На русском.
1: Русское радио.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы!
3: Есть такие вот, знаете, блогеры, которые на вопрос, что вы любите читать? Я люблю читать...
4: Очень хорошая книга. Я вот дошел до страницы, где, вот помнишь, еще...
5: Я помню, там было написано...
4: О, она до сих пор на финском читает. А у нас...
3: Прекрасная книга, я тоже читал ее.
4: Да.
3: В темноте.
4: А давайте вести экскурсии в Выборге. Никто же не поймет, но будет интересно.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер «G-Land J6» онлайн в офисах банка или в дилерских центрах «G-Land». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел. Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
12: «Пятерочка» доставляет.
13: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
14: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту привилегии 25%. «Рандеву» мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на «Рандеву.ру». «Рандеву», город Москва, УГРН 114-774-652-74-44.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
10: 12+.
16: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
17: В примерочной магазине зеркала сделаны так, чтобы ты сразу понял – пора завязывать с булочками. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код

наблюдать за девочками, когда они поют эту песню в караоке, то там совершенно другие эмоции обычно их сопровождают и украшают их прекрасные лица. Естественно, чувствуется в них, в этих лицах, счастье, потому что каждый себя именно представляет царицей под песню Анны Асти. Ну, собственно, вот этот обряд музыкальный, он нам для жизни необходим, для того, чтобы, опять же, поднять нашу самооценку и почувствовать себя гораздо лучше. Если вы чувствуете под эти песни себя царицей, то, конечно, идеально. А у нас дальше, наверное, какой-то другой обряд. Будем прогонять какие-то мысли, которые, возможно, нас одолевают по финалу рабочего дня. Группа «Руки вверх», песня называется «Уходи». С удовольствием прямо сейчас послушаем. Ну, а чуть-чуть попозже Алиса Морозова. Песня называется «Тысячу раз». Там уже сами себе какие-нибудь придумайте обряды. Главное, чтобы вы оставались здесь, на волнах Русского радио. С нами хорошо.

0: Так, обещают нам на завтра температуру в Москве до 12 градусов выше нуля, что, в общем-то, довольно-таки прохладно. Вообще заморозки обещают нам предстоящую ночью в столице. Ну, а завтра бабье лето, друзья, в Москве, поэтому этому будем радоваться. Солнце и хорошо, и до 21 градуса выше нуля.
1: О кино, про кино и не только. В пятницу в 11:30. Афиша на русском радио. Реклама на русском. Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.
2: Русское радио представляет. Группа «Бис». Возвращение. 19 сентября. Москва. Клуб «Тау». Влад Соколовский и Дмитрий Бигбаев снова на одной сцене. Мощный живой звук, визуальные эффекты, хиты, которые знает вся страна, и новые треки. Группа «Бис». 19 сентября. Клуб «Тау». Билеты уже в продаже. 12+. Русское радио представляет 18 октября. Лайв-арена. 18 друзей Дробыша. Концерт, где будут все. Все хиты, все звезды. Григорий Лепс, Валерия, Стас Пьеха, Николай Носков, Елена Север, Мот, Шура, Марфа и многие другие. Большой юбилейный концерт Виктора Дробыша. 18 октября. Лайф-арена. Билеты на kassir.ru. 12+.
3: А что, если 70 лет истории Лужников оживут прямо на ваших глазах? С 11 по 13 сентября большая спортивная арена станет огромным экраном. На ее фасаде появятся спортивные победы, концерты и события, которые стали частью Лужников. Фестиваль мэппинга «Сила вместе». 70 легендарных лет, тысячи историй, один фасад. 11, 12 и 13 сентября в Лужниках. Вход свободный. Категория 0+.
4: Энергия, сила духа и блестящие победы. Все это наша Москва. Ирина Винер и Русское радио представляют. 13 сентября. Масштабный гала-концерт «Дорогая моя столица». «Золотая моя Москва». Вас ждут выступления спортсменов, олимпийских чемпионов, чемпионов мира, Европы и России, а также любимых

0: звезд Филиппа Киркорова, Надежды Бабкиной, Ларисы Долиной, Дмитрия Маликова и многих других. 13 сентября, 18.00. Дворец Ирины Винер. Билеты на сайте площадки. 0+. На этой неделе. Номер 3.
1: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не...
0: Номер 2.
1: Какое счастье вдвоем любить одно. Какое счастье.
0: Номер 1.
2: Когда не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
0: Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио.
3: Прочитал в гороскопе: сегодня кто-то хочет завладеть вашими деньгами. Сразу посмотрел на жену. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, диалог продлился ровно час. Он был конструктивным и откровенным. Президенты обменялись мнениями о поездке Джареда Кушнера и Стива Уиткофа в Москву и Киев и оценили ее со знаком «плюс». Трамп заявил, что заинтересован, чтобы прорыв в украинском урегулировании был достигнут до окончания срока его президентства в 2029 году. А Путин поддержал настрой на выстраивание конструктивного партнерства России и США. Из ущелья Безенги в Кабардино-Балкарии эвакуированы тела 12 погибших альпинистов. Поиски еще 5 человек приостановлены из-за ухудшения погоды. Возобновить операцию планируют за утром в среду, сообщили в МЧС. Сегодня к подножию горы вертолетом Ми-8 доставили спасатели. Общая численность группировки достигла 41 человека. Напомню, лавина накрыла группу альпинистов в ущелье 6 сентября. Всего в восхождении участвовали 33 человека. Среди погибших сотрудники Росгвардии. Минпросвещение запустит телефон доверия для школьников. Он предназначен для приема обращений по любым вопросам. Номер заработает с предстоящей пятницы. Глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что важно уделять внимание не только процессу обучения школьников, но и их здоровью. В российских регионах грибной бум. Из-за аномально влажного лета грибов особенно много на Урале. Люди собирают полные корзины за минуты и соревнуются уловом в соцсетях. По рассказам грибников, за пару часов можно набрать под 40 килограммов. Похожий ажиотаж и в других регионах. В Ленобласти жители сотнями едут за город в поисках боровиков и лисичек. В Ярославле и Твери тоже высокий спрос на желтошляпники. А в Подмосковье подоспели осенние опята. Ну а в нашем эфире настоящий бум хитов и любимой музыки. За пультом Андрей Макеев подготовил для вас пару сюрпризов.
0: Новости. Новости на русском.
2: Ну, сюрпризы какие? Только музыкальные, безусловно, потому что другого вам ничего показать не могу, меня же не видно, но зато слышно, и слышно зато новинки, которые здесь у нас звучат в эфире Русского радио, тоже очень приятно, поэтому в течение этого часа новинка одна будет точно, но я сразу не буду, давайте все раскрывать, чтобы вы немножко подождали вот этого главного события, нового события, которое прозвучит в этом часе. Сейчас у нас любимое музыкальное событие, Мари Краймбери, если ждали, вот она прямо сейчас откроет нам музыкальный час, чуть-чуть попозже Нюша будет вместе с нами здесь, всем здравствуйте.
3: Что ты?

Ну, если нет любви, то рано или поздно она все равно тебя найдет. Возможно, находится в поисках, поэтому где-то встретитесь обязательно. Главное, чтобы не терять надежду, не терять стремление к тому, чтобы эту самую любовь в своей жизни найти. Ну и, естественно, любовь музыкальная. Мы находимся с вами здесь, в эфире Русского радио. У нас Полина Гагарина и Дима Билан. В ближайшем будущем появится их совместное творчество. С удовольствием послушаем. Ну и группа Иванушки Интернешнл. Это «Любовь на века» здесь, на русском.

0: На этой неделе номер третий.
1: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не...
0: Номер второй.
1: Какое счастье вдвоем любить одно. Какое счастье.
0: Номер первый.
2: Твоя не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
0: Голосуйте за любимого исполнителя.
3: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио.
4: Реклама на русском.
5: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 03-21. Пао Сбербанк.
6: Кэш может.

0: можно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Искусственному интеллекту требуются люди для выполнения черновой работы. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Ну, чтобы сердце не болело, нужно хотя бы часть этих обещаний, которые давали маме или кому-то вообще самому близкому человеку, обязательно выполнить, чтобы, опять же, даже не то, чтобы человек был доволен, которому вы это говорили, а, как говорится, успокоение своей собственной души, что да, я это сделал, да, у меня все это получилось. Ну, не сегодня, так завтра обязательно получится. Кстати, слово «завтра» тоже успокаивает, и мы к этому завтра вместе с вами движемся. Я лично жду Миа Бойко совсем скоро в эфире Русского радио с экспонатом. Артем Качер у нас прямо сейчас, зажигаем.

что поделаешь, если счастливые люди такие востребованные, поэтому, ну, побыл с вами человек, значит, надо отправиться куда-то в другое место, чтобы и там сделать счастливых.

счастливыми людей, которые находятся в той компании, возможно, его непосредственно ждут. Но самое главное, знаете, может быть, в этом и есть секрет счастья, который только что пел Григорий Лепс в эфире Русского радио, что ты постоянно находишься в каком-то процессе движения. Здесь побыл, там посмотрел, здесь в компании, потом отправился куда-то смотреть на какие-то красивые дали, может быть, на горы, может, куда-то еще, потом с этими впечатлениями возвращаешься, обмениваешься и так далее. И вот этот процесс движения периодически делает, собственно, нас счастливым, привносит что-то в нашу жизнь, естественно, свежую какую-то линию, ну и мы делимся друг с другом. В том числе и здесь, в эфире Русского радио, с помощью музыки, с помощью наших классных песен. Группа «Бис» вместе с нами уже здесь же.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
3: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
7: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту «Привилегия» 25%.

0: забрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. Городово, город Москва, Бугаринск, 14-774-652-74-44.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Умный дом – это когда твоя колонка спорит с твоим роботом-пылесосом, чья очередь сегодня наводить порядок. Рекламная служба Русского радио 5797.

Новая песня на русском. Всем привет! Это Александр Шоуа. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском. Русское радио.

Александр Шоу, спасибо вам большое за вот это настроение. В эфире Русского радио, безусловно, осеннее, но тем не менее, знаете, вдохновляющее. Это очень важно, чтобы в наше сердце попадали именно такие мысли, именно такие чувства, такие впечатления, и которые украшали нашу с вами действительность. И нам хотелось, чтобы все больше и больше она оставалась вместе с нами навсегда, вот со всеми этими впечатлениями, вот эта самая действительность. Я про ней говорю. Ну, о том, что, о чем мы мечтаем, пусть совсем скоро придет к нам. По крайней мере, мы к нашим желаниям движемся под музыку Русского радио. Лицей далее.

0: знаете что, по щеке бежит слеза, наверное, от радости, учитывая, какой завтра у нас день. А, прежде всего, в столице день завтра солнечный. Вот это радует. Бабье лето приходит в Москву, плюс 21 температура воздуха ожидается в среду в Москве, и вечером также малооблачный, что самое главное, день пройдет без осадков.
1: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе.

на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, душу не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграешь.

0: Радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Киеве заявили, что американские переговорщики Стив Уитков и Джаред Кушнер привезли условия мирного соглашения хуже предыдущих. Об этом сообщила депутат Верховной Рады Анна Скороход. По ее словам, если раньше не требовалось изменений в Конституции и признания территории, то сейчас потребовали. Эти слова прокомментировали в Кремле. Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, чем дольше длится российско-украинский конфликт, тем хуже для Киева становится предложение по его урегулированию. В Калининграде в детском саду произошла вспышка сальмонеллеза. 12 воспитанников заразились, 9 из них доставили в инфекционную больницу. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по региону. Сейчас проводится расследование, взяты пробы для лабораторных исследований. Проверку проводит и Следственный комитет. Обручальные и помолвочные кольца подорожают минимум на 10-15% в следующем году. Все из-за новых правил добычи золота. С 1 сентября нельзя просто прийти и получить лицензию на любой участок, где может быть драгметалл. Добро дадут только на месторождение, внесенное в госреестр. Это сократит объемы добычи и цены повысятся. Сейчас средняя стоимость пары обручальных колец 80 тысяч рублей. После Нового года те же самые символы брака обойдутся уже в 92 тысячи. Еще один фактор – налог для ювелирных производителей вырос с 20% до 22%. Россиянин впервые вошел в шорт-лист претендентов на приз лучшему вратарю мира. Матвей Сафонов включен в список 10 претендентов на трофей Льва Яшина. Он ежегодно вручается вместе с самой престижной личной наградой в футболе – золотым мячом. Сафонов в прошедшем сезоне провел 27 матчей во всех турнирах и 12 раз отыграл на ноль. Россиянин стал чемпионом Франции, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Вернусь буквально через час, а далее «Стол заказов» с Андреем Макеевым.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Приветствую вас всех в очередной раз за этот вечер в эфире Русского радио. Теперь уже с конкретной целью напомнить вам о том, что можно и нужно писать сообщения нам сюда, в наш эфир. И есть специально для этого конкретные формы, посты для стола заказов во всех официальных аккаунтах Русского радио. Вы можете зайти непосредственно во ВКонтакте, например, в Одноклассники посмотреть, заглянуть в Максе. Также откройте, посмотрите, есть моя фотография. Меня зовут Андрей Макеев. И вот под ней, пожалуйста, и пишите все то, что мне, по вашему мнению, необходимо прочитать в течение этого часа и кому какие приятные слова полагаются. Просто так или по какому-то поводу. Пишите, жду.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Просыпайтесь, пора писать сообщение в стол заказов русского радио. Заходите в официальные сообщества наши, ну, например, в Одноклассниках. Вот прямо сейчас вы можете что-то приятное написать, а мы это что-то приятное с удовольствием прочитаем. Брату Толяну привет от Анюты. Люблю и жду нашей встречи. Спасибо большое. Ты самый лучший брат и опора, и поддержка в жизни. Игорю Гузенко, Марии Агеньковой, Сергею Борисову. Отдельный привет Южно-Сахалинск. Владу Болдычеву от Павла из Москвы большой привет. Собственно, и удачной смены тоже мне здесь желаю. Спасибо. Спасибо, Павел, огромное. Что еще у нас есть? Вот, кстати, Ксюша написала мужу Павлу и подруге Наталье. Вот здесь пожелание хорошего вечера. Так интересно. Они прямо сейчас мучаются с обоями, клеят их, но пусть у них все и, собственно, склеится. Я имею в виду в плане обоев. Сами-то они друг с другом, пусть они остаются хорошими друзьями, как и вы тоже, Ксюша, хороший друг русского радио. Слушайте нас, оставайтесь здесь на одной волне. Мы всем вам рады. И, конечно же, пишите сообщения. Напомню, что в Одноклассниках мы вам рады.
0: Стол заказов русского радио. Хорошо отдыхает тот, кто отдыхает с Петром Кузнецовым. В среду в 11:30. Русские каникулы на русском радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Как всегда, активничает наша группа в Максе. Сейчас в эти минуты для стола заказов здесь очень много уже сообщений прилетело. Прямо сейчас хотите, добавляйтесь, хотите, пишите. Естественно, вам тоже будем рады. Анюта, от нее любимым мальчиком, мужа Сергея, сынули Бонечки, признание в любви, конечно, пожелание хорошего вечера. Сыну Максима, дочке Таисии, вы лучшие. Это признание от вашего папы Вовы. Любимому Саше Старченко, удачи, любви. Саша, обожаю. Это Наталья из Камышина прилетела к нам сообщение. Далее Мот и Зиверт. Это уже для вас.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну и еще одно простое правило. Как вы участвуете в столе заказов русского радио? Просто заходите в наш официальный мессенджер, оставляете свои сообщения и все, ждете, когда ведущий в эфире прочитает все, что вы написали. Ведущий конкретно сейчас я. Меня зовут Андрей Макеев. Всем здравствуйте еще раз. Друзьям русскому радио, любимому Саше Старченко, всем удачи и любви. Саша обожает Наталью из Камышина. Вот, вот очень важно. Доченьки, Юленьки, пусть выздоравливает солнце. От Анны это пожелание. Ну и, естественно, мы тоже здесь присоединяемся. Если сейчас Юленька слышит нас, пусть наши приветы, пусть наше внимание, конечно, помогут ее выздоровлению. И вот еще. Сыну Андрюш, спасибо за первые пятерки, что принес из школы. Но вот видите, Ань, ну вот такая вот радость в вашей жизни есть, это же великолепно. Вот Андрюше тоже успехов вообще в учебном году, чтобы, как говорится, не последняя пятерка была. Вот. И вот этот энтузиазм, стремление к учебе у него не погасло в первую неделю сентября. Или во вторую, ну неважно, чтобы сохранилось на весь год. Анна, пеку блины, как считаете, вредно ли на ночь, спрашивает. Привет маме, пусть мамочка у тебя ничего не болит. Анна, на самом деле на ночь вредно только то, что мешает... Как вам сказать, на ночь вредно ложиться спать в плохом настроении. Вот так я вам скажу. А все, что повышает настроение, все, что помогает вам чувствовать себя гораздо лучше и легче, если один какой-то блинчик, он на фигуру как-то не повлияет особенно, а настроение будет великолепное. Ну, собственно, ради этого мы здесь в эфире Русского радио тоже работаем. Чтобы все, если сейчас, ну и в ближайшем времени отправиться отдыхать, чтобы отправлялись отдыхать в хорошем настроении, потому что... В каком настроении вы заснете, в таком проснетесь, естественно. Поэтому, Анна, блинчики, топ, молодец. Продолжайте в том же духе. А вам вот руки вверх как раз прямо сейчас для настроения. Ну вот еще у нас сообщение. Передайте привет моей жене Оксане. Замечательная женщина. Муж Вова здесь признается в любви.

0: Сургут сейчас летит. Всем привет. Здесь в эфире Русского радио встали заказы. Виктория сообщает, что в Сургуте сейчас полночь. И всем полночникам, и не только им, любви и волшебства, но еще всему Нефтеюганска тоже классной ночи. Просто пусть она будет запоминающейся для всех, кто проводит время там, ну и всем, кто проводит в компании, время в компании Русского радио. Виктория, спасибо вам большое за то, что сообщили, что сейчас в Сургуте уже полночь. Что еще у нас есть? Всем, кто слушает Русское радио, отдельный пламенный ночной город Омск. Передайте Диане большой привет из города Омска от Люды. И вот еще Дарья с прошедшим юбилеем. С днем рождения, дорогая. Будь счастлива, будь любима. Пусть все у тебя в жизни получается и так далее и тому подобное. Городу Шебекино, мирного неба нам всем от Олеси. Пожелания дальше. Добрый вечер, Андрей. Мужу Павлу, дочке Марине и подруге Наталье. Хорошего настроения. Будьте счастливы. И еще успею, наверное, прочитать одно сообщение. Привет девчонкам из чата, Диане и Дарье. Кто-то спит, кто-то отдыхает. Да, я вот заменю здесь одно слово, которое Люда написала нам в Максе. Люда, Омск, эх, как вы могли без меня гулять, шашлыки жарить. Эх, обидно, но в следующий раз обязательно придете. А лучше в следующий раз, Люда, вы просто к себе позовите и организуйте праздник. Разумеется, под музыку Русского радио. Пишите сообщение, ждем.
1: Стол заказов Русского радио. Реклама на русском.
2: Кэш можем. Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Кэш можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Кошелек как луковица. Открыл и заплакал. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799, код 499.

0: Мне нравится вот здесь, знаете, наше чувство единения не только в музыке в эфире Русского радио, но и в ваших сообщениях, которые вы пишете в стол заказов. Здесь тоже как-то чувствуется общее настроение, но самое главное, что это настроение максимально позитивное. Алена, вот как пример. Пламенное приветствие нам всем из Дубая. А еще хочется сказать, как люблю своего мужа Алмаза. Он сейчас сидит напротив меня, и мы вместе лепим дружно домашние пельмени под эфирную музыку. Ну вот, собственно, Дубай не Дубай, да какая разница, а вот наши любимые русские пельмени, они везде актуальны. Так же, как и музыка в эфире Русского радио. Что у нас еще есть? Сообщение, кстати, в Максе, как всегда, у нас очень активное такое движение, тусовка активная. Привет, подруги Леночки, которая сейчас от меня очень далеко, в теплом Адлере. Люблю тебя, скучаю. Подруга Лена написала это сообщение. Русское радио, вы самый лучший, спасибо огромное. Кариночки, любимые, сегодня 6 месяцев. А, это внучка. Внучка Кариночка, любимая, сегодня 6 месяцев. Поздравляю, здоровья ей. Бабушка Света написала сообщение. И девчонкам из чата давайте еще передадим привет. Это Диана и Дарья от Люды из Омска. И мне кажется, здесь мы уже были. Вот, привет из Хабаровска, Юлия Коваленко. Хочу передать привет сыну Юрию. Очень сильно его люблю. Ну вот здесь закрываем стол заказов. В следующем часе вас всех жду. Меня зовут Андрей Макеев. Не прощаюсь.
1: Заказы Русского радио.

0: Реклама на русском.
1: А что, если 70 лет истории Лужников оживут прямо на ваших глазах? С 11 по 13 сентября большая спортивная арена станет огромным экраном. На ее фасаде появятся спортивные победы, концерты и события, которые стали частью Лужников. Фестиваль мэппинга «Сила вместе». 70 легендарных лет, тысячи историй, один фасад. 11, 12 и 13 сентября в Лужниках. Вход свободный. Категория 0+.
2: Секрет богатства в том, чтобы легко расставаться с деньгами. Но я ж с ними никак встретиться не могу. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9. Код 499.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. А власти Швейцарии готовы принять новый раунд трехсторонних переговоров по Украине. Об этом сообщил официальный представитель МИДа этой страны. При этом он не стал вдаваться в детали и комментировать, поступил ли уже запрос на организацию такой встречи. Ранее готовность принять представителей России, Украины и США заявляли турецкие власти. А в Кремле отмечали, что Москва рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров. В Анапе снова начался пожар в заповеднике после атаки беспилотников. Обломки упали в лесной массив в районе Малого Нутриша. Как сообщила глава муниципального образования Светлана Маслова, из-за сложного рельефа и труднодоступности местности возгорание ликвидируют ручным способом с помощью ранцевых огнетушителей. Власти города направили заявку в МЧС для привлечения авиации. В Краснодарском крае есть государственный природный заповедник Утриш. На прошлой неделе там также тушили пожар после налета дронов. Результаты школьников по чтению и математике по всему миру упали до исторического минимума. Средний уровень знаний 15-летних учеников по этим дисциплинам оценивался с 2000 года. Исследование проводилось в прошлом году. Участие в нем приняли 760 тысяч подростков из 91 страны. Доля школьников, показавших низкие результаты по математике, естественным наукам и пониманию прочитанного текста, достигла 20%. В 2022 году этот показатель составлял 16%. Главными факторами деградации успеваемости эксперты называют изменение отношения к учебе, влияние цифровых технологий, долгосрочные последствия пандемии и снижение родительской вовлеченности. На Земле началась первая магнитная буря этой осени. По данным лаборатории солнечной астрономии РАН, событию присвоен уровень G1 по пятибалльной шкале. Это слабая буря. Причиной стал выброс плазменного облака с Солнца, произошедший несколько дней назад. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко. Служба новостей.
0: Новости на русском.

Мне нравится, знаете что? Вот какая бы ситуация не воспевалась в песнях и не обрисовывалась, какие бы декорации не создавались, все равно, тем не менее, слово «дэнс», слово «танец» все равно присутствует в любой ситуации. Артик и Асти, Артем Качер, спасибо им большое за открытие музыкального часа. Это был просто грустный дэнс. А дальше декорации пальмы, парми, я думаю, что составит необходимую картину для веселого танца. Продолжаем на русском.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы!
3: Ирочка написала, у нее, она говорит, не могу жить без бойлера для нагрева воды.
4: Да.
3: Ира, ну это актуалочка
4: это
3: подъехала.
4: Да.
3: Потому
4: это
3: что сейчас
4: да.
3: у нас отключение воды повсюду.
4: В наш век нейросетей-то, конечно.
3: Mm-hmm. А, кстати, Полин, тебя включили воду?
5: Уже, конечно.
3: Все.
5: А что, не похоже?
4: Что, не слышишь?
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио.

так или иначе, все равно во всем нужно знать меру. Вроде бы сначала не пишешь и не звонишь, говорят, забыл. Начинаешь писать и звонить, говорят, надоел. Вот поэтому здесь, в этой золотой середине, где-то нужно найти вот этот вот момент, когда ты вроде бы симпатичен еще пока, но при этом, естественно, не вызываешь пока момента отторжения. Хотя, знаете, все зависит от того, с какой целью звонишь и что сообщить. Если звонишь пригласить кого-то с собой в путешествие, то это прекрасно. Мы зовем вас прямо сейчас в путешествие до Владивостока. С нами вместе Юлия Савичева. Потом мы обязательно вернемся. Оставайтесь на русском.

0: если говорить в идеале, то на счастье горько кричат один раз в жизни, ну или, по крайней мере, давайте скажем так, не часто это событие происходит, а хочется, чтобы оно с нами происходило почаще, вот это вот самое счастье. Поэтому для вас, вот на счастье, мы собрали целую музыкальную эпоху золотого граммофона в одну виниловую пластинку и готовы подарить его, вот это счастье, вам. Конечно, не купишь за деньги такой ценный дар, потому что издание ограниченного тиража, но 5 экземпляров уже ждут подписчиков канала Русского радио в Максе. Подписывайтесь, нажимайте, обязательно участвуйте. Кнопка «Участвовать» нужно не забыть нажать. Ну и победителей объявим уже совсем скоро, 18 сентября. Не упустите свое счастье.
1: Этот

0: Русское радио представляет. Обновленный сайт Русского радио. Русрадио.ру. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт Русского радио. Русрадио.ру. Все будет интерактивно хорошо. Реклама на русском.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: У кассирши супермаркета был настолько властный голос, что пакет брали все, без исключения. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Ну, не могу сравнить Илью Крылова с Челентано, как сейчас пел Артур Пирожков только что в эфире Русского радио, потому что, ну, собственно, все описания, которые мы сейчас слышали, и смешно, и пьяно, это не про тебя.
1: Илья, привет,
0: Крылова. Привет. Но зато есть другие какие-то, знаешь, черты твои, которые, возможно, напоминают какого-то известного...
1: Кого-то другого,
0: кого-то,
1: да?
0: другого. Есть у тебя такие вот на примете? С кем тебя сравнивают?
1: Слушай, за мою большую голову лысую и в целом такую вот комплекцию меня сравнивали в молодости с Григорием Котовским. Полководцем известным.
0: Да ты что? Да. Вот это да.
1: Представляешь?
0: Слушай, это очень
1: вот
0: ценно.
1: Смотри, давай сейчас, пока ты говори, я наберу сейчас фотографию этого человека.
0: Я только Гошу Куценко вспоминаю, когда смотрю на тебя. Но нет,
1: слушай. Вот смотри, похож?
0: Вылитый.
1: Копия.
0: Илья Котовский, смотри. Крылов с вами прямо сейчас остается этой ночью. Двигайтесь вперед. А я планирую прийти в четверг сразу после вечернего шоу, если ты и Илья Крылов не против.
1: Я не против, я только за двумя руками.
0: Хорошо, оставайся. Пока.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В начале о погоде. В Подмосковье из-за заморозков ввели оранжевый уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, этой ночью в регионе местами ожидается до минус 1 градуса. Заморозки также будут во Владимирской, Тульской и Ярославской областях. А днем, в среду, в столице будет потепление до плюс 20-22 градусов. Начнется бабье мини-лето. 10 сентября воздух прогреется уже до плюс 26. ФАС возбудило 51 дело за необоснованный рост цен на топливо. Кроме этого, бизнесу был направлен 81 официальный сигнал тревоги, предупреждение о том, что действия компании попадают под подозрение. Ситуацию с бензином обсуждали на совещании в правительстве. Кабмин поручил подготовить новые меры по регулированию цен на топливо. Правительство обновило концепцию развития детско-юношеского спорта до 2030 года. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В документ вошли 23 новых пункта, включая создание сети детских спортивно-оздоровительных лагерей и центров адаптивного спорта во всех регионах страны. Государство будет поддерживать организации, развивающие детскую физкультуру и спорт, а на свободных территориях при школах планируется строить новые спортивные объекты, в том числе с привлечением инвесторов. В региональные программы войдут меры по материальному поощрению педагогов. Нападающий американского Интер-Майами Лионель Месси включен в шорт-лист «Золотого мяча». Для аргентинца это 17-я номинация на награду лучшему футболисту мира. В прошедшем сезоне Месси совершил 75 результативных действий в 49 матчах за клуб и сборную. Вместе с командой Аргентины он дошел до финала чемпионата мира. Месси – рекордсмен по числу полученных золотых мячей. Он становился обладателем награды 8 раз. Имя победителя объявят 26 октября на церемонии в Лондоне. У меня на этом пока все. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: Да знаем все это мы, что и птицы, если распугаешь их, улетят и не поймаешь, будь то снегири или голуби, и мечты улетят, и деньги улетят, и время улетит, и не поймаешь его больше никогда. Так что немножко давайте, друзья, поколдуем прямо сейчас и скажем: абракадабра, все плохое от нас улети, а все хорошее к нам сегодня прилети. А если это будет что-то такое очень-очень хорошее, пусть еще и приумножится обязательно. Всем большой привет! До 7 утра по Москве буду приумножать ваше хорошее настроение на русском радио и ставить самые классные песни. Настраивайтесь и, пожалуйста, не спите.
1: На русском радио Илья Крылов.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далекой галактики.

находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: на русском радио. Илья Крылов.
1: О какой луне в жизни я только не слышал. И о клубничной, и о персиковой, и о коралловой. Теперь вот еще в коллекции у нас и малиновая луна. Если где-то она у вас там светит, луна не знаю какого цвета. Вот, кстати, забавок, да? Гуляйте под луной и придумывайте название вашей луне. Ну, а чтобы фантазия разыгралась у вас как следует, вот вам песня от меня в исполнении Полины Гагариной, Ани Лорак. Но сейчас отмотаем время на неделю и окажемся в лете, где август — это ты, дорогой наш

0: Реклама на русском.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Оптимизм – это недостаток информации. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

вот здесь вспоминаются мои уроки рисования и вот эти вот бесконечные просьбы учительницы. А нарисуй мне, Илья, небо. А нарисуй мне дом. А нарисуй мне лето. А цветы в вазе. А фигуру из гипса, что напротив. И ты сидишь за партой, срисовываешь все это, срисовываешь, стараешься. Ну, не получился из меня, конечно, ни Илья Репин и даже не Васнецов, но по ИЗО была твердая четверка. Ну, зато к пению тянуло. Одни пятерки у меня с плюсом были. Вот с детства я всегда чувствовал, что музыка во мне пригодилась, она мне в жизни. И хочу спасибо тебе сказать. Музыка абсолютно за все.

Плюс 8 прямо сейчас в Москве. Днем сегодня воздух прогреется до 22 градусов. Будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер будет дуть западный со скоростью 3 метра в секунду. Давление составит 745 миллиметров. Завтра в четверг в столице еще теплее, до 25 и без осадков.

И что, все так просто получается, да? Еще несколько дней назад оно было с нами, и на улице, и на коже в виде загара, и просто светило, играло всеми красками. Лето. А теперь никогда я тебя не забуду, буду верить в чудо, вот и все, улетай, улетай. Да, улетело. Но ничего, чудо случится, и в следующем году оно, лето, как птица самая большая, самая красивая, прилетит каждому из нас, и снова все будет хорошо. И сейчас тоже у нас очень даже все неплохо. Русское радио помогает. Я, Крылов Илья, за эфирным пультом. Осенним уже листики падают на него. Нажимаю на нужные кнопочки и, надеюсь, сделаю в ваших колонках праздник. Если так, поехали дальше.

Магнит оно, сердце, или не магнит, или камень, или наоборот, такое мягкое и пушистое, мне кажется, зависит от ситуации, от того, что у нас происходит. Такое свойство и принимает, включает наше сердце, так что всегда оно разное, а вот похоже только в одном. Сердце никогда не врет и всегда подсказывает, что и когда нам надо делать. Так что слушаем сердце и русское радио, которое тоже похоже на сердце. Большое, красивое, наполненное любовью.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: вот насколько она, эта ночь у нас будет лучшей, мы узнаем по итогам этого времени суток, ну, конечно же, утром. А пока делаем все возможное, чтобы ночь была самой-самой теплой, звездной и нескучной. Ну, по звездам все понятно здесь, с ними проблем со звездами нет, слышите, они, звезды, поют, а мы подпеваем, а скоро будем и общаться между собой с 2 до 3 по столице в ночном столе заказов. Пишите в него уже прямо сейчас ВКонтакте, Одноклассниках, Русского радио и на номер во все мессенджеры 8-916-003-105-7.
1: На Русском радио Илья Крылов. Реклама на русском.
2: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Экскурсовод в музее рассказывал про картину 30 минут. По-моему, сам художник столько не думал, пока ее рисовал. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Конституции Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Артик и Асти. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
0: Русское радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Стартовал стол заказов на русском, и я, Крылов Илья, хочу начать его сообщение нашей постоянной слушательнице Машеньке Лебедевой из Санкт-Петербурга, потому что в нем список праздников дня сегодняшнего. Итак, 9 сентября мы отмечаем Международный день красоты, Всемирный день лука. Это того, который пахнет или где тетиву натягивают, надо будет выяснить. Международный день судоку, день изобретения новых привычек, день дизайнера графика, день прекрасного чудака, про меня, Всемирный день сельского хозяйства и так далее. С уважением, Маша, дорогая Маша, спасибо, вы за меня полдела сделали. Праздники все по полочкам разложили, будем отмечать. Так что пишите на 8-916-003-105-7, ВК и Одноклассники тоже работают. Лариса продолжает. Доброй ночи, хочу передать привет любимому Дмитрию Ивановичу. Хватит работать, я его жду дома, пора отдыхать, дорогой мой мужчина. И еще привет Русское радио, большой привет моей любимой маме Жене Келеметовой. Она работает медицинской сестрой в больнице днем и ночью, не покладая рук. Мамочка, очень люблю тебя и горжусь тобой. Какая у вас прекрасная мама. Низкий поклон вашей маме и всем медикам, кто трудится сейчас.
0: На русском радио «Стол заказов».

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Так, возвращаюсь я, Илья Крылов, к вашим приветам, поздравлениям. С нами Зоя Маркова. Доброе утро, русское. Большой привет, отличного настроения моему сыну Марку Маркову. У тебя все получится, я всегда рядом. Хорошего дня. Инесса Зайцева передает привет нам и поздравляет город Бийск с присвоением звания города трудовой доблести, желает мирного неба, процветания, побольше счастливых моментов в жизни. Я еще приеду. В Сарапуле сейчас слушает Инесса русское радио, и вы, где бы ни находились, слушаете 8-916-003-105-7, пишите в ВК, и Одноклассники тоже не забывайте.

0: советов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.
1: 2:15 в ночной Москве. Стол заказов идет полным ходом. Рулю в эфире я, Крылов Илья. Привет, Илья. Передайте, пожалуйста, привет родственничкам из нашей группы. Скажите, что активность в группе притихает. Вы завязываете там. Всем добро-позитивной среды.

Илье Крылову и мне, Алексу, хорошо выспаться после ночного эфира. Спасибо! Алекс, как приятно, что вы будете не спать вместе со мной и все остальные тоже. Вам, ребята, огромный от меня привет. Доброй ночи, дорогое русское радио. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте. Легкого эфира вам. Спасибо. Передаю большой привет всем, кто не спит. Всем родным, близким, друзьям. Особенно привет летит Ирине Евгеньевне, Вере и Диме. Всем мира, добра, счастья. И поздравляю всех с тем, что уже среда. До пятницы осталось всего ничего. Татьяна из Балашихи написала эту прелесть. Спасибо большое, Илья. Вам, Татьяна, спасибо, что нашли время и появились в столе заказов. И от Юли вижу тоже привет. Здравствуйте. Передайте привет любимому мужу Антону. Я его очень сильно люблю.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Столько приветов, столько поздравлений. Ну, как всегда, на русском радио по-другому не бывает. У нас продолжается стол заказов. Андрей передает большой привет Марине Поляковой из Тулы. Люблю тебя всем сердцем, пишет Андрей. Взаимности Марины сомневаться, я думаю, не стоит. Дальше. Доброй ночи. Большой привет всем до Китая, Франции и США от Ирины Кузьминой. Доброй ночи, Илья. Здравствуйте. Начало осени нас балует. Золотая осень во всей красе. Прекрасному Илье желаю такой же погоды, отличного эфира. Елена, Екатеринбург. Лен, спасибо огромное. Тронут, очень приятно. От всего сердца поздравляем с днем рождения подругу Асеньку Меншугину. С днем рождения, сердечно, Асенька слушает, заработает только русское радио. Уже 30 лет, ей немногим больше. Но пусть Асенька тебе в душе будет всегда 30. Здоровья крепкого. Маме Раисе, доченьке Катюше тоже привет. Добра, любви, творческих успехов. И чтобы выставки у тебя всегда проходили классно, их было много в разных уголках страны. Люди любят твои картины, особенно с подсолнухами, ангелами и кисками. Мария Лебедева из северной столицы поздравила русская, присоединилась.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Эдуард Лисин, твоя Настя. Дальше из Башкортостана нам привет. Также привет дорогим детям Саше, Ларисе, Виолетте и внукам Максиму и Гарёше, Денису, Кире, Арине и Святославу. Вы лучшие, без подписи, но красиво. Жена Валентина Олеговна, сыновья Даниила и Егора, также доченька Аделина, поздравляют с днем прекрасным папу Ивана Фучкина. Мы всегда с тобой, мы тебя очень любим.

0: Ники.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Наш номер 8-916-003-105-7. Найдите нас прямо сейчас во всех мессенджерах и напишите, оставляйте также сообщения в официальных группах русского радио, в Одноклассниках и ВКонтакте. У микрофона Илья Крылов. Продолжаю дальше программу. Здравствуйте, русская. Большой привет моему любимому мужчине. Ты стал для меня всем, моим воздухом, мыслями, вселенной. От одного твоего прикосновения внутри все замирает. Без тебя даже короткая разлука кажется вечностью. Я тебя люблю безумно, до мурашек. Хочу быть только с тобой, мой Эдуард.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Любовь навеки в каждом письме на русском, и только так всегда в столе заказов. Его продолжаю я, Илья Крылов, Амурская область, город Благовещенск. Туда отправляемся и поздравляем семью Михеевых, Катю и Диму, 16-летием совместной жизни. Это топазовая свадьба. Пусть этот день напомнит вам, как многое вы прошли вместе и как много еще у вас впереди. Желаем вам легких решений, радостных поводов, здоровья, вдохновения и семейной гармонии. Пусть счастье в вашем доме будет безмерным от семьи Лихотиных. Это было. Дальше. Женечке от Леночки большой привет. Город Истра. Сегодня будет очень горячо. Ну, не знаю, что там ребята запланировали. И от Дениса вижу послание. Русское радио, привет. Большой привет компании ЕКС в город Мариуполь. Передайте, пожалуйста. Отправил, сделал. И дальше это с удовольствием буду озвучивать здесь на русском радио ваши приветы, поздравления, так что присылайте на 8-916-003-105-7. Обязательно подписывайтесь, указывайте имена, фамилии тех, кого вы хотите в своих сообщениях обозначить. Ну и, конечно же, заглядывайте в наше официальное сообщество русского радио ВКонтакте и Одноклассниках. Скоро продолжим стол заказов.
0: Реклама на русском.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Как делать деньги? Лучше всех знают на Монетном дворе. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: и последние аккорды этого стола заказов на русском радио. Я, Крылов Илья, дочитываю ваше послание. Оксаночка Казымова пишет: «Всем доброй ночи и солнечного, но спящего Баку. Привет любимому Новочеку Ростову. С огромным удовольствием творю картину под вашу волну русского любимого». Ох, Оксана, спасибо, приятно. Вдохновение вам всегда дальше. «Привет, Русское радио. Хочу поздравить Алену с днем рождения. Желаю здоровья, счастья, успеха, благополучия, исполнения всех желаний, чтобы она не загадала». От Тимура было это поздравление. И еще: «17 лет моему любимому сыну Егору Данилову. Поздравьте его, пожалуйста, с этим замечательным праздником. У него в этом году выпускной класс. Пожелайте ему всего самого наилучшего и доброго. Папа Сергей, мама Анна, брат Захар и дедушка Коля. Следующий стол заказов на русском радио выйдет в эфир в 14:00 по московскому времени».
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
0: Около 7 тепла прямо сейчас в Москве. Днем сегодня будет до плюс 22. Осадков синоптики нам не прогнозируют. Будет облачно с прояснениями. Завтра, в четверг, еще теплее в столице. Плюс 25 и солнечно. Ну, практически лето вернулось. Ну, а в пятницу в Москве возможен дождь и 17 градусов тепла.

Отшумели летние дожди, но сказала осень: зиму жди. Ждем. Русское радио. Все будет хорошо.